слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Настя», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Апрельский марш».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Президент Путин сегодня встретится с Си Цзиньпином. В рамках визита в Китай запланированы переговоры на высшем уровне, на которых лидеры двух стран обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, пишет РИА Новости. Накануне вечером Владимир Путин прибыл в Китай. Вместе с ним в Пекине будут первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова и Александр Новак, глава МИДа Сергей Лавров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава Роснефти Игорь Сечин и другие представители органов власти и крупного российского бизнеса. Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня. Кроме того, этот момент наступит после изменения армянской конституции. Об этом рассказал посол Баку в Анкаре Рашат Мамедов в интервью турецкой газете «Республика». После устранения территориальных претензий будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное в США. После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном, сообщил дипломат, пишет Лента.ру. По его словам, Баку осуществляет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Татьяна Мерзлякова в шестой раз подряд стала свердловским омбудсменом. За ее назначение накануне проголосовали депутаты Свердловского заксобрания. Мерзлякова занимает пост с 2001 года, избиралась омбудсменом уже 5 раз. По региональному закону должность нельзя занимать более 2 сроков подряд. В 2016-м, после изменений в документе, сроки полномочий свердловского омбудсмена обнулились. В этом году Татьяна Мерзлякова должна была уйти в отставку, однако законопроект скорректировали и привели в соответствие с федеральным законом от 2020 года, то есть сроки стали исчислять с момента принятия федеральной нормы, отмечает РБК. Житель Свердловской области отправится на исправительные работы за убийство краснокнижного лебедя-шипуна. Олег Аулов признан виновным в незаконной охоте. Ему назначено наказание на срок 1 год с удержанием из зарплаты ежемесячно 15% доход государства. Также мужчина лишен водительских прав на 2,5 года. Об этом сообщает Свердловский облсуд. Напомню, инцидент в селе Байны летом прошлого года очень расстроил местных жителей. Лебедь был почти ручным. Также инцидент вызвал широкий общественный резонанс, пишет «Комсомольская правда». Прием заявок на участие в конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» продлится до 1 июня. В администрации города напомнили о том, что попробовать свои силы могут незамужние жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 лет до 25, ростом от 165 сантиметров. Для участия в проекте отберут 25 девушек, до финального шоу дойдут 16 из них. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал состоится в День города, который нынче пройдет раньше обычного, в первые выходные августа. Празднование, напомню, перенесли. Решение приняли депутаты Гордумы. Официальный доллар 71,29. Евро 82 рубля 79 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, сегодня, 20 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. В первой половине дня дождь, утром плюс 18 градусов, днем плюс 20.
2: Информация на правах рекламы.
7: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер –

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
6: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Доброе утро. Рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару. С начала апреля укрепился примерно на 12%, достиг отметки 72 рубля 60 копеек за доллар, пишет Bloomberg. Российская валюта растет второй год подряд вразрез с официальными и рыночными прогнозами об ослаблении. Есть риск, что ЦБРФ приостановит снижение ключевой ставки, если напряженность вокруг Ирана сохранится до следующего заседания в июне, что еще больше укрепит рубль, отмечает агентство. Укрепление означает, что экспортеры покупают меньше рублей в обмен на свою валюту, что оказывает давление на прибыль, дивиденды и налоговые поступления в бюджет. Накануне на межбанке в моменте доллар опускался ниже отметки в 71 рубль, отмечает газета.ру. На выезде из Академического в Екатеринбурге с вечера уплотнились пробки. На главном пути в район сняли асфальт, что снизило скорость транспортного потока, пишет Ядин. Асфальт сняли фрезой от перекрестка Серафима Дерябина и Шаумяна. Установлены знаки ограничения скорости не выше 40 км в час. В городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют длинный участок объездной в сторону переулка Базового. Но главная проблема – Малышевский мост, где закрыли половину путепровода, отмечает Ядин. Главный вход в мэрию Екатеринбурга временно закрыли после частичного обрушения элементов фасада здания. Территория возле входной группы огорожена, колонны затянуты строительной сеткой. Сотрудники и посетители теперь могут попасть в мэрию только через боковые входы со стороны улицы 8 марта и переулка Банковского, пишет «Новый день». В пятницу с фасада мэрии упало несколько кирпичей, обвалилась часть парапета одной из колонн. В пресс-службе администрации сообщили, что ремонтные работы начнутся, как только управление госохраны памятников выдаст разрешение. Ремонт фасада планируется завершить до 3 августа. Футбольный «Урал» сегодня проведет первый стыковой матч за право играть в российской премьер-лиге. На Екатеринбург-арене встретится с «Динамо» из Махачкалы. Начало игры в 19:30. Напомню, по итогам сезона екатеринбуржцы заняли 3 место в турнирной таблице в Лиге Пари, набрав 61 очко. Махачкалинцы заняли 14 место в российской премьер-лиге. Победитель по итогам 2 матчей проведет следующий сезон в элитном дивизионе. Ответный матч состоится 23 мая в Махачкале. Поп-группа «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. В него войдут 15 треков. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Жуков, сообщает телеграм-канал «Стархит». Альбом выйдет на кассетах. Где вы его будете слушать, я не знаю. Но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу, заявил Жуков, цитирует его лента.ру. По словам музыканта, один новый трек будет выходить каждую пятницу вплоть до концертов группы в Москве, в Лужниках, запланированных на конец июля. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
7: Итак, сегодня, 20 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. В первой половине дня дождь, утром плюс 18 градусов, днем плюс 20.
1: Информация на правах рекламы.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Салют человечеству. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
4: На рок-арсенале. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: took you to slow me down.
1: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

«Доброе утро, человечество», говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил сегодня президент Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Президент отметил, что не случайно прибыл в Китай с огромной делегацией из представителей большей части российского правительства, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций, пишет агентство ТАСС. Российский лидер прибыл в Китай накануне вечером с двухдневным официальным визитом. Сына основателя бренда «Манго» освободили под залог после задержания по делу о гибели отца. По данным испанской прессы, Джонатан Андик накануне провел под стражей 7 часов, вышел на свободу под залог в 1 миллион евро. У него изъяли паспорт, запретили выезжать из страны, обязали еженедельно являться в суд. Семья уверена в невиновности Джонатана, заявил ее представитель, пишет агентство Reuters. Напомню, основатель бренда одежды «Манго» Исаак Андик погиб зимой 2024-го в горах недалеко от Барселоны, куда отправился с сыном. Миллиардер сорвался с высоты более 100 метров и упал в ущелье. Изначально смерть рассматривалась как несчастный случай. Предстоящим летом в ряде многоквартирных домов в Екатеринбурге будут отключать горячую воду на 2 недели. Это связано с пилотным проектом ЕТК, переводом 2 зон теплоснабжения в городе на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жильцам не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Но на время проведения работ горячую воду отключат на улицах Фурманова, Машинной, Белореченской и Анатолий. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части домов в начале июля. В этом году в Екатеринбурге непривычно много комаров. Насекомые атакуют горожан, особенно в тени и возле зеленых зон, пишет Е1, ссылаясь на сообщения жителей. Увеличение количества комаров в этот период весны – нормальное явление, рассказал доктор биологических наук УРОРАН Алексей Гилев. В прошлом году наблюдалась та же картина. На число насекомых может влиять погода, особенно сырая. В начале лета у комаров происходит массовый вылет. Потом их становится все меньше и меньше. Такова биология, отметил ученый. Для защиты от комаров Роспотребнадзор рекомендует применять репелленты, электрофумигаторы и москитные сетки. На Средний Урал пришло небольшое похолодание. Сегодня днем синоптики пообещали в Екатеринбурге не выше плюс 22 градусов, кратковременный дождь. Завтра еще чуть прохладнее, без существенных осадков. При этом с пятницы начнется новое потепление. Выходные ожидаются сырыми, но очень теплыми, до плюс 25 градусов и выше. Это обещает Росгидромет. В субботу и воскресенье ожидается облачная погода и дожди. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, в конце мая, начале июня ожидается теплая погода, но не жаркая. Днем примерно плюс 18, по ночам плюс 8-10. Официальный доллар 71,29. Евро 82 рубля 79 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
6: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
5: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
7: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
8: Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
9: Вертеброцентр. Живи легко.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Макс Авто.
10: Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
7: Спонсор программы «Максавто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Когда движение сопровождается болью, важно вовремя обратиться за помощью. Современное эндопротезирование для восстановления функции суставов. В клиниках «Здоровье 365» проводятся операции по замене тазобедренных и коленных суставов с использованием передовых методик. «Здоровье 365» – современное решение для полноценной жизни. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
11: Доброе утро.
7: Присоединяйтесь к нам. Ваше свидетельство с дорог. У нас очередные ремонты. Вот сейчас в Академическом пишут, что асфальт кое-где сняли. И когда положат, тоже непонятно.
11: Слушай, в этом году рано начали.
7: А ну, погода позволяет. Погода, да. Это ж хорошо. Раньше начали, раньше закончат. К сентябрю хотя бы, чтобы успели. К началу следующего учебного года.
11: Ты знаешь, мне кажется, здесь спешить-то тоже не всегда нужно, потому что действительно учебный год еще не закончился, и
7: да, он
11: всегда традиционно так время ремонтов начиналось все-таки по окончании учебного года. Да, все к этому привыкли, трафика меньше, дети на каникулах, как-то спокойнее в городе становится. А здесь вот, видишь, так во многих частях города просто сняли асфальт вот, и затрудняют несколько движений, что может к локальным пробкам таким перевести.
7: У нас дети же должны быть приписаны к дому. Вот они пешочком ходить должны, а не вот это разъезжать из Академического в центр.
11: Должны быть приписаны, не всегда это получается. Иногда детей водят.
7: Особенно старшие классы, конечно, и возят, тем более, потому что совсем другая уже система обучения. Плюс 7-908-909-104-5. Что там творится на дорогах? Как там вокруг Куйбышева обстоят дела, которые перекрыты? Ну и вообще ЖБИ. Наши теперь любимые уже писали, что опять там пробки были в конце прошлого дня и в позапрошлый день тоже были. В общем, есть о чем написать, а также ваши вопросы, ваши свидетельства о, может быть, ДТП каких и так далее. Все, что касается автомобильного мира. Плюс 7-908-909-104.5, видеотрансляция во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат, туда тоже пишите. Вот про ДТП. В Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева и Мельникова трамвай сбил самокатчик. Трамвай. Он, конечно, пострадал, получил травмы, но ноги целы, потому что трамвай, как я понимаю, был совсем низкопольным и не подмял самокатчик окончательно под себя.
11: Ну, вполне возможно, успел водитель трамвая там остановиться все-таки, да, там, применить экстренное торможение. Ну, самокатчик молодец, конечно, да. Вот интересно было бы посмотреть на него, да, что сподвигло. Трамвай же огромный, он едет, его еще и слышно, в принципе.
7: А тут есть достаточно нюанс, хорошо, который сообщают очевидцы. Ну, во-первых, на самокате ехал на красный, врезался в трамвай. Спасло, что трамвай низкий и ноги целы. Это один очевидец. А еще очевидцы, которые там живут, говорят, что на этом участке дороги светофоры расположены неудачно. Два светофора стоят подряд, и ситуация, когда один из них зеленый, а другой красный, не редкость. Видимо, ехал на самокате, не заметил, что дальний светофор горел зеленым, а ближайший, где проезжает трамвай, был красным. То есть перепутал.
11: Две проезжающие части, и их по-разному регулируют. Там надо доехать до середины, грубо говоря, подождать, потом поехать дальше. Да. Ну, тоже вопросы, в принципе, да, если такое регулирование не очень понятно, вопросы они могут появляться, но это не снимает ответственности, в любом случае, при должной внимательности, я думаю, что разобрался бы, наверное, этот самый самокатчик, но, вот что-то пошло не так.
7: Пешеход бы точно разобрался, потому что скорость не такая, он отреагирует на трамвай, хотя бы увидит, что он едет, видит, что тут тебе красный, а не зеленый, например.
11: Но ты не поверишь, но самокатчик по пешеходному переходу тоже должен пешком идти.
7: Да, согласен.
11: Я тоже должен был разобраться при этом, да.
7: Но тут последнее время я наблюдаю, что опять снизилась культура вождения самокатчиков. Мне кажется, по крайней мере, по моим ощущениям,

0: ты такие новости озвучиваешь, да, не возникает такого чувства, как сочувствие.
1: К самокатчику.
0: Вот почему-то нет. Вот, знаешь, это, наверное, страшно все-таки. Да? Вот, настолько мы их возненавидели, что как-то никакого сочувствия даже уже не вызывает. Да. Значит, знаешь, что сразу искать, что сам, наверное, виноват. Ну, и оказывается, что, как правило, да.
1: Ну и вообще в целом даже вот в том, как мы к ним относимся, виновата. Ну, определенная когорта, но такая наиболее активная. Понятно, что есть хорошие электросамокатчики, которые спешиваются, которые не давят никого, ну, соблюдают более-менее правила.
0: Ну, их меньшинство, да, и согласись, самокатчик, который идет рядом с тобой по пешеходному переходу, он скорее удивление вызывает.
1: Вот, согласен. Да. А у меня вопрос еще возник. Это же общественный транспорт. Ладно, там автомобиль, ну, все, ДТП оформляется, может быть, небольшая пробка из-за того, что на проезжей части встали. А трамвай, общественный транспорт, он явно встал до того, как окончательно решили вопрос с этим самым ДТП.
0: Не, ну, естественно, тот же еще учет на ДТП вред здоровью, то есть вызов сотрудников госинспекции здесь обязательно, и прибытие скорой медицинской помощи. Ну, в этой ситуации
1: платить кто будет?
0: Транс, по сути, должен по аналогии делать с автомобилистами. Да? Uh-huh. Если есть виновник дорожно-транспортного происшествия, то все убытки, в том числе простой трамваев, можно взыскать с него. И по идее они могут пойти по этому пути.
1: Было бы неплохо вот как раз и это все озвучить максимально широко, чтобы неповадно было нарушать правила дорожного движения со стороны самокатчиков. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну, в продолжение темы, Минтранс поддерживает или рассматривает ужесточение правил пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Об этом Минтранс спросил депутат Госдумы Александр Аксененко, и ведомство ответило, что поддерживает возможности авторизации пользователей СИМ через портал госуслуг, а также обсуждает меры следующие: государственная регистрация электросамокатов, создание реестра СИМ, введение госпошлины за регистрационные действия, а также идентификация пользователей. Кроме того, подтвердили в министерстве, что прорабатывается вопрос запрета использования самокатов несовершеннолетними младше 16 лет.
0: Ну, ничего, в принципе, нового, да,
1: все. Ну, это все обсуждалось.
0: Давно было известно.
1: Главное, что
0: просто
1: процесс
0: еще
1: идет.
0: Раз подтвердили, да. Ну, смотри, вчера было большое мероприятие, там, да, такое, связанное с транспортом в том числе, и там один из представителей кикшеринга нашей крупнейшей тройки выступал вот со своими предложениями, и как раз это не очень созвучно, да, они предлагают все-таки полностью интеграцию с госуслугами для того, чтобы возраст вычислять, не допускать тех, кто не достиг определенного возраста. Они предлагают включить электросамокаты в систему общественного транспорта Российской Федерации, к слову, да. Это позволит местным властям создавать инфраструктуру. Там, на тех же остановках, например, делать специальные стоянки для самокатов там, и всего остального. Ну, пока это просто предложение. Ну, в принципе, о чем-то подобном и в правительстве тоже иногда говорят. Вот, да? Ну, это же традиционно используется как транспорт последней мили все-таки, да, и как многие опросы показывают, как развлечение это используется в меньшей степени.
1: Ну, как раз теми, кто в другом возрастном уровне находится. Младшие когорты. Они чаще всего развлекаются.
0: Наверное, да. Ну, слушай, вот опыт Москвы как-то показывает, ну, по крайней мере, мне так кажется, да, что вот эта интеграция с госуслугами, она как-то ни на что не повлияла, потому что вот как ездили люди явно меньше 18 лет, прямо явно, да, по несколько человек на одном самокате, так они продолжают ездить, хотя вот в Москве 5 поездок ты можешь совершить, потом у тебя приложение кикшеринга просит подтвердить возраст через как раз госуслуги, да.
1: Ну, возможно, какие-то такие решения. Ну, я бы хотя бы начал с парковок вот этих самых в Екатеринбурге. Это ужас ужасный, потому что до сих пор самокаты бросают где попало, посреди тротуаров, на остановках. Ну, об этом мы не раз говорили. Хотя бы показали, что идет
0: процесс.
1: Причем
0: это вопрос больше такой технический, то, что можно действительно создать-то виртуальные зоны парковки, и даже если нет физического столбика, где рядом поставить самокат, ты просто не можешь завершить аренду, да?
1: Вот, я в прошлом году уже...
0: Все это работает, да.
1: Я рассказывал, когда сделал замечание молодому человеку, который поставил, ну, вдвоем он с девушкой ехал, ладно, бог с ним, но он поставил прямо вот там, где люди ходят. Я говорю, ты что делаешь-то? Ну, вот неужели тебе не стыдно? Он говорит, ну, мне же разрешается здесь ставить. Мне кикшеринг разрешил. Вот у меня приложение. Можешь поставить?
0: Ну, да, здравого смысла у него нет. Хотя, знаешь, ПДД на самом деле запрещают

0: парковку. Это же транспортное средство, самокат, средство индивидуальной мобильности, да? И у нас по поводу парковки есть достаточно четкие указания в ПДД, да, о том, что при парковке не должно транспортное средство никому мешать и создавать помех. Но отдельно самокаты, парковка самокатов отдельно, надо сказать, в ПДД все-таки не прописано. Но при этом общий принцип – не надо создавать помех никому.
1: Ну, хотелось бы. Ну, видишь, тут вопрос сознательности еще серьезно влияет на то, как мы наблюдаем электросамокаты на тротуарах. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Александр пишет: со всеми этими самокатами и так далее нужно физически ограничить скорость 10 км в час. Плевать на все разговоры, едет быстрее, забирать и не отдавать. Вот и все. Вот так.
0: Ну, это кардинальные меры такие, да. Есть же зоны, в принципе, низкой скорости. И, не знаю, 10 есть там, ну, 15 точно есть. И, по-моему, 10 даже
1: встречается. Есть 10, даже меньше, кажется, есть.
0: Да, ну, повсеместно, может быть, в этом нет смысла ограничивать так вот скорость. Но, как практика показывает, чем меньше скорость, тем менее опасен самокатчик становится, действительно.
1: Ну, а смысл тогда в электросамокате?
0: Но все равно же быстрее. 10 быстрее, чем 6.
1: Ты идешь быстрым шагом. 2 раза быстрее. Ну, так себе.
0: Ну, 2 раза все равно.
1: Ну, ладно, хорошо. А денежка-то капает. Пешком-то я бесплатно иду. Электросамокат, если в кикшеринге, то все-таки надо платить. Дорожники настолько полюбили центр, пишут нам, что вчера успели создать пробку на 8 марта Ленина. Роза Люксембург тоже страдает из-за прокладки нового бордюра. Да, там сузили проезжую часть. Обещали, кстати, проезжую часть ремонтировать. А сейчас делают тротуары. Ходить невозможно. Потому что со всех сторон начали делать одновременно практически. И действительно, вот это там и бордюр прокладывают, и парковочные карманы пытаются улучшить, ну, с новым асфальтом закатать. И, соответственно, одну полосу они отделили на Розы Люксембург.
0: При условии закрытой улицы Куйбышева, да, по-моему, вот как раз вот эти работы вот следовало явно перенести вот на какой-то более дальний срок. Ну, вот у нас часто так бывает, когда один глобальный ремонт начинается какой-то, и вокруг все раскопают, там, знаешь, все асфальт снимут, какие-то бордюры меняют, хотя все это могло подождать там без всяких вопросов, проблем. Это к вопросу о согласованности действий иногда.
1: А тебе скажут, у нас технология такая, сначала надо поменять тротуар, бордюр, а потом переходить на проезжую часть.
0: Нет, я понимаю, но просто это места объезда как раз закрытую улицу Куйбышева, фактически.
1: Ну, на Розе Люксембург начали раньше. У них право преимуществ.
0: Посмотрим.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Присылайте ваши свидетельства, мнения, вопросы, может быть, если есть относительно автомира. Смысл в самокате не только скорость, а в том, что ты идешь не ногами, а едешь и в это время отдыхаешь.
0: К вопросу. Ну, да. Ну,
1: а за отдых
0: надо
1: отдыхаешь,
0: платить. Не знаю, все равно должен быть внимательный. Ну, да, вот, да. И какое-то напряжение все равно есть, когда ты едешь, ты должен смотреть там по сторонам. Но даже 10 км в час, ты действительно, все равно больше скорости пешехода. И если тебе там не хочется идти, то ты спокойно доезжаешь. Вот здесь я согласен абсолютно. Это в любом случае легче, чем идти со скоростью 10 км в час.
1: Наверное, не знаю. Сильно не пробовал. Пока обсуждаются запреты разные, или точнее регулирование электросамокатов, расширяется зона, где запрещают кикшеринг. Очередной городской округ в Подмосковье, Солнечногорск, там был введен буквально вчера, чуть раньше, на днях, да, запрет на прокат и размещение средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний. Уже который городской
0: округ. Слушай, это такая тенденция в Московской области. Уже там, ну, около 10, наверное, да?
1: Ну, может, наверное. Чуть меньше, пару конечно. Месяцев назад, как пошла
0: Но
1: волна.
0: Многие, да, городские округа, вот по началу сезона кикшеринга, это с 1 апреля он у нас начался, многие начали заявлять о том, что мы у нас закрываем просто, да? И все, и кикшеринг оттуда, я так понимаю, ушел.
1: Ну, либо пытаются договариваться, потому что там же, если они наши
0: интересно
1: требования
0: посмотреть,
1: исполнят.
0: Да, чем это все закончится. Вот, ну, пока вот такая бессимная зона, она действует в некоторых городах Московской области. И так достаточно активно Московская область за это взялась.
1: Ну, рядом все находятся, опытом делятся, смотрите, как
0: так
1: хорошо.
0: Так, надо проследить историю, где у нас в Благовещенске первый раз полностью запрещали,
1: ой,
0: да,
1: пытались,
0: в прошлом
1: кажется,
0: году.
1: Да.
0: Там что-то прокуратура была против, потом вроде все были за, вот чем же там
1: закончилась история. Ну, частично история? В Перми, там в центре.
0: Освежить память, еще. Да.
1: Ну, да, надо посмотреть. Ну, можно потом будет писать историю. История запретов электросамокатов в России. Красиво звучит. Многотомник. Другим темам давай перейдем. Денис Мантуров заявил в интервью информационному агентству «Вести», что... А вот тут развилка. Многие вчера СМИ вышли с заголовками: мы не потерпим, условно говоря, конкуренции Китая и АвтоВАЗа. Мы не допустим, точнее. У нас требование такое, чтобы не было никакой конкуренции китайского производства и производства именно АвтоВАЗа. Не других наших локализованных автомобилей, ну, да, а именно АвтоВАЗа. Выяснилось, конечно, что там все было сказано не так конкретно, не настолько в лоб, скажем так. На самом деле Мантуров сказал, что сейчас один производитель гибридов и электрокаров пытается завод построить в России, и он сказал, что вот как раз эта модель не пересекается с АвтоВАЗом, конкуренции не будет. То ли это действие правительства, то ли просто он сказал, что ну вот так получится, что всем хорошо.
0: Ну, вот не очень понятно. Ну, слушай, по-моему, все понимают, да, что правительство активно поддерживает и пытается помочь нашему автозаводу, да? Это, по-моему, очевидно совершенно.
1: Центральному.
0: И здесь вот, ну, даже если есть договоренности по поводу там прихода китайских автомобилей, чтобы не были конкурентами с АвтоВАЗом, ну, по-моему, у нас сделано все, чтобы они не были конкурентами с АвтоВАЗом. Это и утиль сбор, это и таможенные пошлины достаточно большие, да? То есть у АвтоВАЗа всегда есть какой-то запас, запас там в ценообразовании. Угу. Они, правда, его используют пока, по-моему, вообще, наверное, даже не используют, да, просто выставляют какую-то стоимость, которая нравится всем. Ну, вот такая возможность есть, и фактически, да, сейчас такие протекционистские действия автозавода, они присутствуют. Ну, слушай, они и в Китае есть, в принципе, когда
1: Китай это прям
0: своих местных
1: их много
0: защищает,
1: местных.
0: Да.
1: А у нас АвтоВАЗ...
0: Их много местных, и, да, и там все их поддерживают, защищают, и это позволяет достаточно по низким ценам реализовывать свою продукцию. Ну, местным, я думаю, это нравится.
1: Местным, да. Так, а у нас почему-то все тоже как бы поддерживают, но цены почему-то...
0: Вот, да, но вот что-то местного это не нравится, да.
1: Как-то вот где-то что-то не додумали, мне кажется, или передумали чересчур.
0: Согласен, потому что, знаешь, давно уже говорят об этом и в правительстве, и в Государственной Думе, о том, что в России неплохо было бы создать какой-то вот народный автомобиль, вот, знаешь, вот всегда есть
1: Volkswagen
0: народный автомобиль во многих странах, да, когда вот модель становится популярной, потому что надежная машина, например, все активно начинают покупать, вот, да, вот, как правило, цена еще решает, но у нас вот как-то нет такого народного автомобиля, там ту же самую «Ладу Гранту» возьми, да, ну, миллион рублей, но все равно это достаточно много при существующих ставках на кредиты, особенно потому что автомобили там большая часть у нас физлицами в кредит покупаются до сих пор. Ну, вот хотелось бы, да, что-нибудь такое прям вот, не знаю, там, за 500-600 тысяч, да, вот, согласись, был бы бестселлер просто.
1: Был бы.
0: Еще если бы это не квадроцикл был с натянутым полиэтиленом сверху, да, а полноценный действительно автомобиль там, с тем кондиционированием совсем, вот, и, на мой взгляд, в принципе, это, наверное, можно сделать, вот, но там потом начинается
1: ощущаться,
0: что чего-то не хватает. Вот то электроника там не наша идет, и втридорога покупаем ее, то там с коробки, оказывается, не все комплектующие в Российской Федерации производятся. Вот, и начинаются вот эти разные сложности.
1: Да, еще и китайцы демпингуют постоянно почему-то со слов главы АвтоВАЗа. Он все время жалуется, что китайцы...
0: Ну, как-то демпинга мы особо не видим. Да. Поэтому АвтоВАЗ начал продавать минивэн в 4 раз дороже, чем он стоит в Китае.
1: Сразу, да, на всякий случай.
0: Ну, что? Ну, действительно.
1: Мелочиться-то, в конце концов. Пишут нам про разные двухколесные. В Выхе на Чусовском тракте был обогнан бандой пит-байкеров младшего тинейджерского возраста, а вы про самокаты. Ой, с питбайкерами-то борются.
0: Питбайки — это проблема. Самокаты — это городская проблема. Питбайки — это проблема вот пригорода, скажем, сельской местности и пригорода. Это действительно очень большая проблема. И вот эти самые подростки гибнут в ежедневном режиме просто. Родители сами покупают эти самые питбайки и дают там, знаешь, десятилетним на них куда-то ездить. Вот этого я не понимаю.
1: Но этого никто не понимает, и уже с прошлого года же разрабатываются тоже правила там продажи, регистрации питбайков, вот как раз, ну, как те же самые...
0: Слушай, тут все просто, нужно признавать транспортное средство просто, и как только поймали, да, сразу же нужно начислять все таможенные пошлины, что ты вез транспортное средство. Не спортивный инвентарь, как это сейчас происходит, а ты вез транспортное средство, заплати утильсбор, заплати таможенную пошлину,
1: поставь
0: на учет.
1: Ну, какие права.
0: И, скорее всего, да, многие проблемы, они тут же решатся. Потому что экономическое воздействие, знаешь, одно дело там рассказывают там, кому-то, что вот, посмотрите, там где-то в соседнем районе там мальчик поехал, убился. Да? Ты же всегда думаешь, что ну это же не про нас история.
1: Ну, конечно.
0: Мы же умнее.
1: Это их мальчик.
0: И, конечно, и это нас никак не коснется. А тут, когда вопрос денег идет, да, что теоретически вдруг тебя там увидят, и я должен буду заплатить там несколько сотен тысяч рублей, тут как-то вот начинают люди
1: Согласен.
0: Причем думать не с точки зрения безопасности, а с точки зрения экономики, да, тоже да, это неплохо.
1: Кошелек
0: да.
1: Всегда...
0: Цель-то достигается все равно, да.
1: С содроганием ожидаю, когда мотоциклисты додумаются гонять по тротуарам. Какая разница, мотоцикл или самокат, мопед, Алексей пишет.
0: Да нет, как-то мотоциклисты, ну, не замечалось за ними такого, это все-таки
1: там
0: более приличные и образованные люди, да?
1: Ну,
0: более культурные.
1: Скажем так, да, но они участники дорожного движения, все это понимают. Ну да, к ним другие есть претензии. Пишет нам слушатель, здравствуйте, Максим Иванович, подскажите, пожалуйста, если у меня есть вид на жительство в Казахстане, могу ли я ввести автомобиль с временной регистрацией, с последующим продлением, без уплаты пошлин и утильсбора? Для себя, как гражданин Казахстана.
0: Смотрите, здесь очень много нюансов есть. Вот, во-первых, постоянное место жительства, где находится, где больше половины года человек находится. Да, вот это имеет значение. Если в Казахстане, то вопросов нет. Временный ввоз можно оформить тогда для этого. Не должно быть постоянной прописки на территории России. Должна быть прописка на территории Казахстана. И, там, не прописка, заменяющий какой-то документ.
1: Ну, регистрация.
0: Да, тогда теоретически можно это сделать, но при этом вы не должны находиться долгое время на территории России. Иначе таможенные органы просто могут временный ввоз даже аннулировать и попросить вас заплатить полную пошлину.
1: То есть надо выезжать в Казахстан.
0: Нужно всегда помнить, да, что в большей части, по нашему законодательству, если у вас есть гражданство Российской Федерации, то Российская Федерация воспринимает вас как гражданина, независимо от того, какие у вас там
1: вид
0: гражданства,
1: на
0: вид на жительство есть там, и так далее. Да. А если вас воспринимать как гражданина, то вы должны тогда оплатить таможенные пошлины, внести депозит. Ну, в Казахстане у нас депозита нет, но... При приезде в Российскую Федерацию у гражданина Российской Федерации есть обязанность в течение 10 дней поставить автомобиль на учет. А для того, чтобы поставить его на учет, нужно оплатить утильсбор, там, получить ОПТС там, и так далее.
1: И в течение года его не продавать, тогда утильсбор будет щадящим.
0: Да. Да, да, именно так.
1: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда пишите, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, пишите туда тоже. Так вот, про странности автомобильного рынка России продолжаем. Электрокар УМО-5 вошел в топ-5 самых популярных новых электромобилей в России по итогам апреля текущего года. Однако...
0: Подожди, его же не начали продавать.
1: Официальные продажи УМО-5 не начались. На сайте нет ни информации о ценах, ни другой подобной информации, которая позволяет...
0: Сейчас идет сборка этих автомобилей. И поскольку главный бенефициар это Яндекс у нас, я так понимаю, по таксопаркам просто их, по каким-то дружественным таксопаркам.
1: Они каршеринг обещали насытить.
0: По-моему, там 130 или 140 автомобилей на учет было поставлено. Вот сейчас где-то недавно такую цифру, по крайней мере, видел, но официальные продажи еще не начались. Ну, видишь, вот как вот, да, автостатистика, великая штука.
1: Вот продажи самый, начались, а один из самых популярных электрокаров в России за апрель месяц. Вот его нет, а он самый популярный.
0: Ну, на учет поставили больше всех, да, но его нет. Для нас с вами его нет.
1: Ну, есть в такси, в каршеринге, возможно, уже есть в апреле еще. Хотели туда поставлять, Яндекс, по крайней мере, об этом объявил. Являл, ну, ладно, хоть так. Естественно, корпоративные клиенты, они же тоже считаются каким-то образом. Где-то на учет.
0: Нет, на учет автомобиль ставится, да, поэтому уже фиксируется, что вот, смотрите, стало больше их.
1: Прекрасно. Ну что ж, спасибо большое. Время у нас закончилось на сегодня. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Александра Короткова. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядрышову. До завтра.
0: До завтра.
2: Макс Авто. Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье-365». Алексей Федорович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Мы продолжаем говорить об эндопротезировании суставов. Расскажите про сам подбор протезов. Какие они бывают? Почему врачи выбирают тот или иной вид? На какие характеристики или на какие материалы ориентируются? Ну, в том числе современная медицина.
8: Выбор типа протеза – это сложное решение врача. Оно определяет и успех операции на годы вперед, и подход к этому индивидуален. То есть первое, что оцениваем состояние костной ткани. При остеопорозе, особенно у пожилых пациентов, используем классические цементные конструкции, то есть цемент фиксирует компоненты протеза даже в ослабленной кости. Для более молодых с хорошей костью мы предпочитаем бесцементные модели, в отличие от некоторых европейских стран, где даже молодым делают цементные эндопротезы. И бесцементные модели, в них прорастает кость, что создает биологическое сращение. Второй фактор – это возраст и уровень активности. То есть молодому активному человеку нужен максимально износостойкий протез. А для него часто выбирают пару трения, керамик-керамик или керамика-полиэтилен. Эти материалы все-таки служат дольше, и они выдерживают высокие нагрузки. Для пациента более старшего возраста со спокойным образом жизни подойдут другие проверенные комбинации, например, металлополиэтилен. И третий фактор – это анатомические особенности. То есть размер, форма костей у всех разная, и хирург как раз вот при помощи 3D-моделирования подбирает подходящий по анатомии протез для пациента. И четвертый фактор – это сопутствующие болячки, заболевания. Это, например, аллергия на металлы. Перед операцией это все у аллерголога определяется, на какие именно металлы у него аллергии.
7: Если про подготовку к самой операции поговорить, какие-то технические решения, контроль, например, операции, вспомогательные технологии, причем я говорю о том, что важно и хирургу, и человеку, который после проведенной операции, он будет жить со своим суставом, при этом вот с искусственным, по сути.
8: Это КТ-планирование, то есть КТ-снимки превращают трехмерную модель в сам сустав пациента. Это роботизированные технологии, когда робот подсказывает во время операции, как нужно опилить сустав, чтобы связочный аппарат не пострадал, чтобы движение было максимально полноценным и чтобы восстановительный период прошел у пациента гораздо быстрее.
7: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
5: Если хочешь быть здоров.
9: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
10: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
11: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
10: Поддержи любимый «Урал».
11: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
12: АО «Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
13: Горожане разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Александра Короткова. Доброе утро.
7: Всем доброе утро. Павел, тоже доброе утро тебе.
1: Спасибо. Присоединяйтесь к нам. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну, начнем с рекордов.
7: Конечно, у нас вчера очередные погодные рекорды, ну, вернее, очередные. Их не так много, кстати, в этом году было, как в предыдущие. У нас с вами дневной максимум +31.1. Это суточный рекорд максимальной температуры, а предыдущий всего-навсего +30.6. Это у нас рекорд 1955 года, больше 60 лет.
1: Ну, жарко было. Сейчас похолодало немного.
7: Я бы не сказала. Ну, тяжело на улице.
1: Уже нагрелось,
7: да,
1: тяжело.
7: Даже
1: да,
7: плюс 20, но вот тяжело, вот, да, неприятно. И среднесуточная температура у нас вчера была +24. Это самый теплый день 19 мая.
1: Который когда-либо наблюдался.
7: Да, именно 19. Это вот рекорд температуры для конкретной даты.
1: Ну что ж, май был теплым.
7: Почему был? Он еще остается.
1: Еще есть теплый, но сейчас вроде чуть-чуть похолодает. Довольны, недовольны? Напишите нам, как вам такая погода, потому что некоторые плачут. Особенно в середине рабочей недели такая погода, это как бы так
7: себе. Ты знаешь, сравнивая май, я говорю, что даже такой вот жаркий май, он неплохой. Вспомните, как у нас в конце апреля и начале мая горела сосиска. Вот тогда было жарко, вот тогда было тяжело.
1: Вот
7: а сейчас, ну ничего, в общем-то, неплохо.
1: Про горелый и противопожарный режим. Фестиваль барбекю, который должен был пройти в эти выходные на Плотинке, именно в историческом,
7: Сквере. Где всегда это его обычная площадка.
1: Ему предъявили со стороны администрации требования по безопасности, которые, естественно, фестиваль не смог бы реализовать. И уже ходили слухи, что фестиваля не будет. Вспоминаем прошлогоднюю красную строку, да, когда точно такое же было требование, которое было высказано за несколько дней до красной строки, но успели все эти рамки поставить и прочее, прочее.
7: Не, ну знаешь ли, если у нас действует особый противопожарный режим, вот у нас запрещено использование открытого огня. Какой барбекю?
1: Кроме, без кроме в, как в разрешенных местах.
7: А где у нас исторический сквер? Это он является разрешенным местом?
1: А теперь
7: местом?
1: Продолжение новости. Куда переедет?
7: В парк Маяковского.
1: А там-то, конечно, безопаснее с точки зрения именно пожарной. Там лес...
7: Идол, видение полное. Там на заре прихлынут углы. Ну, возможно, там тушить проще. Там же река-то рядом, бронзбойт кинул. И
1: там
7: все
1: такая река, что... Не хватит.
7: Вот и прокачают. Даты останутся прежними. 23-24 мая. Это я читаю официальное заявление пресс-службы мероприятия. Все запланированные фестивальные активности, а их более 50, состоятся. Гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивы, музыкальные выступления. В общем-то, те, кто успел расстроиться, что опять фестиваля барбекю не будет, фестиваль барбекю будет.
1: Ну вот, можно найти выход, потому что изначально вроде как у строителей фестиваля не хотели переезжать на новую площадку. Тут привычно.
7: Но опять же, они куда перенесли это? Перенесли в фан-зону. А фан-зона – это большая открытая площадка. Там до леса еще додуть надо. Ну и опять же, детская железная дорога рядом. Может, они туда пожарный поезд поставят.
1: А, кстати, да. Есть. Ну, в общем, ладно. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. И с точки зрения, тем более, безопасности.
7: Ой, а можно я еще одну интересную историю? Мне тут на днях просто рассказали садоводы. Оказывается, у нас пожарный инспектор выписал штраф за правильное и корректное сжигание мусора. Там и в бочке с крышкой и так далее. Даже ведро рядом было. Знаете, чего не было рядом? Огнетушителя.
1: А он же в доме должен быть.
7: Нет, огнетушителя не было рядом с вот с тем самым местом, где по правилам сжигался мусор.
1: Если, в общем, надо найти нарушение.
7: В общем, противопожарный поезд нам нужен обязательно к фан-зоне, и тогда фестиваль барбекю будет обеспечен по всем требованиям безопасности.
1: Ну, не поездом единым. У нас, раз мы про транспорт начали говорить, очередное заявление, что подписан, да, как я понимаю, контракт на поставку гармошек, автобусов гармошек.
7: Алексей Орлов вчера в своем канале в мессенджере Max ЗАГС сообщил, что заключили контракт на поставку очередной партии автобусов-гармошек по условиям 15 новых машин должны быть доставлены в город до 30 июня. Это вот очень-очень близко. Месяц? Курсировать транспорт будет по маршрутам номер 50, 64 и 67. Вот на самом деле, что касается автобусов-гармошек, я что пассажирам их не сильно встречала, но у меня все-таки маршруты немножко не там пролегают, где у нас пытаются запустить эти самые автобусы-гармошки. Но что я и как автомобилист, я только один раз за последние, наверное, 3-4 месяца увидела этот самый автобус-гармошка, который где-то отъезжал от остановки под радостные вопли моего ребенка. «О, мама, смотри, гармошка!» Говорю, «Дочь, это мое детство». Успокойся. Но, теперь это и твое детство.
1: Теперь, учитывая дорожную ситуацию, не очень простую в Екатеринбурге, и ремонты, и прочее, прочее, насколько гармошки будут эффективны?
7: Вот мне хочется спросить, расскажите, они вообще приносят тот эффект, которого от них ждут? Легче у нас стало?
1: Они же хороши только в час пик, потому что, зачем огромный автобус, когда никто на нем не едет, будет по маршруту циркулировать?
7: Так их, получается, и не видно, но мы честно рапортуем, что мы их пачками продолжаем покупать.
1: Может, что-нибудь другое закупать?
7: Не знаю, может, лучше все-таки трамваи.
1: Трамваями тоже проблемы, видишь, они стоят постоянно где-нибудь. То что-нибудь поломают, то еще что-нибудь забудут, да. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, в том числе свидетельства. Если вы на новых гармошках уже проехались, то тогда сообщайте, насколько это комфортно, насколько это действительно эффективно, потому что, мы не сталкивались с Александрой с гармошками в таком виде, в котором, наверное, нам
7: да хочется не столкнуться, хочется почувствовать эффект. Вот когда закуплены новые трамваи, их хотя бы видно, там академический прямо вздохнул глубоко и свободно. У нас есть трамвай, мы теперь им пользуемся, ездим. А вот с автобусами как-то... Нет, их много, они зеленые. Но транспортная ситуация, по-моему...
1: У нас все автобусы зеленые, да. Так что чушь.
7: Но транспортная ситуация не очень, по-моему, в Екатеринбурге поменялась.
1: Ладно, это такие маленькие городские темы, а вот теперь большая городская тема. Екатеринбург стремится к новому статусу столицы благотворительности, пишет портал ура.ру, ссылаясь на вчерашнее мероприятие. Проходило это мероприятие в Синарет-центре, и там обсуждали, как же вот эту благотворительность расширять, углублять и улучшать в Екатеринбурге, действительно, чтобы выйти на какие-то новые показатели. Вот прежде, чем мы расскажем, что там происходило в Синара-центре, напишите нам, как часто вы занимаетесь сознательно благотворительностью, в каком объеме это происходит и в каком виде, на что вы именно тратите ваши деньги, кому помогаете. Все просто. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте
7: продолжается,
1: да, там есть чат, туда тоже пишите, потому что идея-то хорошая, вопрос опять в том, как ее воплощать и можно ли ее воплотить. Вот что сейчас на сегодняшний момент у нас происходит? На этом мероприятии называлась первая лаборатория кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки». Называть мы всегда умеем хорошо.
7: Дальше цель которой превратить разовые добрые дела в действующую городскую систему. А что значит действующая городская система благотворительности?
1: Я не знаю. Пока вот они думают. Много кого позвали. Благотворители, представители администрации там были. Например, продюсер городских проектов и руководитель паблик-арт-программы ЧО Никита Харисов привел результаты опроса. Они проводили его в рамках разработки тур-бренда. Почему-то. То есть благотворительность, как, видимо...
7: Как Екатеринбург может себя позиционировать? Mm-hmm. Вот поэтому это туристический
1: проект. Этот опрос показал, что Екатеринбург – это город с высоким уровнем пассионарности. То есть горожане имеют активную гражданскую позицию. «Помогать близким, – сказал Харисов, – у нас в ДНК. Екатеринбург является столицей моды, столицей стрит-арта. Почему бы не стать столицей благотворительности? Нужно лишь создать возможности, чтобы благотворительность стала ежедневной привычкой. Например, каждый вторник ты покупаешь кофе в заведении, а деньги с продажи идут на благотворительность. Подключить локальные бизнесы, чтобы горожане могли помочь кому-то по пути из дома на работу, не приезжая специально куда-то». Про специально куда-то — это вот одна еще тема. Благотворительность по мусору была довольно распространена. У нас это раздельный сбор мусора.
7: А, кстати говоря, это пользовалось популярностью,
1: очень, очень.
7: И люди специально ехали ехали специально. А как только это все как бы вот у нас пришло в ту ситуацию, в которой оно сейчас до сих пор пребывает, собственно, у нас даже мусорные площадки, вот потому как они стали выглядеть, уже и на контейнеры, которые там стоят вот для сортировки, все остальное и пластик, уже как-то проще стали относиться. Просто потому, что вот эти точки, где прямо был супер раздельный сбор мусора, картон сюда, стекло сюда, батарейки сюда.
1: Ну, можно вспомнить, вот опять же, я несколько раз был в не музее мусора, где как раз занимались этим делом, потом прикрыли. Так же, как сбор стекла, кажется, тоже прикрыли, тоже в какой-то определенный день они проводили вот этот вот сбор, когда приходили люди и в соответствующие мешки там, или контейнеры складывали соответствующее стекло.
7: Меня в этой истории, когда мы пытаемся опереться, ну, вернее, когда опору пытаются найти в локальных бизнесах, меня немножко эта история смущает. Чем? У нас только что начали действовать новые налоговые режимы, предприниматели толком не разобрались, как и как они будут дальше существовать, есть ли у них вообще возможность развиваться, им бы выжить. А мы сейчас будем еще подключать какие-то благотворительные проекты параллельные, которые еще в систему как раз налоговой отчетности и налогообложения еще и не вписаны. Вот если вот это, вот в этой вот правовой базе поможет разобраться, в том числе администрация, ну, я думаю, что локальные бизнесы включатся. Крупному бизнесу гораздо проще реализовывать такие проекты, и они неоднократно это демонстрировали, когда погрузились в автобусы, приехали куда-то, это все не только сделали, но и показали.
1: Ну, это ясно, мы все говорим о такой благотворительности, как бы экологической, но и же не только экологическая благотворительность.
7: Оксана нам пишет: занимаюсь помощью уличным животным каждый месяц, регулярно трачу пятую часть заработка. У нас вчера фонд зоозащиты заявил, что они на грани закрытия, что они уже не могут принимать животных. А ситуация, в том числе с точки зрения экономики, вот как только у нас экономика пошатнулась, у нас количество брошенных, оставленных и пристраиваемых вдруг в хорошие руки животных, у нас очень сильно перекосилась эта ситуация. О чем говорят зоозащитники? У нас по-прежнему, вернее, не по-прежнему, у нас в клиниках огромные долги. Понятно, что ветеринары, что они могут проводить не по коммерческим вещам, они это делают бесплатно, в том числе свою работу. Но расходники, препараты, это все стоит денег.
1: Ну, во-первых, ситуация изменилась, они стоят гораздо больших денег, чем раньше.
7: Их арсенал сократился, к сожалению.
1: Арсенал сократился, логистика изменилась, налоги появились и так
7: мы
1: далее.
7: Мы хотим стать столицей благотворительности, при этом вот один из столпов, в том числе на которых благотворительность и Екатеринбурга стояла и стоит, это помощь как раз бездомным животным. Вот у нас такая ситуация.
1: И на этом фоне как раз идея привлекать локальные бизнесы, она звучит довольно странно, потому что, смотри, не создать фонд. У нас есть прекрасные примеры, пусть пиаровские, но тем не менее примеры благотворительности на уровне глав города, региона и так далее. Вот эти все фонды благотворительные, балы благотворительные и так далее.
7: Собирают деньги. Елки желаний,
1: короче, масса. Хорошо, все. Хорошее дело. Потом администрация говорит о том, что нужно привлекать бизнесы. А бизнесы-то что от этого? Бизнес, как вы, он так
7: и
1: не выживает.
7: А я почему и говорю, что это надо каким-то образом встраивать в новую систему налогообложения.
1: Угу.
7: Опять же, может ли муниципалитет встроить это как-то на уровень, который продиктован вот федеральными законами, это достаточно сложно. И может ли муниципалитет предоставить такие льготы, то есть высвободить бизнесу те средства, которые будут направлены как раз на федеральное ужесточение, но мы вот как мы поскольку мы выбираем свое местное, и мы, в общем-то, корнями к этому месту приросли, мы будем в это участвовать. Идея отличная, а вот как ее реализовывать?
1: А вопрос в том, что когда государство пытается, даже муниципалитет, не совсем государство, что-нибудь реализовать на такой организованной, извините за тавтологию, основе, на иерархической, как-то получается не очень. Потому что, ну, что такое благотворительность? Она же должна
7: идти от души. Я не хочу сейчас оценивать. Так душа-то у нас есть, с ней все в порядке.
1: А чего нет? Ну, если люди и так занимаются благотворительностью, вот, ну, пиарьте вы простые, наша благотворительная
7: организация. Нет, идею я, наверное, понимаю для того, чтобы ситуация, ну, как вот, давайте сравним с госуслугами, как у нас сейчас там. Вот кнопочку нажал, вот жизненные ситуации. Ты по этому алгоритму тен-тен-тен-тен прошел, получил необходимую помощь на уровне там государственного портала, хотя бы справки, хотя бы пособия, хотя бы какие-то, ну, тебя куда-то направили, ты хотя бы понимаешь, как тебе в этой непростой жизненной ситуации действовать. Если также будет выстроена система благотворительности, благотворительности в Екатеринбурге, классно. А вот так, что давайте мы еще какую-то копилочку будем собирать просто потому, что вы покупаете кофе, хорошо, сегодня у меня есть деньги на этот кофе, и я буду ходить по вторникам, там просто вот была в качестве модели предложена. Каждый вторник покупаете кофе, и вот эта вот денежка, вот этот вот кусочек денежки с этого кофе будет направлен на благотворительность. Ну, хорошо, мне взяли, сократили зарплату. Опять же, бизнес выживает. Соответственно, я вправе взять и отказаться от этого кусочка кофе. Просто потому, вернее, от этого кофе, потому что у меня нету этого кусочка денег на этот кофе. И что? И система на этот...
1: Ну, это как всегда. Вот за счет заведения. Пиво за счет заведения. Старая формулировка. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Как часто занимаетесь благотворительностью? В чем она для вас заключается? И сколько вы на это тратите? Потому что... Ну, и хорошая ли идея? Кто же оцените? Каждый вторник, например, у нас объявляется в Екатеринбурге Днем благотворительности. Ну, да, как он там называется у них официально, неважно. Благотворительный вторник. И каждый вторник вы знаете, что...
7: Щедрый вторник.
1: Щедрый, да, что каждый вторник вы, тратя, например, в каком-нибудь любимом заведении на кофе, знаете, что часть этих денег уходит. Может, кофе подороже будет.
7: А вот опять же, понимаешь, главное, по мнению организаторов, объяснить людям, что благотворительность не требует миллионов. А мне кажется, что это все давным-давно поняли. Так называемый день стольника, который проводят... то есть Екатеринбург эту историю узнал сначала, опять же, на уровне зоозащитных организаций. Потом этот стольник переместился на совершенно разные уровни, которые я встречала уже на уровне медиа и на федеральном уровне. И это совершенно не касалось, скажем так, благотворительности. Это касалось более серьезных ситуаций. Этот стольник, он всегда работал. В общем-то, у нас все сборы, которые организованы, они как раз под этим лозунгом и организованы. Что помните, ваши 100 рублей, там, ну не 100 рублей, 50 рублей, любая сумма, это в общей копилке очень и очень большое дело. Мне кажется, это не надо дополнительно объяснять.
1: Мы будем смотреть, как будет развиваться эта инициатива, и действительно, насколько смогут преодолеть. Тенденции это разные у нас, экономические, политические и так далее. Насколько это все можно будет в одну систему свести. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Про пионерию вспомним. Вчера мы уже поздравили всех пионеров. Вот это всегда готов. Но вчера же появилось поздравление, специфическое поздравление от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Он сказал... у себя написал в телеграм-канале, что пионеры должны быть благодарными Николаю II. Странным будет звучать этот стат, а такое поздравление из уст митрополита, особенно в день рождения святого страстотерпца Николая II, убитого теми же людьми, которые учредили пионерскую организацию. Но нет, пионеры должны быть благодарными Николаю II и почитать его как своего отца-основателя. Да, именно так, по словам Евгения, до революции император активно поддерживал скаутское движение «Ребят в галстуках», с девизом «Будь готов, всегда готов». И именно это стало прообразом пионерии, добавил митрополит.
7: И что ты хочешь, чтобы я добавила?
1: Как тут, ты, тут... как пионер? Как тебе?
7: Я же говорю, всегда готов.
1: Всегда готов. На самом деле все не так просто, потому что пионерия. Ну тогда давайте Эрнесту Сеттону Томпсону тоже будем благодарны, потому что он пионеринг вёл в Канада-Америках в своих. А отсюда это расползлось по всему миру, в том числе и в императорской России.
7: Давай немножечко сместим фокус. Пионерию так усердно и так усиленно отменяли и пытались забыть, что сейчас нам ее очень и очень не хватает, потому что...
1: У нас есть движения всякие.
7: Движение-то есть, но пионерия была одна, она была всесоюзной, и проблемы улицы Вайнера у нас не возникало. На любую такую улицу Вайнера находилась куча пионеров, которые тут же пытались вмешаться в ситуацию.
1: Вот те самые.
7: Пытались вмешаться в ситуацию и провести разъяснительные беседы, назовем это так. Понятно, что я утрирую, но так или иначе. У меня ощущение, что по пионерии очень и очень соскучились.
1: Ну,
7: по крайней мере, система, образовательная система, не хватает единения в школе. Если раньше все вот этим объединяли и объединяли очень хорошо, причем октябренок мечтал стать пионером.
1: Потом становился пионером, мечтал в мое время уже выйти из этих самых пионеров, надоело.
7: Это уже следующая ступень. Ты понимаешь, сколько лет проживалось от октябрятства до мечты стать
1: пионером?
7: Ну, тут
1: вопрос скорее вот этой исторической памяти, исторической политики. Идея не нова, вот это вот то, что все придумал Николай II, епархия давно уже продвигает это мнение. Да,
7: история вообще циклична, кому я это рассказываю?
1: Тут не циклично, тут она прямолинейна от Николая. Но тут можно тогда много чего привнести, потому что пионерия советская, она была так противоположностью скаутингу тому самому. Несмотря на то, что Крупская сказала, что да, будет скаутское движение.
7: Но галстуки были у всех, понимаешь?
1: Галстуки, но другого цвета, другая символика. То есть это отталкивались в противоположные советские пионеры, которые были созданы на базе комсомольской организации в 22-м году. Это противоположность, диалектика.
7: Ну, у нас с тобой такая сегодня диалектика, что нам не пишут. Мы так с тобой много говорим.
1: В общем, как вам идея того, чтобы Николая II объявить главой, родоначальником пионерии. Если есть какие-то мысли, напишите. Это так чисто для информации. А вот теперь напишите действительно, какой фильм про СВО вы смотрели. Их, оказывается, выпускают довольно много, но есть проблемы с точки зрения разных деятелей культуры. Об этом мы сейчас расскажем. Но если вы видели какой-нибудь фильм про специальную военную операцию, то напишите +7 908 909 104.5. Хотелось бы понять, насколько действительно люди знают об этой продукции, потому что в Совете Федерации обсудили проблемы производства и продвижения патриотических фильмов. Как пишет «Коммерсант», статья называется «Герой СВО против Человека-паука». Естественно, это совещание довольно серьезное название имеет.
7: Так в числе главных проблем, вот представители индустрии кино назвали главные проблемы, почему очень тяжело снимать. И вот тут было самое интересное. В числе главных проблем, затрудняющих кинопроцесс, представители отрасли назвали бесконечные придирки, это цитата по «Коммерсанту», и согласование с Минобороны, а также трудности с получением техники для съемок. Военные наличие подобных проблем не отрицают, но подчеркивают, что они связаны с текущей обстановкой. И вообще вот... Сенаторы, организовавшие эту дискуссию, они были. Представители Минкульта и представители кино были. Минобороны на заседании не явилось. У них срочное совещание.
1: Ну, вот они что-то там ответили, что есть, конечно, проблемы. Сейчас у меня нет цитаты перед собой. Но так по правилам, потому что это связано с оперативной обстановкой. А вообще, в принципе, только в прошлом году в прокате находилось сразу 44 фильма о специальной военной операции. Хотя качество хромает, как признали участники. Участники совещания. Например,
7: киношники это признают.
1: Да, президент гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Олешковский перешел к проблемам. У нас не в жизни, а в кино и литературе проблема с героями. Это те, кто задает ролевые модели поведения. Прошлогоднее исследование показало, что у старшего поколения герой Штирлиц, у среднего брат, а у молодого Человек-паук. Это достаточно
7: вот
1: страшно.
7: Брата я бы сказала, что все-таки тогда уж давайте Данила Багров его назовем. Вот не просто брат, а Данила Багров.
1: Ну, хорошо, да. Ну, Человек-паук тоже там, ну ладно, Человек-паук.
7: Человек-паук, это как раз герой.
1: Страшно, потому что мы не сумели создать героя для молодого поколения. Это, видимо, брат, это нормально, что это герой действительно с точки зрения Олешковского. Штирлиц еще более нормально, потому что это герой-герой, а Человек-паук почему-то
7: ненормально. Тут дело не в нормальности, тут дело в собирательности образа, что у Штирлица это вот герой-разведчик, что Данила Багров это герой тех самых абсолютно непростых 90-х, которые перемололи очень многих, и Балабанов создал абсолютно вот такого ощутимого каждым героя.
1: Но для этого, для создания брата и брата 2, не собирались в Совете Федерации никакого совещания, чтобы решать проблемы. Почему же вдруг народ не хочет, например, идти, собирают мало такие фильмы, и почему вдруг есть подобные проблемы? Министерство обороны не идет навстречу, потому что невозможно ни реалии показать, ни технику получить, например, для тех, кто такие фильмы производит, а отсюда реальность вымывается. Самое интересное, про маркировку. Надо ставить ценз для фильмов об СВО 6+, сказал продюсер фирмы «Позывной пассажир». И финанс-то получить чуть не проблема, сказал
7: нет,
1: он.
7: Нет, подожди, продюсеры предложили вообще убрать для таких фильмов нет, возрастные ограничения.
1: 6+, ну все-таки. Ну,
7: а вместо них ставить знак «социально значимый контент».
1: Да, и как сказала представительница Минкульта Анна Ярина, мы и так делаем поблажки контенту о войне. Тем не менее, ее слова о том, что алкоголь не может сопровождать никакие события в жизни, были встречены в зале неодобрительным гулом. То есть, с одной стороны, мы все заблюриваем, вообще все. У нас
7: нет,
1: столько
7: сначала
1: правил.
7: Мы ругаем Минобороны, потому что Минобороны вроде как не хочет показывать, как оно на самом деле в армии происходит. И тут же самое, вот мы из крайности в крайность бросаемся, а потом спрашиваем, а что у нас фильмы-то такие плохие получаются?
1: Нежизненные.
7: Да, вот как-то вот не сумели мы создать, так они не настоящие.
1: Об этом и говорят те, кто связан с кино, говорят, подождите, дайте
7: поэтому
1: нам
7: поэтому Человек-паук, он абсолютно вот... Так,
1: что?
7: 10:59, Человек-паук.
1: Все, сейчас заканчиваем.
7: Заканчиваем, да, действительно. В общем, проблема-то, как мне кажется, в этом не оказывается, а проблема в этом.
1: А вот Ирен пишет, что предпочитает детективы и мелодрамы. Военные очень тяжело смотреть. Смотрела их в юном возрасте, а сейчас хочется чего-то полегче, особенно в непростые времена. Вот это действительно так, потому что осмысление непростых времен обычно чуть позже происходит.
7: По моей личной социологии это абсолютно, вот не то что нормальная, это абсолютно ежедневная ситуация. Зачем ты смотришь это мыло? Мне так проще, мне проблем хватает вот в обычной жизни. Можно я вот эту вот фигню посмотрю?
1: Ну, в общем, ни до чего не договорились, как я понимаю.
7: Комиксы.
1: Ну, комиксы тоже хорошо, хороший
7: поэтому
1: способ обращаться с молодежью. А в том числе, ну, так надо делать... Помнишь, по комиксам 28 панфиловцев было создано? И...
7: Это как-то прошло мимо меня.
1: Ну, там что-то какая-то была такая основа. Ну, в такой стилистике комиксовой, по крайней мере. Ну, какого-то зрителя нашло это кино. Вполне себе. То есть, а сейчас столько... препон даже для патриотического кино,
7: ну,
1: что
7: ладно,
1: его делать
7: Совет
1: не мог.
7: Федерации начал обсуждать эту тему.
1: И
7: глядишь,
1: пусть обсуждают.
7: Вот глядишь, чего-нибудь, куда-нибудь, да и вырулят. Все на сегодня.
1: Спасибо большое. Это была программа «Горожане. Разговор». Александра Короткова.
7: Павел Рубцов. Павел Рубцов, отдавая руль, сейчас дорожный просвет будет.
1: Не переключайтесь.
14: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
15: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
18: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов-108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
19: Доброе утро. Российские власти усложнят использование мошенниками одноразовых сим-карт. Кабмин включил во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру. Об этом рассказал зампред и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал во вред людям, отметил вице-премьер, цитирует его агентство ТАСС. Законопроект также обязывает операторов переставать взимать плату с абонентов после того, как те изъявили желание отказаться от услуг связи. Вода в реке Сеть в центре Екатеринбурга покрылась желто-бурым налетом и стала похожа на болото. Причина этого – березовая пыльца. Как отметил синоптик Алексей Пулин, березовая пыльца – один из самых сильных весенних аллергенов. Частицы пыли очень мелкие, очень легкие, разносятся ветром на большие расстояния – до 1000 километров. Изменение цвета воды в Сети – это видимый признак того, что концентрация пыльцы в воздухе Екатеринбурга очень высока. В воздухе она летает в виде легкой порошкообразной субстанции. Если же провести по ней пальцем на твердой поверхности, легко растирается в мелкую пыль, отмечает Ядин. В поселке Монетный под Екатеринбургом накануне вечером сгорел частный дом вдовы участника СВО. Отца семейства похоронили буквально неделю назад. У бойца остались вдова и трое детей. Двое сыновей, 19 и 12 лет, и двухлетняя дочка. Во время пожара они, к счастью, не пострадали, но сгорели все вещи и многие документы, сообщил в телеграм-канале исполняющий обязанности главы Березовского Владимир Шауракс. Он обещал помочь семье. Дал поручение заму по социальным вопросам взять семью под полное сопровождение, помочь с документами, предоставить жилье из маневренного фонда. Депутаты округа также обещают оказать материальную поддержку семье, сообщает «Новый день». Мэрия Екатеринбурга заключила еще один контракт на поставку новых автобусов. 15 машин должны прийти в город до 30 июня. Курсировать эти автобусы будут по маршрутам 50, 64 и 67, написал в своем Макс-канале мэр Алексей Орлов. Ранее 15 новых гармошек уже пустили по маршрутам номер 49 и 51, напоминает «Новый день». Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за 9 лет. Многие критики называют ленту одним из главных фаворитов на призы киносмотра. По жанру картина – это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Варайти». Также в основе сценария картины Звягинцева классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
20: Информация на правах рекламы.
21: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
22: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
23: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
25: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
20: Информация на правах рекламы.
26: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
27: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
19: 11:05. Дневной интерактив на радиофорум 104.5 FM продолжается. В студии, как, собственно, и было обещано 10 минут назад, появляется дорожный просвет. Меня зовут Александра Короткова. И ведем мы сегодня просвет вместе с Дмитрием Ларионовым, представителем Комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
28: Здравствуйте.
19: Нас видно и слышно на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Там начинается трансляция дорожного просвета. Ну, а пообщаться с нами посредством мессенджеров или смс-сообщений всегда можно на номер плюс 7-908-909-104-5. Начать я хочу с того, что, в общем-то, происходит, ну, не сказать, что прямо вот за нашими окнами, но практически повсеместно в каждом районе Екатеринбурга начали снимать асфальт. Начали бороться у нас активно наши дорожники с той самой клеей, то есть вот те места, где у нас были установлены в предыдущем сезоне или в конце прошлого дорожного сезона вот эти знаки, что, внимание, неровная дорога, снижаем скорость до 40 км в час. Сейчас там, ну, не траншеи, конечно, но вот эти вот места срезки, срезанного асфальта, они обозначены абсолютно, как бы, очевидно. Выставлены знаки дорожных работ. Есть у нас эти водоналивные блоки, то есть периодически там, в общем, деятельность у нас самая, что ни на есть, кипучая. У меня, собственно, вопрос, как нам и вам, уважаемые наши слушатели, водители, коллеги по дорогам, хорошо, плохо, нужно это делать сейчас и в таком количестве, или все-таки нужно с какими-то условными перекрытиями улиц и так далее и тому подобное. Мне, как человеку за рулем, я бы сказала, что мне вполне комфортно на этих самых срезках, не так плохо срезают. Надо сказать, достаточно ровно, ехать там можно, гнать 60 километров не надо, ну и 25-30 там можно ехать совершенно спокойно и не в пробке. Дим, твои впечатления?
28: Да все, собственно, как обычно, я могу так сказать. Но...
19: А как обычно это как? Ну, вот, у нас вот, не вот, было вот, такого вспоминаю... количества срезанного асфальта, были перекрытые улицы, какие-то дорожные работы, а сейчас это как-то вот мы едем вместе с этой самой, с фрезой.
28: Под обычно все я имею в виду... Рядом. Вот и в прошлые годы, если, допустим, асфальт как-то вот локально срезают, ну, срезали и срезали, едем дальше. Ну, да, чуть медленнее, да, иногда это место становится, ну, скажем, провоцирует пробки какие-то. Ну, собственно, привычное дело, ничего такого сильно нового. Но в этом году, да, в этом году как будто таких мест несколько больше. Хотя, может, я просто уже забыл, как это было раньше.
7: Но, опять же, возможно, это история с тем, что у нас изменилась за последние 10 лет, вот возьмем так, сама технология дорожных работ. То есть, когда идет капитальный ремонт, у нас все-таки достаточно капитально делают подошку, заливая ее как бы, ну, чем-то таким вот монолитным, а не просто, как раньше, щебнем, кроме всего прочего, отсыпали. И менять-то приходится только верхние слои асфальта. У нас даже с ремонтом Малышевского моста в администрации сообщили, что, вообще говоря, первый этап ремонта на Малышевском мосту, он завершился к 11, по-моему, мая. То есть там задача была где-то что-то поменять именно асфальт. А вот сейчас на мосту как раз те самые швы деформационные, по ним идет работа, там, поскольку должен бетон набирать прочность, это определенное время. В общем, ждем и ждем месяца два, пока вся эта история закончится.
28: Ну вот в этой истории на самом деле я имею в виду про то, что у нас изменились технологии, и подушку, сохранившуюся, теперь менять не нужно в массовом порядке именно.

0: Это как раз более автомобильное время. Поэтому погода хорошая, дождиков нет, почему бы и нет. Зато вот, будет вот ровно, честно, и хорошо.
1: Да, я вот хочу сказать следующее, что на самом деле вот по этой части, по выбору точного времени начала в рамках там учебный год, не учебный год, в привязке, не в привязке, у меня к дорожникам претензий вообще нет. Потому что я прекрасно знаю и я прекрасно помню, сколько у нас было лет за последние десятилетия. Таких лет было, ну, по меньшей мере, 2 или 3, когда вот весной вот все, значит, у нас половина мая вот прямо жарит, а летом, ну, скажем так, таких промежутков времени, когда вот подряд больше 3 дней солнечная погода, почти нет.
0: Ну, то есть поймали стабильную погоду, пока погода да. есть, мы работаем,
1: ведь
0: работаем
1: это же гораздо всем. Критичнее. Вы сами-то не хотите потом больше времени, больше лет ездить по нормальным дорогам?
0: Больше лет, хотя бы больше месяцев. +7 908 909 104.5 и трансляция ВКонтакте на официальной страничке Радио Форум 104.5. Ваши ощущения, впечатления и комментарии о том, каково Екатеринбургу жить вот с этим вот снятым асфальтом, укладывают достаточно быстро. Я бы сказала, что вот Егоршинский подход, там получается и Егоршинский, и уже начало дублера Сибирского тракта. В общем-то, довольно оперативно и срезали, и переложили. По крайней мере, если мы говорим вот о том самом направлении от Егоршинского подхода в сторону Тюменского тракта и в сторону выезда из Екатеринбурга. Обратно, по-моему, как-то пока не так активно. Мне кажется, что это будут еще более серьезные пробки, потому что ЖБИ, я продолжаю на этом настаивать, ЖБИ очень сильно не повезло в этом сезоне. Потому что тут срезают асфальт, там ремонтируют Малышевский мост. Но благо хотя бы трамвай запустили на сутки раньше, а то в понедельник ЖБИ рисковал остаться без трамваев. Как раз из-за тех самых дорожных работ. Ну хорошо, есть у меня еще одна тема. На самом деле 2 недели пытались мы с Дмитрием Ларионовым подступиться к истории о том, как по нашим дорогам передвигаются наши любимые экстренные службы. И как-то все не то чтобы не получалось, не было информационного повода. Вчера мне его подарил водитель, который вез меня.
1: 2 недели назад он был.
0: Это я понимаю, но все ведь зависит от того, насколько тема затухает к тому моменту, когда мы появляемся в эфире. Так вот. Опять же, поговорим про сирены, про мигалки и про то, что вообще можно нашим экстренным и оперативным службам, а что требует соблюдения ПДД, и неважно, оперативная эта служба или нет. Мне водитель, который меня на работу привез, рассказал следующую историю, что у нас на днях на улице Куйбышева, вот на том ее участке, который продолжается за Шарташским рынком, был пожар. В одном из домов, и этот дом оказался обнесен вот тем самым волшебным забором, который у нас много где сейчас появились. Ворота закрыты, видимо, какое-то количество времени пожарному автомобилю не открывали, что сделал пожарный автомобиль, а пожар горит, а вызов есть. Пожарный автомобиль, ну вот со слов того водителя, который меня привез, пожарный автомобиль просто взял и снес эти ворота и проехал. Для того, чтобы пожарному Уралу снести ворота, я думаю, что сильно много не надо ему каких-то там усилий производить, разгоняться, ну просто вот чуть-чуть отъехали, чуть-чуть дали газу, и все. И ни ворот, ни забора, ну, по крайней мере, вот каких-то секций нет. Все, пожарные поехали дальше выполнять свой долг, выполнять свои обязанности непосредственные, для чего их, собственно, туда и вызвали. У меня вопрос, во-первых, МЧС имела право, вот если есть какой-то норматив, опять же, там не открывают, должен быть открыт этот пожарный проезд или основные ворота. Есть какой-то норматив, после которого, если он не соблюден, пожарные действительно могут взять и вынести ворота.
1: Ну, как это можно называть каким-то нормативом, каким-то правом? Это в прямом, самом обычном смысле применение крайней необходимости. То есть для пожарных очевидно, что есть какой-то ущерб, который прямо сейчас у них на глазах причиняется, усугубляется и с каждой минутой увеличивается.
0: Но там как минимум может быть задымление, могут погибнуть люди.
1: Да. Это я пока что только про ущерб успел сказать. То есть могут быть какие-то...
0: Жертвы.
1: Жертвы, да. То есть от промедления эти жертвы могут возникнуть. Они могут увеличиться. Может усугубиться вред здоровью и так далее. То есть это все очень серьезно. И на другой чаше весов какие-то ворота, у которых, которым цена, ну, в крайнем случае, 1200. То есть вот здесь самое настоящее

0: крайняя необходимость. То есть, вне зависимости от того, есть какой-то ущерб, нет ущерба. То есть, это вот знаете, я с чем сравню. Вот, допустим, вы видите, что внутри автомобиля находится, допустим, человек, который задыхается. И его двери закрыты. И вы не можете никак этого человека спасти. Единственное, что вы можете сделать, это разбить стекло. Вы можете это сделать?
1: Да.
0: В том случае, если очевидно, что в противном случае человек может умереть или что-то может случиться, да, это крайняя необходимость. Но при любой крайней необходимости, то есть здесь идет в том числе и обязательства, то есть вот вы в состоянии крайней необходимости причиняете какой-то ущерб. Да, это вынуждено, но это отменяет вашу ответственность перед государством за то, что, ну, то есть у вас очевидно умышленное причинение ущерба, но состояние крайней необходимости отменяет состав какого-либо правонарушения либо преступления в этой части. Но он не отменяет вашей обязанности возместить этот ущерб.
1: Но это та же самая история, что и с ДТП. Когда у нас есть вред здоровью, то есть в ДТП может быть водитель и не виноват, но вред здоровью, возможно, придется возмещать.
0: Нет. Это вообще абсолютно другая история. Потому что если мы рассматриваем ДТП, в котором водитель не виноват, то это совершенно другое обстоятельство, которое влечет невозможность применения к нему наказания. Нельзя наказывать за то, в чем человек не виноват. А здесь мы рассматриваем ситуацию, когда человек совершенно умышленно причиняет ущерб имуществу.
1: Ну, хорошо, я соглашусь, что пример неудачный. В любом случае, наверняка у нас в пожарных автомобилях установлены регистраторы для того, чтобы было видно, как они передвигаются по городу. В том числе у нас это связано и с дорожной ситуацией. Соответственно, на этом регистраторе просто вот по времени видно, сколько не открывали, как долго не обеспечивали доступ. Я думаю, что там все в этой истории очевидно. Помимо ворот, у нас на Таганской во дворе из-за отсутствия парковочных мест машины прямо на дороге у дома ставят там, где в ночное время особенно никакая спецмашина не проедет. Ну, это тоже вот история запаркованных дворов. А главное, их ведь быстро и не уберешь. Это вот кто-то отличный мем присылал, что вот она, игра-то, убери автобус там или разгони машинки. Это в каждом дворе.
0: Да. Я как-то год или два назад видел совершенно замечательную видеозапись, которая, судя по всему, была специально смонтирована для того, чтобы люди понимали, насколько это вообще бред. То есть вот люди, допустим, бросают машину и оставляют там номерок под стеклом, типа, кому надо будет, там позвоните. Вот. И вот эта вот видеозапись, она демонстрировала, что вообще как бы так делать нельзя, и вы в любой момент сами можете оказаться в ловушке своего собственного наплевательского отношения. Видеозапись была, она показывала примерно такой сюжет. Водитель бросает автомобиль на подъезде к дому, оставляет номерок под лобовым стеклом, идет домой, и в какой-то момент, спустя несколько часов, у него в доме пожар. Все, у него пожар в квартире, у него дым, он, значит, все пожарные вызваны, он из квартиры выйти не может, он там прячется где-то что-то, и в этот момент ему поступает звонок на телефон.
1: От водителя пожарной машины. Да. Уберите машину, мы к вам проехать не можем. Прекрасно. Ну, возможно, это вот такая явная демонстрация. Хорошо, с воротами разобрались. Давай вспомним ситуацию, как у нас все-таки экстренные службы передвигаются по городу. Вопрос был в чем? Вопрос был в том, что не в Екатеринбурге была история о том, что водители экстренных служб в какой-то момент у нас все-таки вдруг решили, что они именно могут, скажем так, разгонять поток перед собой. Вот разгонять поток и получается, что провоцировать эти самые нарушения?
0: Вот ты знаешь, это вот такой, скажем, паттерн поведения водителей спецслужб, он был...
1: Экстренных служб.
0: Ну, да. Он был давно, он был в том числе и много лет назад. И, вы знаете, это, наверное, очень непопулярную штуку я сейчас скажу, но всегда они за собой чувствовали, за своей спиной, то, что, чтобы они там не выделывали на дороге, любое даже фактическое беззаконие, то есть то, что не основано на законе, любое их действие, будет им списано просто потому, что они спасают жизни. При этом совершенно выводится из зачета тот факт, что они, находясь на дороге и провоцируя подобные ситуации, они подвергают риску совершенно другие жизни. И это очень спорный вопрос, а стоит ли оно того. Но в последний год все изменилось в неправильную, с моей точки зрения, сторону. В связи с тем, что у нас летом прошлого года были внесены в правила дорожного движения правки, которые... Немножко не с того начал. Раньше у нас спецтранспорт со включенными проблесковыми маячками и сиреной имел право отступать от ряда положений правил дорожного движения, а все остальные водители должны были, прямо в ПДД было написано, уступить дорогу. При этом, что такое уступить дорогу, это тоже написано в правилах дорожного движения, и это требование сводится к тому, что водитель не должен начинать движение, продолжать движение или совершать маневр, если это вынудит другого участника изменить направление движения или скорость. При этом, исходя из такого буквального толкования этого определения, если автомобиль, который мешает движению автомобиля спецслужб, стоит на месте, то никому уступить дорогу он не может, потому что он и так не начинает, не продолжает движение и не совершает маневр. А правила дорожного движения не могут его обязать начать движение или совершить маневр. То есть стоишь – стой. Все, правила дорожного движения ты выполнил. И никто тебя не может обязать начать движение. Летом прошлого года правила дорожного движения поменялись. И теперь они обязывают водителя сделать одно из трех действий. С такой поправкой, что должны водители обязательно совершить вот хотя бы одно из трех действий для того, чтобы обеспечить возможность беспрепятственного проезда. И эти действия, они перечень звучит так. Уступить дорогу или освободить полосу ряд проезжей части путем перестроения, или выполнить иной маневр, предусмотренный правилами.
1: То есть
0: по меньшей мере одно из трех. И дело все в том, что почему-то водители спецтранспорта и почему-то даже сотрудники ГИБДД это видят так, что совершить любой маневр водители обязаны даже в том случае, если этот маневр правилами не предусмотрен. То есть совершенно спокойно сотрудники ГИБДД в комментариях СМИ, на страницах СМИ и в своих пресс-релизах говорят, что это нормально выехать на красный сигнал светофора, если это требуется, чтобы пропустить скорую. И они обещают применить положения, связанные с крайней необходимостью для таких водителей. И водители спецтранспорта, чувствуя вот такую вдруг внезапно увеличившуюся поддержку, они начинают совсем забывать о том, что вообще-то правила дорожного движения тоже было бы неплохо прочитать.
1: А тебе не кажется, что это вопрос, скажем так, к водителю как к водителю? Вот как мы, мы возьму в кавычки, то есть как определенная часть автомобилистов специфическим образом читает правила дорожного движения, не так, как они написаны, а так, как я их понял.
0: Меня всю дорогу очень удивляет, что до внесения изменений в ПДД, что тем более после, удивляет позиция ГИБДД, потому что, кто-кто, они-то по-любому должны знать правила дорожного движения.
1: И уметь их правильно читать, и растолковывать их, в том числе
0: странно,
1: водителям спецтранспорта.
0: И странно видеть в официальной позиции ГИБДД признание того факта, что, по сути, ведомство предлагает водителям нарушать правила дорожного движения. Даже не просто предлагает, а вся их позиция сводится к тому, что водители нарушать правила дорожного движения обязаны. В противном случае им там будут разные кары.
1: Хорошо, я немножечко скорректирую вопрос не в сторону водителей. Хорошо, вот водители не должны у нас нарушать ПДД, должны четко вообще понимать, как они действуют в такой ситуации, даже когда у тебя вот стоит сзади спецавтомобиль с орущей сиреной и включенными проблесковыми маяками, а у тебя красный. Стоп-линия, все дела. Но у нас ведь есть бегущие пешеходы, которые вот я успею, он еще не доехал, потому что у нас на самом деле обязанность уступить дорогу, вот спецтранспорту, распространяется и на пешеходов. Покажите мне пешеходов, которые бы не бегали перед несущейся пожарной машиной или скорой.
0: Я не бегал.
1: Тут и не пешеход, скажу я тебе, в эфире «Дорожного просвета».
0: Ну,
1: ты все... пешеход только от подъезда до автомобиля.
0: Все мы бываем
1: пешеходами. Ну ладно, я понимаю, но я все-таки беру вот такую массовую ситуацию. Сейчас этого стало меньше, потому что многие пешеходы являются в том числе и велосипедистами, например. И тут все-таки уровень понимания и ощущения на себе правил дорожного движения, он повышается. Но к водителям у нас как-то, по-моему, чуть больше требований, чем ко всем остальным.
0: Так вот, смотри, вот в этой ситуации мне больше всего реально жаль водителей, потому что вот что я должен... Вот, допустим, да, вот ты сейчас подняла вопрос. Вот,
1: а правила стоишь, нарушать вот нельзя, но на есть красный. Вот эта вот такая ситуация, в которой нужно правила. Вот вернее, можно на красный, правила нарушать,
0: и,
1: нарушайте.
0: Да, и вот ты стоишь на красный, и тебя сзади догоняет... ну, не догоняет, да, к тебе сзади приближается скорая со включенными мигалками и сиреной, и ты понимаешь, что единственный способ сделать так, чтобы эта скорая проехала без препятствий, это если ты проедешь на красный. Стоп-линию. И ты в этот момент нарушишь правила дорожного движения, в том числе пункт 3.2, в котором это сказано, потому что твой маневр, которым ты обеспечиваешь беспрепятственный проезд, не предусмотрен правилами. Ты не обязана его совершать.
1: Ну, вот я с тобой согласна, но вот 70% возникает... тебе даю, что я проеду стоп-линию и скажу, ну и ладно.
0: Вот понимаешь, зная позицию ГИБДД, которая... вот всю дорогу из всех щелей обещают применить в таких условиях крайнюю необходимость. Может быть, даже и я это сделаю. Просто, знаешь, для того, чтобы, а в случае, если вдруг это не произойдет, им сказать, ага.
1: Нет, а я чисто по-человечески.
0: Чисто по-человечески?
1: Вот хочется взять и пропустить.
0: Нет, это все чисто ради того, чтобы по-человечески. Потому что если бы не это бы вообще не происходило.
1: Ну, и справедливости ради, да.
0: Я имею в виду другое. Я имею в виду то, что, понимаешь, вот даже если водитель в курсе, да, что вот он может в состоянии крайней необходимости, там, хотя, кстати, даже и крайней необходимости, на мой взгляд, здесь нет. Вот он может, если ему пообещали применить крайнюю необходимость, проехать стоп-линию. Окей. А вы в курсе, да, что крайняя необходимость – это такое состояние, которое водитель должен оценивать самостоятельно и доказывать его потом самостоятельно? А что, если в результате того, что водитель как-то неверно оценил последствия проезда на красный, совершил больший вред, чем он причинял безопасностью, ну, как это, нарушением безопасности дорожного движения? Может быть, вот честно говоря, как водитель может сравнить риски, что он предотвращает и что он в итоге создает? Потому что это... Он не может оценить ни то, ни другое. Он не может пройти там, к водителю скорой и спросить, а вы, простите, на какой вызов едете? Может, они там на какую-то температуру у ребенка условно говорят. Я понимаю, что это бывает серьезно. Но обычно, давайте все-таки честными будем, нет. Во-первых, то есть это что, водитель, что ли, должен оценивать? А ведь по формулировке крайней необходимости.
1: У вас какой профиль и какого пациента, насколько тяжелого пациента вы везете?
0: А по правилам применения крайней необходимости должен. Потом второй риск, то есть как бы сравнить, что он предотвращает. Окей, вот я описал, да, как он должен сравнивать, что он предотвращает. А что он в результате может причинить? Какой вред безопасности движения? Какой вред он может причинить проездом за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора? То есть он должен подумать за того, кто организовывал дорожное движение на этом участке дороги, а какие тут могут быть потоки, а куда я могу переставить машину, чтобы, не дай бог, никому дорогу не пересечь.
1: Ой, как много думать надо в этом случае. Я уже запуталась.
0: И возникает вопрос, а это точно нормально для ГИБДД говорить, что, товарищи, мы точно применим к вам крайнюю необходимость, и вы точно можете это делать?
1: Ну, справедливости ради, чтобы просто вот подытожить тему, начатую с ворот, законченную госавтоинспекцией. В пятницу наблюдала, как через заполненную автомобилями улицу Баумана, называю специально, потому что улица Баумана, там все-таки проезжие части разделены целой аллеей, там не так просто, в общем-то, прорываться через собравшуюся пробку в направлении проспекта Космонавтов. Так вот, через эту заполненную автомобилями улицу прорывался у нас автомобиль патрульно-постовой службы нашего же 14-го отдела. Скажем так, мигалки и сирена, во-первых, их было слышно за квартал, за что им огромное спасибо. То есть озираться все начали значительно раньше, чем увидели саму машину. Пока, в общем-то, машины могли как-то двигаться и обеспечивать продвижение патрульки, вот в этой даже в состоянии там полупробки, сирена звучала, как только автомобиль вот проскребся как мог, его действительно честно старались пустить, полтора корпуса автомобиля до светофора. На светофоре горит красный. Вот никто никого не выталкивал за стоп-линию. Патрулька встала на этот самый красный, выключила сирену. И честно, как сирена включилась, вот включился зеленый сигнал светофора, включилась сирена, и дальше уже ребята помчались, собственно, туда, куда они мчались. Эти 35 секунд, вот я прям стояла и засекала с секундомером. Мне было интересно, будут они дальше? Полтора корпуса автомобиля, то есть, ну, это условные 6 метров. Вообще нищетово. Нет, они стояли эти 35 секунд, ждали, когда загорится зеленый, и только потом помчались, как они дальше мчались. То есть тут либо разъяснено, либо там водитель, который умеет правильно читать правила дорожного движения.
0: Ну, очевидно, да, одно из двух.
1: Хорошо, давайте на этом сделаем 3-минутный перерыв в эфире «Дорожного просвета», после этого вернемся и продолжим.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Мы продолжаем говорить об эндопротезировании суставов. Расскажите про сам подбор протезов. Какие они бывают? Почему врачи выбирают тот или иной вид? На какие характеристики или на какие материалы ориентируются? Ну, в том числе современная медицина.
5: Выбор типа протеза – это сложное решение врача. Оно определяет и успех операции на годы вперед, и подход к этому индивидуален. То есть первое, что оцениваем состояние костной ткани. При остеопорозе, особенно у пожилых пациентов, используем классические цементные конструкции, то есть цемент фиксирует компоненты протеза даже в ослабленной кости. Для более молодых с хорошей костью мы предпочитаем бесцементные модели, в отличие от некоторых европейских стран, где даже молодым делают цементные эндопротезы. И бесцементные модели, в них прорастает кость, что создает биологическое сращение. Второй фактор – это возраст и уровень активности. То есть молодому активному человеку нужен максимально износостойкий протез. А для него часто выбирают пару трения, керамик-керамик или керамика-полиэтилен. Эти материалы все-таки служат дольше, и они выдерживают высокие нагрузки. Для пациента более старшего возраста со спокойным образом жизни подойдут другие проверенные комбинации, например, металлополиэтилен. И третий фактор – это анатомические особенности, то есть размер, форма костей у всех разная, и хирург как раз вот при помощи 3D-моделирования подбирает подходящий по анатомии протез для пациента. И четвертый фактор – это сопутствующие болячки, заболевания. Это, например, аллергия на металлы. Перед операцией это все у аллерголога определяется, на какие именно металлы у него аллергия.
4: Если про подготовку к самой операции поговорить, какие-то технические решения, контроль, например, операции, вспомогательные технологии, причем я говорю о том, что важно и хирургу, и человеку, который после проведенной операции, он будет жить со своим суставом, при этом вот с искусственным, по сути.
5: Это КТ-планирование, то есть КТ-снимки превращают трехмерную модель сам сустав пациента. Это роботизированные технологии, когда робот подсказывает во время операции, как нужно опилить сустав, чтобы связочный аппарат не пострадал, чтобы движение было максимально полноценным и чтобы восстановительный период прошел у пациента гораздо быстрее.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
6: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
7: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу. Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30. Поддержи любимый Урал. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: 2026 год.
8: Екатеринбург, 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Дорожный просвет на 104.5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104.5 FM.
1: 11:34 на часах. Дорожный просвет в эфире радиофорум 104.5 FM продолжается. Меня по-прежнему зовут Александра Короткова. И дорожный просвет сегодня мы ведем с Дмитрием Ларионовым, представителем комитета по защите прав автомобилиста.
0: Меня по-прежнему зовут Дмитрий.
1: Я в этом даже не сомневалась. Но я знала, что ты обязательно зацепишься. С нами можно пообщаться в прямом эфире на +7 908 909 104.5, отправляя ваши сообщения, любые мессенджеры и смс-сообщения. Также есть трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Называется эта самая страничка. Да, опять же, комментарии под нашей трансляцией можно оставлять, и эти комментарии довольно быстро добираются до прямого эфира. Александр в тему снятого асфальта пишет, что начинать можно еще раньше. Это мы, когда говорили про до конца учебного года, или все-таки надо подождать. Начинать можно раньше. Проблема в том, что после того, как срежут асфальт, на это место укладывают его где-то через 2 недели, а где-то через месяц. Про остальные компании ничего дочитывать не буду. Слушайте, это система госконтрактов. Это вот вообще не то, чтобы не к нам, это не к вам, это вот к тем, кто занимается госконтрактами. На тему укладки асфальта через 2 недели, ну, я бы посомневалась. Егоршинский подход переложили за неделю.
0: Не, ну вообще, во-первых, такое бывает, а во-вторых, лично я в этом ничего суперкритичного не вижу, по той причине, что, во-первых, это очень серьезная экономия сил и средств, и это не влечет каким-то, ну, очень...
1: Силы средств где? Вот когда срезали и оставили?
0: Да, потому что это значительно дешевле и, ну, скажем так, это легче спрогнозировать, заказать и получить эту услугу в условиях, если она заказывается крупным оптом, по-русски говоря. Вот. И это значительно...
1: То есть мы взяли фрезу и по всему району проехали, да, там, где у нас есть колея.
0: Да, а потом уже в текущем режиме, имея какой-то ограниченный перечень техники, которая, собственно, задействуется в укладке асфальта, мы поэтапно тут уложили, тут уложили, тут уложили. А срезать можно везде сразу. А почему бы и нет?
1: Ну и опять же, все-таки у нас сейчас нулевых и минусовых температур нет, даже если это корыто. Я говорю про место срезки, заполнилось водой, если у нас прошел залповый ливень. Кстати, на следующей неделе нам там какие-то кошмарные 20 миллиметров осадков за день обещают. Вот мы все поплывем, посмотрим, что будет.
0: Еще буквально позавчера грозу обещали на сегодня, а сегодня...
1: Она была вчера. Да, ты ее застал или... Ну, знаешь, это ли, ложи на Эльмаше держались до вечера, и я была этому, честное слово, очень удивлена.
0: Зато в районе... А на Уралмаше даже асфальт не до конца промок.
1: В районе аэропорта Кольцова дождя вообще не было. Еще раз говорю, вот имея там сад, я понимаю, почему аэропорт сделали там. Потому что Екатеринбург затопило, а мы, значит, это ходим и с шлангами поливаем грядочки. Потому что вот нам бы все, что вылилось в Екатеринбурге, нам бы вот сюда, вот на огороды. А нет, зато аэропорт работает.
0: Да ладно, бывает и наоборот.
1: Крайне редко, поверь. Я чаще хожу по огороду со шлангом. Ну хорошо, электросамокаты давненько не появлялись у нас в эфире дорожного просвета. Так пусть же появятся.
0: Целую неделю не появлялись.
1: Ну как это? Нет, в прошлый раз мы, по-моему, про них не разговаривали. Минтранс поддержал идею обязать самокатчиков регистрироваться через госуслуги. По заголовку ничего не понятно, все-таки расшифрую. Что же сделал Минтранс? В ответ на депутатский запрос министерство поддержало идею ввести в России подтверждение личности и возраста пользователей арендных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности через платформу в госуслуги. Через платформу госуслуги. Ты сказал, что это интересно. Почему? Это с плюсом, это с минусом, это как?
0: Потому что есть, к сожалению, очень много таких случаев, когда какие-то нарушители, в том числе нарушители, совершившие серьезные нарушения с последствиями, успешно избегали ответственности, скажем так, утверждая, что это не они, и в отсутствие доказательств того, что это были они. То есть каким-то образом, ну, я не знаю, как они это, скажем так, какую лапшу они всем вешали на уши, но выглядело это так, как будто то у меня угнали аккаунт, то, значит, у меня, это самое, грубо говоря, там ребенок списал данные карты, чтобы оплатить, а потом кто-то другой угнал у него аккаунт. И как-то вот я много слышал таких разных историй, таких разных объяснений. И на самом деле это вот если подтверждение личности и возраста, во всяком случае, пользователей арендных самокатов будет производиться с участием госуслуг, то как минимум это значительно больше ответственности сразу же посеет в голову того, кто эту процедуру проходит, а во-вторых, ему значительно сложнее потом будет избежать такой ответственности в случае, если под таким верифицированным пользователем будет совершено что-то серьезное.
1: Ну, я бы сказала, мы вот с тобой за эфиром попытались начать обсуждение, но достаточно быстро его свернули для того, чтобы градус интереса не потерять. Я бы сказала, что вот по тому количеству электросамокатчиков, которые я встречаю в ежедневном режиме, у нас, ну, давайте скажем, что даже больше трети, то есть процентов 40, это, в принципе, люди, которые не просто ответственно арендуют сим, они еще помнят, что они участники дорожного движения, электросамокаты чаще начали по пешеходным переходам переводить. Представляете? Вот человек человек едет, действительно спешивается, честно, вот на себе его перетаскивает, перекатывает и едет дальше. Зато количество курьеров на велосипедах и электровелосипедах, проскакивающих на зеленый пешеходный, вот их стало больше, то есть когда человек действительно как бы настолько хорошо контролирует свою скорость, что вот в эту вот толпу пешеходов, которая стоит в ожидании зеленого, он вкатывается, как у нас любят по левому ряду проезжать некоторые водители, вот этот вот зеленый, пока весь поток стоит. И вот чем заканчивается этот для водителей, которые поток стоит, а они пролетели по левому ряду, потому что, ну, зеленый же переключился, чего я буду тормозить? История, чем это заканчивается, мы знаем. Это заканчивается достаточно тяжелыми ДТП. Почему велосипедисты у нас, ну, не велосипедисты, я все-таки бы сказала, что это процентов на 80 курьеров. Почему они считают, что можно вот на такой скорости вкатываться в толпу пешеходов? Для меня это очень большой вопрос. Вызывает это будет ДТП пешехода и велосипеда.
0: Конечно, ДТП.
1: И будем разбираться. Так вот, возвращаясь к электросамокатам, у нас все-таки 40% это ответственные пользователи электросамоката, то есть для которых вот подтверждение своей личности там через госуслуги тыкнуть кнопочку, это не будет проблемой. У нас, да, остались подростки, но их стало значительно меньше, а теперь с гиканьем,
0: это
1: криками.
0: А вот я с этим не соглашусь.
1: Подожди, я договорю. Так вот, с гиканьем, криками и вообще создавая впечатление, что носится привидение с мотором, у нас достаточно взрослые люди в крайне нетрезвом состоянии теперь почему-то, ну и по ночам тоже, ну вот с позднего вечера, вот по тем улицам, по которым я гуляю с собак, регулярно ситуация, может, конечно, это одни и те же или какая-то вот компания, которая так развлекается, но я бы сказала, что кикшеринг так много теряет, что когда, значит, город засыпает, просыпаются вот эти вот веселые электросамокатчики, ребята, у вас там такие штрафы, выставьте, пожалуйста, вот в некоторые районы своих скаутов. Озолотитесь, честное слово. Потому что в прошлом сезоне у меня был вопрос, кто ж пьяным катается на электросамокате. Оказывается, есть такие люди. Их в этом сезоне стало значительно больше. Я не ожидала, что так может поменяться ситуация.
0: А ты еще учитывай то, что пьяный человек или не пьяный, это далеко не всегда очевидно. И если оно прямо очевидно, что он пьяный...
1: Там такой шлейф после того, как этот электросамокат пронесся от меня в 3 метрах.
0: Это значит, прям
1: не то, что у моей собаки не возникает сомнений, у меня не возникает сомнений, а уровень обоняния у нас не разный. То есть, даже я не сомневаюсь. Про алкотестер я вообще молчу.
0: Вот, это я к тому, что ведь бывают еще такие водители, которые пьяные, но это незаметно.
1: Так, нам пишут, что в парке Маяковского ни капельки не было, хотя тучи вот как раз в направлении севера Екатеринбурга были. Всех самокатчиков, всех курьеров нужно физически ограничить 10 километрами в час и наплевать на все досужие разговоры, если на то вылавливать и выписывать штраф от 1000 рублей, нету документов, изымать транспорт, никаких слез не слушать. Госавтоинспекция сказала, что все, что они должны делать в ситуации безопасности дорожного движения, то есть в отлавливании электросамокатчиков, которые нарушают именно правила дорожного движения, госавтоинспекция делает, и статистика у них это есть. И штрафы они выписывают.
0: Вот у меня такое впечатление, что не хватает какой-то законодательной инициативы, которая бы вводила какую-то ответственность, в том числе перед государством, за нарушение правил, которые кикшеринговые сервисы включают в договоры, которые дополняют какие-то ограничения, уже имеющиеся в правилах дорожного движения. Возможно, часть ограничений, которые имеются только лишь в договорах, но не имеются в ПДД, нужно переложить в ПДД. Вот это я лично вижу так. То есть всякие вот такие меры, типа, а давайте ограничим скорость, там, вот ладно, там наш слушатель пишет там 10 км в час, а то есть инициативы и про 6, и про 5 км в час. Ну, как бы, а зачем тогда вообще электросамокаты?
1: Но у нас же Москва ввела идентификацию для курьеров, то есть им, во-первых, им отсекли скорость, то есть ограничили скорость не быстрее 25 км в час, плюс фотоидентификация, 25, предъявление документов, то есть перед тем, как человек заступает на смену, чтобы, опять же, если что, это был не какой-то ноунейм самокат, велосипед или что-то, это был действительно, это было транспортное средство с конкретным водителем, который вот в эту смену там или в это время на этом транспорте работал. Вот Москва пошла по такому пути. Опять же, статистики пока нет, это вот нововведение столичного дептранса двухнедельной давности.
0: Но это ты сейчас говоришь про курьеров.
1: Да.
0: А я-то говорю, в принципе, в том числе и про клиентов кикшеринга. Вот.
1: Я понимаю.
0: Это значительно более широкая аудитория. И, то есть, если у нас для сотрудников ГИБДД не хватает правовых оснований для того, чтобы ловить вот таких явных нарушителей, то, ну, вот я за то, чтобы этих правовых оснований добавить. То есть переложить часть полезных ограничений, имеющихся в договорах с организациями кикшеринга, и присовокупить их к федеральным, действующим на всей стране, правилам дорожного движения.
1: Возможно. Возможно. Хотя, вот знаешь, я о чем тебя хочу спросить. Что бывает водителям за систематическую неоплату штрафов за нарушение ПДД, мы, в общем-то, так или иначе понимаем, неважно, там, на собственном опыте или из медиа. А вот, сказав, что у нас госавтоинспекция делает все необходимое для обеспечения именно безопасности дорожного движения, то есть я соглашусь с тем, что есть определенное количество электросамокатчиков отловленных, которым выписаны эти самые административные протоколы и назначены административные штрафы. А им что будет за систематическую неуплату?
0: То же самое, что и обычным водителям. У нас есть статья 20.25 КАП РФ, которая вводит ответственность за неоплату административного штрафа. И эта ответственность вплоть до ареста, вплоть до 15 суток.
1: Но, опять же, если водителя могут остановить и вот при стоп-контроле выявить эти неоплаченные штрафы, то тут получается, что да. У пользователя электросамокатов это он только в аэропорту узнает, что у него куча неоплаченных штрафов, поэтому международный отпуск накрылся.
0: То, что узнает в аэропорту, это ты сейчас, очевидно, про уже работу пристава по взысканию самого штрафа.
1: А вопрос, ну что, выбросил этот самый административный протокол, ладно. Какая разница, сколько мне их выписали?
0: Не, ну приставы тоже работают.
1: Я ж не водитель.
0: Приставы
1: тоже
0: работают.
1: Я тебе про это говорю.
0: Ну, как бы не секрет же, да, что водители транспортных средств, которые, ну вот я имею в виду обычные автомобили, да, у них несколько больше риски попасть на сотрудника ГИБДД, который проверит и выявит, что у него есть неоплаченные штрафы,
1: да,
0: чем для совершенно произвольного любого другого участника дорожного движения. Потому что другими участниками дорожного движения сотрудники ГИБДД интересуются во сто крат реже.
1: Вот я потому и говорю, что об этом тогда, значит, человек, систематически не уплачивающий такие штрафы, узнает в аэропорту. Хорошо, давайте приближаясь потихонечку к завершению нашего эфира, мне очень понравился заголовок на Автоньюз: 7 летних штрафов, на них легко попасть в теплую погоду. Я тебе сейчас топ-7 этот самый зачитаю, а потом спрошу, какой самый такой частый летний штраф именно в твоем личном рейтинге. Значит, первая строчка. Различные нарушения парковки. Я так понимаю, что это, конечно... Ну, потому что, видимо, летом гораздо больше шансов припарковаться на газоне, потому что зеленое от асфальта отличить значительно проще. Ну, нет, но зимой...
0: Спорно.
1: Я же говорю, оно зеленое. Нет, на самом деле...
0: Так оно зеленое, поэтому,
1: я немало обзоров...
0: и поэтому водителю очевиднее, что он сейчас нарушит,
1: немало обзоров про нарушение правил парковки. Я читала про парковку в прибрежной зоне. Вот там вот все очень интересно, как можно попасть на штрафы.
0: В прибрежных зонах сама движуха на два порядка сильнее, чем зимой, поэтому да.
1: Ну, и там тоже, что называется, если есть дорога с твердым покрытием, лучше там оставлять машину, а то дороговато получится. Ладно, хорошо. Вот такая категория. Различные нарушения парковки. Оставим ее такой. Мойка автомобиля в неположенном месте.
0: Это да.
1: Кстати, во дворах у нас все чаще начинают появляться личности, которые с ведерком выходят из подъезда и начинают мыть машину почему-то здесь. То есть это не значит, что там, конечно, море разливанное, но почему нужно с ведерком мыть машину, мыть, скажем так, фары, номер вот именно здесь у подъезда именно с ведерком? Меня это несколько удивляет.
0: Я еще могу понять условно тоже водителей, которые омывают, пусть даже выходят с ведерком, с губкой, с мылом, но протирают только лишь фары и номер. Или там фонари сзади, да, стекла некоторые моют. Это еще можно понять. Но когда начинают мыть кузов...
1: С пеной, чтобы красиво было.
0: Вот это уже самое настоящее административное правонарушение, причем, по-моему, даже более чем по одной статье. Самое первое, что мне приходит в голову, это я слышал о том, что есть реальная практика привлечения к ответственности за статью КАП «Порча земель».
1: Да, 3-5 тысяч. Выброс мусора из автомобиля.
0: Ну, это в любое время года бывает.
1: Вот я бы тоже не сказала, что летом, но, видимо, летом мы чаще ездим куда-то вот вдаль, поэтому в машине поесть хочется почаще. Чрезмерная тонировка. У нас, кстати говоря, рейды антитонировочные, они идут и продолжаются в Екатеринбурге. Опять же, дочь страшно расстраивалась. Ну, что же нас не остановили-то? Я говорю, Соня, мама, тонировки на машине нет, вот и не проверяют.
0: Я понимаю водителей, ну... по-человечески готов, по закону нет, понять водителей, которые вот летом для того, чтобы не изнывать от жары, тонируют машину. Товарищи, ну зачем нарушать ТПДД? Ну, есть такая штука, называется атермальная тонировка. Она прозрачная, она полностью соответствует ПДД, но она блокирует инфракрасный свет. И вы не испаритесь в машине. Делайте так, делайте по закону, пожалуйста.
1: А вот я тебя хотела спросить. Я не меньше двух автомобилей таких в Екатеринбурге видела. Это не тонировка. Это вот как раз нанесенная пленка на лобовое стекло. Не видно, что делается в салоне автомобиля, а на того, кто стоит снаружи автомобиля, смотрит ни много ни мало триколор.
0: Я не очень понял, как это выглядит.
1: Это так и выглядит. Триколор вместо лобового стекла.
0: То есть это зеркальная тонировка или...
1: Да.
0: А зеркальная тонировка прямым текстом запрещена в правилах дорожного движения и основных положениях вне зависимости от ее светопропускаемости.
1: И не важно, что это триколор.
0: Я не знаю. У меня такое впечатление, что человек просто считает, что его за патриотизм кто-то освободит от ответственности.
1: Ну, с экстренными службами в начале нашего эфира мы выясняли. Не всегда. Так, значит, это у нас, по-моему, была четвертая позиция, чрезмерная тонировка. Следующий пункт – перевозка детей в автомобиле. У нас, по-моему, это нарушение ежегодное, потому что летом мы возим детей к бабушке
0: сказал,
1: на дачу и куда угодно, а зимой...
0: Я бы даже сказал, что летом это менее вероятно.
1: Почему? Потому что дальше едем?
0: Нет, потому что летом каникулы. А во все остальное время по школам развозят, и вот там это гораздо более вероятно.
1: Понятно. Кстати, на днях возникал вопрос, можно ли ребенка старше 7 лет в бустере на переднем сидении возить. Я поняла, что для меня этот вопрос не стоит, потому что у нас растущий... Почему? А бустер это у нас разве не...
0: Специальное детское удерживающее устройство должно быть в обязательном порядке до 12 лет.
1: Я понимаю, ну, то есть...
0: Бустер таковым не является,
1: а почему? Потому что он не крепится к переднему сиденью, то есть должно быть жесткое крепление? С точки зрения того, как все это полетит при аварии, я понимаю с точки зрения законов физики. А почему у нас бустер, почему сзади в бустере можно?
0: Сзади и без бустера можно.
1: Я бы сказала, что без бустера с определенного роста, который совсем не соответствует 150... Нет, я говорю про чистую физиологию. Без бустера... Детей от 130 сантиметров ростом возить не то чтобы гораздо удобнее, это самим детям комфортнее. Потому что когда ребенок начинает его вот так вот, если он, не дай бог, задремал сзади, и вот он начинает обтекать в этом бустере и повисает на ремне, это гораздо хуже. Поэтому вот я всегда вообще за кресло растущие. Ну, хорошо.
0: Короче, бустер специальным детским удерживающим устройством не является.
1: То есть вперед нельзя на бустере?
0: Да.
1: Так, животные в автомобиле. Тут очень интересно. На перевозке животных в машине распространяются правила раздела 23 ПДД «Перевозка грузов». Так питомец не должен ограничивать водителю обзор и затруднять управление автомобилем. В обратном случае может грозить штраф 500 рублей. А как же эти прекрасные торчащие коржики, булики из окон переднего сиденья? Ну, животное, не секрет, те, кто возят животных в автомобиле, знают, что, в общем-то, животное всегда ездит с удовольствием, если у него есть определенный обзор. В противном случае собак укачивает. Про кошек. С кошками чуть попроще. Кошка обычно вот выбирает себе место на задней полке и там благополучно дремлет. Или у хозяйки на руках.
0: Вот знаете, самая опасная история, которую
1: я... А вот собаки, они любят поскакать.
0: Которую я когда-либо слышал, это когда кошка или щенок, или маленькая собака в салоне автомобиля предоставлены сами себе, и в какой-то момент, когда вдруг у водителя возникает потребность резко затормозить, вдруг оказывается, что это животное заползло под педаль тормоза. Я таких историй слышал 2. Это реально страшно.
1: Ну, в принципе, это ну, такая ситуация. То есть, когда ты едешь, ты тут вдруг у тебя шевеление какое-то началось под педалями. То есть ты абсолютно.
0: Даже не то, чтобы, вот знаете, это
1: лишаешься
0: как бы,
1: ладно, это возможности можно, управлять
0: это
1: автомобилем.
0: Это еще можно как-то контролировать, да, то есть просто в пространство под рулем никого не пускать. Но когда, допустим, из-за того, что вот сейчас, вот только что произошел какой-то очень резкий маневр, и животное просто туда залетело. А в следующее мгновение вы должны нажать на педаль тормоза и не можете это сделать. И не потому, что жалко, а потому, что некуда давить.
1: Ну, либо есть куда, но...
0: Короче, это надо очень осторожно.
1: Ну и финал этого топ-7 это использование зимней резины. Но мне кажется, что у нас сейчас такая температура, что все, кто не поменяли, вот я
0: это
1: честно...
0: резина одноразовая будет.
1: Я ехала из сервиса со словами так, а сейчас мы срочно едем на шиномонтажку, иначе мы просто прилипнем к асфальту. Нам говорят, что пора заканчивать наш сегодняшний эфир. Какой-то точки у нас не получилось, но у нас есть всегда финальная фраза, которая прекрасно завершает любой эфир «Дорожного просвета». Я предоставляю слово Дмитрию Ларионову.
0: Да, ставьте видеорегистраторы.
1: Да, тогда наши эфиры будут еще интереснее и интереснее. Все на сегодня. Всем спасибо. Через неделю встречаемся в этой же студии.
0: До свидания.
2: Культпоход.
9: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
9: «Чемоданное настроение». Такая выставка открылась на днях в Музее истории Екатеринбурга. Это проект о том, как свердловчане в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века начали ездить за рубеж, или о том, как железный занавес СССР начал давать первые трещины. Решать каждому посетителю, говорят в музее. Так уж случилось, что в этом году сразу 2 юбилея связаны с международным туризмом. 60 лет назад, в 1966-м, было образовано Свердловское отделение Бюро международного молодежного туризма «Спутник». И 30 лет с момента создания представительства МИД России в Уральском федеральном округе. Новая выставка рассказывает о зарождении массового международного туризма и поездках уральцев за рубеж. Сначала это были путешествия по профсоюзной линии. Вскоре после проведения в Москве 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1958 году создается Бюро международного молодежного туризма «Спутник». В середине 60-х отделения «Спутника» стали открываться по всему Советскому Союзу, и Свердловск не стал исключением. В какие страны отправлялись уральские путешественники в 50-е, 80-е годы? Сколько стоила путевка и каким требованиям должен был соответствовать человек, чтобы поехать за границу? Обо всем об этом на выставке «Чемоданное настроение». А еще о том, в какие приключения попадали уральцы за рубежом. Например, в аргентино-югославской ленте «Хозяин моря» снялись девушки из Свердловска. Одна из них – заведующая парикмахерской. Она играла японку, хотя в жизни была блондинкой. Ее сильно гримировали. За съемки платили деньги, а еще кормили и поили. Вспоминает один из свердловчан на выставке. Она подготовлена на основе нескольких сотен архивных материалов и десятков воспоминаний уральцев о зарубежных поездках. Работать выставка «Чемоданное настроение» будет до 1 ноября.
2: Кроме того,
9: в пространстве ателье Кирилла Бородина, что на Студенческой 11, открылась новая выставка мультижанрового художника Станислава Рика «На душе кошки скребут». Проект представляет собой серию изображений котов в технике скретчинга. Это выцарапывание на стекле. Изображения выполнены на трех носителях. Это 9 фотографий реальных уличных объектов, 9 оконных рам разного размера с котами, снятых с заброшек, и 9 интерьерных котов, оформленных в приличные рамы. В общей сложности 27 работ разного формата. Главная идея проекта заключается в том, чтобы столкнуть зрителя с отражениями его внутреннего мира и получить прямую ассоциацию с его собственными внутренними кошками, которые иногда скребут на душе. У каждого о своем.
2: И еще.
9: В Екатеринбурге вновь пройдет конкурс чтецов в дуэте «Поэзия вместе». К участию приглашают разновозрастные пары, ребенок до 18 лет и взрослый старше 55. Это могут быть бабушки, внуки, учителя и ученики, коллеги, соседи и просто друзья. Пара должна выучить стихотворение, снять видео и отправить заявку на участие. Прием продолжается до 1 июля. В конкурсе 5 номинаций. «Вместе с классиками», то есть чтение стихов русского или мирового классика, «Вместе с современниками», «Вместе с прозой» и так далее. Полуфинал состоится в июле в библиотечном центре Екатеринбург, а финал и награждение победителей пройдут в День города в августе. Жюри определит лучших чтецов в основных номинациях, а также самые яркие выступления и неожиданные дуэты. Напомню, конкурс «Поэзия вместе» состоялся впервые в прошлом году. Его участниками стали 53 дуэта, причем самой старшей участнице было 82 года, а самой юной – 5 лет. Финал прошел на фестивале «Красная строка». Гран-при получил дуэт 58-летней воспитательницы и ее 6-летней воспитанницы с произведением Макико Тоефуку «Забытый барашек». Все подробности на сайте конкурса. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
10: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
12: Добрый день. Переговоры лидеров России и Китая продолжались сегодня 3 часа. Встреча на высшем уровне началась с сообщения Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Затем к ним присоединилась основная часть делегации. По итогам подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, пишет агентство ТАСС. Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и отметил, что не случайно прибыл в КНР с огромной делегацией из представителей большой части российского правительства, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций. Главы МИДов Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией на следующей неделе в рамках встречи на Кипре, сообщает сегодня Financial Times, ссылаясь на источники. По данным журналистов, администрация президента США Дональда Трампа якобы уведомила глав европейских государств о том, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом. Ранее издание «Политику» сообщало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Ступ и экс-премьер Италии Марио Драги. На выезде из Академического в Екатеринбурге усугубились пробки из-за ремонтных работ. На главном пути в район сняли асфальт от перекрестка Серафима Дерябина и Шоумяна. Там установлены знаки ограничения скорости до 40 км в час, пишет Е1 и отмечает, что в городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют участок объездной в сторону Базового. Продолжаются работы на Малышевском мосту, где закрыли половину путепровода. За новый тренд для ТикТок, который снимают подростки у могил бойцов СВО, грозит административная и уголовная ответственность, пояснил адвокат Александр Петрикин, пишет «Новый день». Если автору ролика нет 16 лет, его обяжут писать объяснение, чтобы понять, стоит ли кто-то за этим видео. В мае в сети появились ролики с кладбищ, на которых подростки пляшут и заворачиваются во флаги, установленные возле могил бойцов. В апреле вирусился другой видеотренд. Подростки воровали сладости с могил. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тогда предположила, что хулиганство на кладбищах может продвигаться в соцсетях, чтобы выставить молодое поколение России в дурном свете, напоминает «Новый день». В аэропорту Кольцово появился новый четвероногий сотрудник. Русский охотничий спаниель по кличке Пуля. Она будет искать в багаже пассажиров запрещенные предметы, в том числе оружие, сообщили в пресс-службе Кольцова. Русский охотничий спаниель – очень компактная собака. Ей проще работать в ограниченном пространстве, например, на борту самолета. При этом спаниели обладают отличным чутьем. Пуля уже прошла курс социализации, в рамках которого собак приучают к шуму аэровокзала и перрона. Собака уверенно работает на входе. После завершения подготовки Пуля пройдет аттестацию и выйдет на полноценное дежурство, пишет «Новый день». Официальный доллар 71.29, евро 82.79.
2: Информация на правах рекламы.
13: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
14: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
13: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
16: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
17: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге. Лечебный массаж, мануальная терапия, консультации вертебролога. Телефон 228-70-31. Вертеброцентр. Живи легко.
18: Повтор программы.
19: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
20: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
21: Для лиц старше 12 лет.
12: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». Она посвящена истории Урала и авторским экскурсионным маршрутам. Сегодня пойдет речь о малых реках Екатеринбурга. Часто их называют призраками просто потому, что мы их не видим. Но они, тем не менее, есть. Они существуют. В студии руководитель Центра авторских экскурсий ЕКБ «Гуляем» Дмитрий Москвин. Дима, добрый день.
22: Добрый день.
12: Вообще, многие на вопрос, а сколько рек в Екатеринбурге, уверенно назовут, наверное, одну из сеть. Дим, на самом деле, сколько рек в Екатеринбурге?
22: Ну, сложно сказать, сколько рек в Екатеринбурге, потому что у некоторых даже названий не было. А вообще, надо понимать, что есть такое понятие, да, в современной, в том числе, урбанистике, там, у геологов, у гидрологов, понятие «малой реки», и она, собственно, вбирает в себя и как по размерам, по глубине, по объему вод, которые, собственно, вот эти вот все вот стекающие с окрестностей. Поэтому, в принципе, любой ручей, ну, то, что мы называем ручьем, он, в принципе, тоже может именоваться малой рекой. Да, если он там не пару десятков метров.
12: 10, 20,
22: но
12: сколько?
22: Вот в той части города, которая, ну, условно мы называем исторической, да, то есть Екатеринбург до 1920-х годов, вот подобных малых рек было около 20. Вот. Некоторые из них, как, например, протекающая где-то вот тут в окрестностях вашей радиостанции, да, у нее даже названия не было. И ее, по всей видимости, как предполагают местные краеведы, спрятали под землю еще во времена, когда, ну, мы даже не подозревали, что так можно жить.
12: Это знаменитая 18-19 века. Это знаменитая река Поповка. Я только что придумала, я так назвала.
22: Пусть будет Поповка, да. Хорошая, да. И вот, собственно, у нее нет названия. И она, по всей видимости, ну, буквально в пределах 1 километра была в длину. Но, тем не менее, и причем беспокоило местных жителей, и беспокоит, по крайней мере, до 2000-х годов, потому что некоторые подвалы вдоль проспекта Ленина, за Карла Липнихта, вот они вроде как подвергались иногда каким-то странным наполнениям водой. Вот, потому что, собственно, эта река, труба у нее в любом случае маленькая, и любое там увеличение грунтовых вод, да, приводит к тому, что ей куда-то надо вырваться.
1: Итак, и она рвет все, что можно. Почему мы сейчас эти реки не видим?
22: Потому что они все, практически все реки, малые реки города, они находятся в трубах, ну или их иногда называют в коллекторах, и, соответственно, разглядеть их невозможно вплоть до их падения в реку и сеть. Как правило, опять же, это же такая городская байка, мы же к нашей основной и единственной, по сути, реке относимся, ну, традиционно с большим пренебрежением, мы придумываем ей всякие названия, и вот из-за этого, например, у многих иллюзия, что если что-то в речку втекает, то это обязательно, значит, сбрасывают канализацию, да, или там какие-то отходы с предприятий. Это все тоже есть, но все, что мы видим в центре, это как раз впадение вот этих малых рек, либо ручьев из каких-то родников. Родники остались там тоже где-то на глубине, но вода поступает, и вот она там по трубе, иногда десятки метров от реки, все-таки вынуждены были вот так делать.
1: Я знаю, что у нас есть диггеры, которые водят по этим подземным рекам, показывают туристам коллекторы.
22: Но, к сожалению, после трагедии в прошлом году вот в Москве, да, я категорически считаю, что делать это можно только с сертификатом, там, проверенными, и там МЧС предупредили и так далее, только такими способами. Вот, просто потому, что ситуация примерно такая же, как в Москве. Сейчас дожди, осадки, мы все это видим, они приобрели характер сразу, да, стена дождя, сразу выпадает гигантское количество воды. Вот. А все эти коллекторы, когда их создавали, они не были рассчитаны на такую нагрузку, потому что уральский дождь — это затяжной, да, на много дней, там, ну, помнишь же, как еще несколько, там, пару, да, десятилетий назад.

0: эти, как они называются, ну, типа колодцев, да, резервуары, наполненные питьевой водой, туда вводят, да, но это все подготовлено.
1: Самое... безопасная и приятная экскурсия, разумеется, виртуальная. В студии «Радио Форум» прямо сейчас экскурсия по рекам-призракам с Дмитрием Москвиным. Чем мы сейчас...
0: Так, не отбиваю у меня клиентуру.
1: И займемся. Нет, ну, конечно, ближе к концу программы обязательно расскажем, как попасть уже на экскурсию к офлайн к Диме, разумеется. Я предлагаю начать с одной из самых известных рек – Малаховка.
0: Угу.
1: Малаховка – это в честь архитектора Малахова, наверное.
0: Малаховка, да, действительно названа в честь архитектора Малахова, который построил загородную дачу в месте, которое теперь за городом, ну, вообще никак не может считаться. Это пересечение улиц Энгельса и Луначарского прямо напротив современного зоопарка. Но когда он ее строит в 1820-х годах, 30-х, 200 лет назад, это за город, это вот прямо... дача за городом. Прекрасно. Вот. И у него, собственно, рядом находился один из самых мощных ключей, который давал питьевую воду. И этот ключ тоже получит название «Малаховский». Ну, собственно, почему? Потому что Малахов – это, по сути, главный архитектор во всех смыслах города в первой половине XIX века. Да, классицизм. Вот все, что у нас классицистское есть, там... собственно, консерватория, та часть, которая на Ленина выходит, усадьба Расторгуева-Харитонова, да, и так далее, это все связано с Малаховым, так или иначе, не обязательно, что он автор проекта. Но он это все утверждал, значит, как бы все планы проходили через него. И вот горожане ценят архитектора настолько, что дают название ключу, реке, улице, и все это существует до советского времени.
1: Но эта река, она начинается вроде как в автозгородке, да?
0: Да, она,
1: в дендропарке?
0: Она берет начало в современном дендропарке, и то там тоже надо все проверить, ну, потому что то, ну, как бы это же очень условное название, река берет начало. Это несколько родников и болотистая местность. Вот, по всей видимости, там, да, где сейчас часть дендрария и уральский филиал Академии наук, вот там какая-то была вот такая вот местность увлажненная. Родники там были, опять же, старожилы типа меня, я уже, видимо, в этой категории помню, что в дендрарии были прямо рядом с большим прудом был такой камень, из которого водичка текла. Вот, собственно, родничок, который высох, все, его больше нет, камень стоит, а родничка уже много лет не существует. Вот, собственно, вот где-то в этом месте речка и брала начало. Сейчас она фактически берет начало в круглом дендрариевом пруду, где остров с ивой. Вот, собственно, оттуда она и течет по трубам, да, через Втузгородок, так, по диагонали до улицы Малышева, через парк Энгельса.
1: И через зоопарк.
0: Через
1: была
0: зоопарк.
1: Байка о том, что якобы протекала, да, эта речка под вольерой с белыми медведями.
0: Нет, с крокодилом. С крокодилом.
1: Я про белых медведей.
0: Это любимая тоже была история, что, собственно, там же была усадьба Филлиц, и, собственно, территория зоопарка, она возникла на этой усадьбе, где еще в начале 20 века животных начали показывать. Вот, и там был пруд на этой реке, и, ну, небольшая запруда. И он, собственно, просуществовал до, ну, достаточно уже позднесоветского времени, как часть вольера крокодила. Крокодила Коля. И,
1: покойного. Значит,
0: да, да, да. Самого уважаемого нашего обитателя, горожанина. Да, вот. И вроде как он даже один раз туда сиганул. И пытался по этой реке куда-то уплыть. Но умные сотрудники зоопарка задолго до этого установили решетку. И он, бедолага, никуда не уплыл.
1: Я слышала легенду про крокодила, которая связана с другой рекой, с Монастыркой. Там, правда, есть, да, на стене коллектора просто рисунок крокодил, видимо, в честь этой легенды. Монастырка – это то, что мимо Новотихвинского женского монастыря как-то проходит до сих пор.
0: Ну, она впадает, да, собственно, ниже Царского моста. За декабристов, между декабристов и Белинского. Там такой достаточно мощный коллектор. И вообще мало кто понимает, например, что когда Бажов выбирал место для своего домика на привычном нам месте, где сейчас дом-музей Бажова стоит, у него вообще-то вот прямо через дорогу была эта речка-монастырка и были пруды при архиерейском доме. То есть вообще он как бы выбрал место-то, где еще и пейзажик достаточно приятный. Вот, и на речку можно сходить и, как бы, там, не знаю, что, посидеть, помечтать, сказы посочинять.
1: Монастырка тоже в трубе?
0: Конечно, она тоже в трубе, и с ней были еще даже в советское время связаны неприятные истории. Она разлилась.

0: затапливала район современных Большакова 8 марта. И там тоже легко все видно. То есть вот эта вот аллея, например, идущая от старого дворца спорта, широченная, да, забетонированная. Потом этот гигантский кусок, где так и не возникла станция метро Бажовская. Вот, это все во многом как бы следствие существования этой реки. Потому что поверх нее вообще-то строить капитально. Естественно, ну, так скажем, не поощряется. У нас уже есть примеры, когда так строят. Вот. Но случиться может все что угодно. Поэтому лучше не играть.
1: О влиянии подземных рек на городской ландшафт, я думаю, что мы обязательно поговорим. Но сначала все-таки ты обещал провести виртуальную экскурсию. И я предлагаю сейчас поговорить об одной из самых известных речек города, про Мельковку. Угу. Где Мельковка? Она же за железнодорожным вокзалом.
0: Но, собственно,
1: начинается.
0: Да, берет она начало где-то в районе пионерского поселка. Значит, там разные болота, да, тоже были. И ее пополняли тоже крохотные речки. Одна из них — это речка Основенка, которая вот через весь пионерский поселок, собственно, тоже в трубе сейчас протекает и дала название Основенскому парку. Вот. То есть, на самом деле, Мельковка не то, чтобы прям была какая-то, ну, длинная, огромная река, но, по всей видимости, достаточно... Ну, для малой реки полноводная, для уральской малой реки, вот, потому что на ней в итоге, ну, во-первых, работают по золотодобыче, да, в 19 веке, когда становится очевидно, что золото на Урале не только в самородках, но и в мелкой вот в этой песочной фракции. Все реки, и это одна, наверное, из первых была, собственно, их трагедий на территории города, они все подверглись вот этому перекапыванию берегов
1: и
0: скале золота.
1: А да. На Мельковке впервые нашли золото. Это, по-моему, было в районе нынешней улицы Шевченко.
0: Ну, примерно, наверное, там. И в районе, где сейчас мельница, собственно, вот сохранилась, с выходом на, что там у нас получается, Свердлова... Челюскинцев, да, вот, напротив ЖД вокзала, вот, вот там тоже, там везде мыли золото, ну, собственно, это не важно, где его там нашли, оно просто везде, вдоль берега, и река нужна для того, чтобы промывать, поэтому там делаются прутки, ставятся небольшие запруды, но в конечном итоге, вот, собственно, на Мельковке возникнет золотопромывальная фабрика, будет сделан такой более крупный пруд, и дальше эта фабрика, по сути, это место живо до сих пор. В, по-моему, 1844 году у государства выкупает, ну, приватизация, собственно, британец. Сейчас вылетело из головы, Тейт, как-то так у него была фамилия. И он, соответственно, делает там механический, Мельковский механический завод. А потом еще спустя несколько десятилетий это покупает все Ятис и его наследники. И фабрика Ятиса будет, собственно, одной из таких крупнейших фабрик города в конце 19-го, начале 20 века. Ятисы будут местными крупными олигархами. Это машиностроение фактически. Работали они с паровыми двигателями, делали, значит, собственно, какую-то часть машин для пароходов на реках Сибири и Центральной России. И все это вот происходило на этой речке Мельковке. И пруд, он на картах отмечен фактически до 40-х годов 20 века. Вот этот пруд с плотиной, собственно, сейчас находится как бы, да, это территория того, что называется Екатерининский парк. Вот этот вот странный жилой комплекс, который там воткнули.
1: А еще ведь проходит, получается, это речка сейчас под Урал-Трансмашем? А,
0: значит, ну, его же уже там нет, ну, да, это, собственно, жилой комплекс. Да, ее вот, собственно, когда завод туда эвакуировали, потому что, ну, цеха остались ятисовские и механической фабрики.
1: И вот на этом месте,
0: да,
1: когда был,
0: там был
1: Урал-Трансмаш,
0: да, собственно, он все это осушил. Ну, он вот. Все это осушил, естественно, потому что это полезная территория, которая нужна, а эта вода им уже была, ну, никуда не нужна.
1: А я слышала, что детали всякие сбрасывали и вообще загаживали, ну, реку, и поэтому еще ее осушили, потому что
0: это,
1: там совсем все
0: это
1: стало
0: без сомнения, потому что, еще раз, все вообще малые и крупные реки на Урале — это всегда техническое использование. Поэтому неважно. Там одно время к ним могут относиться вот как к ресурсу, куда, откуда мы воду берем для, собственно, запуска заводов. А там уже с 20 века это ресурс все смоет. ну, как бы скинем туда, оно все, вода все проглотит. Поэтому может быть и так. Но я думаю, что, конечно, основной экономический был фактор, это то, что этот водоем на территории завода никому был не нужен.
1: Да,
0: занимал
1: золото
0: территорию.
1: Там уже не находили, тем
0: да,
1: более, что
0: да,
1: зачем.
0: Уже все вымыли. И, собственно, Трансмаш это, видимо, в трубу и окончательно спрятал. И на остальную часть города, потому что он же пересекает эта речка улицу Свердлова, и чуть-чуть как бы так, по диагонали от улицы Шевченко уходят под территорию современного кинотеатра «Космос». Опять же, те, кто прожили в городе чуть больше 20 лет в сознательном состоянии, помнят, что около кинотеатра «Космос» в 90-е годы еще вытекала эта река, там осталась такая арка в набережной. Вот, когда пруд осушали в конце 2010-х, вот эта чистка была, можно было туда заглянуть, но там далеко не пройти, там такой был стенка. И дальше была видна труба, по которой эту реку перенаправили. Она идет теперь вдоль набережной и впадает под Бетловским двориком за улицей Малышева. И причина очень прозаическая. Зачем это понадобилось? Потому что в эту реку идет большой сброс ливневок. Собственно, с улиц города Екатеринбурга. И вот все, что мы на улице, на асфальте оставляем, включая масло от машин, там, мусор, пыль, грязь, вот это все смывается в итоге в речку. А когда это все попадало в городской пруд, вот, вот почему я говорю, что старожилы это хорошо помнят, около кинотеатра «Космос» после, опять же, дождей и паводковых всяких вот весной, там вода чернела, да, прямо грязная была. Вот. А сейчас она грязная, это тоже легко увидеть. После любого дождя сходите к Бетловскому дворику и посмотрите, как из мельковки вытекает черная жижа. Утки очень любят эту жижу, потому что там, видимо, очень много микроэлементов и всяких полезных веществ для них.
1: Хоть кому-то хорошо.
0: Питательных, да. Но в целом и в общем, это грустная абсолютная история.
1: Дмитрий Москвин на радиофорум рассказывает нам про реки-призраки, но и про реки, которые уже даже не призраки, которых уже не существует. Раньше в ту самую мельковку впадал Засухин ключ. Что это было?
0: Не знаю, откуда название взялось. Вообще, по некоторым названиям не очевидно, что это за происхождение, да, что это за топонимика или гидроним.
1: А вот, кстати, про
0: случае.
1: Мельковку. Там же разные фамилии, например,
0: да,
1: страшило.
0: Что Милков, который, собственно, Мельковскую слободу якобы основал. Да, Мелкая, поэтому Мельковка.
1: Там все просто.
0: Да.
1: Засухин ключ, может быть, вокруг не было совсем воды, и он только спасал. Ну, ладно.
0: Может быть, да.
1: Это вот где район Бажова, Кузнечный, бывший Кузнецкой.
0: Да, собственно, очень маленькая речушка, она брала начало со стороны, собственно, нынешней вода пересечения улиц Шарташевская и Бажова. Там был какой-то родник достаточно такой полноводный, мощный. Вот, и текла она как-то там вот по-хитрому обогнув Вознесенскую горку и позволяя создать, собственно, в 19 веке на территории усадьбы Расторгуева-Харитонова пруд, который мы всех прекрасно знаем, да, с ротондой на острове, с мостиком. Вот. И опять же, ну, там уже лет 10 это все больше уже даже не функционирует, но опять же все, кто там давно гуляли, помнят, что труба выведена в этот пруд, из этой трубы, собственно, текла вот эта самая речушка, наполняя воды этого пруда. Он сейчас жутко обмельчавший, он, по сути, стал осадковым прудом. Вот. А был же период, когда там прям много было, высокий был уровень воды. Вот. А почему она исчезла? Собственно, жилой комплекс построили на пересечении Бажова-Шарташевская. И в процессе, естественно, просто этот родник срыли до основания, он перестал функционировать, и все. И на этом все закончилось.
1: Но не закончились легенды. Есть великая екатеринбургская легенда о том, как Засухин ключ стал спиртовым.
0: Да.
1: Или винным. Расскажешь? Ну,
0: да, там винокуренный завод на Шарташевской до сих пор стоит один из корпусов. Вот. И это не легенда,
1: это
0: реальность.
1: Правда, да?
0: И эта реальность встречается не только в Екатеринбурге, не будем себе льстить. Она практически везде, да, в городах, где были винокуренные заводы. Это период, собственно, уже гражданской войны. Ну, собственно, революционно... Да, революция, гражданская война. Сейчас осекся, потому что...
1: Потому что, по-моему, в 17-м году.
0: Да-да-да, 17-й, да. Да-да-да. Вот, и, собственно, это был момент, когда было велено, да, собственно, избавиться от вот этих всех складов винных, потому что грабили, да, грабили, нападали, солдаты спивались, в общем, это все, ну, никого нет, все абсолютно в стране хаос управленческий, и все это начинают, соответственно, сливать в водоемы, которые поблизости, вот, и здесь точно так же все это, значит, спустили.
1: То есть спирт слили в засухин ключ.
0: Да.
1: Идут солдаты.
0: Все, вот это все, и не только, солдаты, и все горожане, потому что там истории про то, что это же зима еще была, это все подмерзло, вот, выдалбливали прямо, значит, снег, лед, значит, чтобы потом растапливать, и вот это спиртосодержащую продукцию потреблять.
1: Говорят,
0: да,
1: что
0: это прямо такая веселенькая
1: история. Юровского, которая ходила по домам, выливала вот эти вот наполненные спиртом катки, просто выливала под слезы.
0: Ну, наверное, кому-то. Ну, мы знаем, как эти показушные компании устраиваются всюду. Это как бы не новость. Вот, поэтому, может быть, да, какое-то количество людей попали вот под эту показательную акцию, что как бы так нельзя. Вот, но еще раз говорю, это прямо вот я встречал уже в нескольких городах России ровно такая же история, да, это вот просто какая-то была общая практика, может
1: когда
0: быть,
1: выливали
0: такая...
1: спирт в реки,
0: да, вот именно, вот, нет, вот именно вот по этому распоряжению, это распоряжение вышло от, ну, собственно, руководства страны тогдашнего, да, вот, и вот, соответственно, те города, которые подчинились, они вот так поступили.
1: На этой горячей ноте мы делаем паузу. Дмитрий Москвин в эфире Радио Форум рассказывает про реки-призраки, далеко не уходить.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Мы продолжаем говорить об эндопротезировании суставов. Расскажите про сам подбор протезов. Какие они бывают? Почему врачи выбирают тот или иной вид? На какие характеристики или на какие материалы ориентируются? Ну, в том числе современная медицина.
5: Выбор типа протеза – это сложное решение врача. Оно определяет и успех операции на годы вперед, и подход к этому индивидуален. То есть первое, что оцениваем состояние костной ткани. При остеопорозе, особенно у пожилых пациентов, используем классические цементные конструкции, то есть цемент фиксирует компоненты протеза даже в ослабленной кости. Для более молодых с хорошей костью мы предпочитаем бесцементные модели, в отличие от некоторых европейских стран, где даже молодым делают цементные эндопротезы. И бесцементные модели, в них прорастает кость, что создает биологическое сращение. Второй фактор – это возраст и уровень активности. То есть молодому активному человеку нужен максимально износостойкий протез. А для него часто выбирают пару трения, керамик-керамик или керамика-полиэтилен. Эти материалы все-таки служат дольше. И они выдерживают высокие нагрузки. Для пациента более старшего возраста со спокойным образом жизни подойдут другие проверенные комбинации, например, металлополиэтилен. И третий фактор – это анатомические особенности. То есть размер, форма костей у всех разная. И хирург как раз вот при помощи 3D-моделирования подбирает подходящий по анатомии протез для пациента. И четвертый фактор – это сопутствующие болячки, заболевания. Это, например, аллергия на металлы. Перед операцией это все у аллерголога определяется, на какие именно металлы у него аллергия.
4: Если про подготовку к самой операции поговорить, какие-то технические решения, контроль, например, операции, вспомогательные технологии, причем я говорю о том, что важно и хирургу, и человеку, который после проведенной операции, он будет жить со своим суставом, при этом вот с искусственным, по сути.
5: Это КТ-планирование, то есть КТ-снимки превращают трехмерную модель сам сустав пациента. Это роботизированные технологии, когда робот подсказывает во время операции, как нужно опилить сустав, чтобы связочный аппарат не пострадал, чтобы движение было максимально полноценным и чтобы восстановительный период прошел у пациента гораздо быстрее.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье-365».
3: Если хочешь быть здоров.
6: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
7: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
8: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
7: Поддержи любимый «Урал».
8: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
9: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
10: Лиц старше 12 лет.
1: На радиофорум продолжается программа «Вездеход». Меня зовут Маргарита Балакирская. Рядом со мной Дмитрий Москвин, руководитель Центра авторских экскурсий «ЕКБ Гуляем». И рассказывает Дима про реки-призраки. Малые реки Екатеринбурга. И мы подбираемся к реке под названием Акулинка, которая проходит, в частности, если я правильно понимаю, под нашим любимым дендропарком на 8 марта.
0: Ну, рядышком с ним, да, прямо по окраине. Тут надо тоже маленькое пояснение. Вот это название «Акулинка», пишется оно сейчас через «А», первоначально через «О». И,
1: то
0: собственно,
1: есть окольная вот...
0: Да, что она, собственно, она протекает на околице, то есть по окраине населенного пункта. И подобных акулинок только в Екатеринбурге было несколько, да, в разные периоды времени. А в целом тоже в разных, собственно, населенных пунктах страны эти акулинки, ну, как бы общее место. Поэтому в ней нет, в названии нет ничего уникального, но вот когда она стала акулинкой, все стали думать, что это имени Акулина, там какой-то женский, да. Да, можно мифологию было бы подвести, если бы мы эту реку хоть чуть-чуть, но, опять же, видели.
1: То есть прекрасная, да, царевна не топилась.
0: Никто не топился, что? Вообще. Да. Ни царевна, ни дочь рабочего, пытавшаяся выйти замуж, не знаю, за кого-нибудь, да. Да, вот немца, приехавшего,
1: конечно,
0: на завод.
1: Немца, да.
0: Конечно, нет. Вот, поэтому, собственно, вот эта Акулинка, она обозначала, по всей видимости, южную границу города уже где-то примерно в 1730-х годах, когда город, он же моментально вышагнул за пределы крепостной стены, и, соответственно, вот по берегу Исети, это нынешняя улица Радищева, и то место, где улица прямо упирается в реку, там как раз такой возвышение, и из-под него вытекает эта замечательная речка. Если на нее посмотреть, то видно, что она, ну, тоже с очень хорошей вообще-то количеством воды. Объем воды достаточно приличный. Я все время как бы вот думаю, что если бы они остались когда-нибудь там на поверхности, да, не убирали, они бы, конечно, смотрелись, ну, совсем неинтересно в современном городском ландшафте. Потому что это очень маленькая, ну, по сути, была бы такая, скорее всего, канава. Да, особенно если город вот так бы плотно к ней прижимался. Но, тем не менее, воды в ней много, и эта речка, она беспокоила горожан два столетия, потому что она еще имела тенденцию, значит, тоже после всевозможных осадков разливаться, да, выходить из берегов.
1: Последний раз из громких историй, это вообще был, по-моему, 2010 год, когда она подмыла грунт под Малышево 8 марта в этом месте. Если, конечно, это действительно была акулинка,
0: ну, надо смотреть, я не знаю, проблема ведь еще в том, что у нас нет карт, как проходят эти трубы. Да, и с этим иногда связаны некоторые курьезы. Вот,
1: а в смысле легко
0: поговорим.
1: Свалить на несчастную речку?
0: Или просто не знать, что она там проходит. То есть ее могли так спрямить, что да, она где угодно могла в итоге пролегать. Но вообще, по идее, она должна течь вдоль улицы Радищева. Вероятнее всего, начиналась в районе Малышева 21, где-то вот в той части. Сака Иванцетти, Шейкмана. Вот, собственно, так вот как-то вот, дугой, а потом вдоль Радищева. В общем, ну, это не важно. Важно то, что просто она существует. И вот до 1929 года она протекала по поверхности. Потом ее, собственно, советская власть, по сути, первая для советской власти речка, которую загнали целиком в трубу, чтобы больше, значит, не выпендривалась.
1: Слушай, первая и не в нашем мешала. Городе все-таки или вообще во всей стране?
0: Не, не, в городе.
1: В городе, конечно. В городе, да. А я представила такой исключительно венецианский пейзаж, если сейчас ее выпустить на свободу, мимо Гринвича. Да.
0: Опять же, с этой речкой в последние годы, и в том числе это и моя история, потому что я несколько раз об этом и писал, и, ну, как бы обращался в соответствующие органы. В ней периодически она вытекает в сеть цветная. Да, и эти оттенки очень разные. Розовый, зеленый, какой-то голубоватый и так далее. То есть в эту реку что-то сливается. А понять, что это, ну, мы не можем вот так вот просто. Да, есть только некоторые подозрения. Вот, и, к сожалению, значит, когда куда-то обращаешься, проблема всегда в одном. А принесите, значит, вот эту воду на анализ, и мы, соответственно, скажем, из чего она состоит. А проблема в том, что, ну, мы же не ходим с бутылочками для анализов речной воды. Вот, это же еще нужно в эту речку зайти вообще-то как-то с берега, чтобы набрать. Там нет никаких подходных путей. То есть это по щиколотку, как минимум, надо самому туда забраться.
1: А в каком месте ее? Все. Где она видна?
0: Где она вот прямо вот где Радищева, прямо напротив башни РМК. Вот прямо вот она упирается. Радищева уходит в реку напротив башни, и вот там вытекает. Очень хорошо видна. То есть там прям такая арка, и вот этот поток воды, журчание. Там очень многие любят стоять, потому что журчание воды приятно уху. Вот. И рядом еще какие-то подмостки сделали в рамках благоустройства. Но, тем не менее, вот чтобы ее про... Как бы, когда ты видишь ее цветной, надо быстро сообразить, где бутылка, значит, залезть, набрать воды и бежать в соседнюю... еще бы знать, где лаборатория, да, и, значит, ждать анализа. И вот тогда мы узнаем, возможно, что это за отравляющие вещества, потому что, ну, цветные, это значит, что они явно очень хорошая такая химия. А вот, ну, вот прямо в сети ничего не сделаешь с этим пока что. Есть подозрение, кто это, там не так много точек вверх по
1: но,
0: улице.
1: Но, как говорится, не пойман, не вор, это да, надо да, доказать. Да. Еще одна речка, известная Ольховка, это микрорайон Заречный.
0: Угу. Сортировка Заречная, да, старая сортировка, даже не старая, новая получается.
1: А ведь, причем сортировка. Я читала, что раньше Ольховкой называли вообще другие притоки и сети. Но, видимо, это
0: так же, как
1: история, Сокулинка.
0: Три названия, которые Черемшанка, Ольховка и Акулинка. Они очень такие распространенные и повторялись.
1: Но мы говорим про ту Ольховку, которая берет свое начало в Семи ключах. Угу. И вообще раньше, по-моему, называлась в 19 веке Березовка.
0: И такое было название, да. Но, тем не менее, тоже речка, которая практически нами незамечаема. И, к сожалению, тоже последние все работы с нею, в общем-то, привели к очень странному восприятию. Дело в том, что у этой речки, в отличие от тех, о которых мы говорили, сохранился пруд. Да, потому что на Ольховке стоит, собственно, плотина. Это какая улица-то, господи? Готвальда, да, Гражданская, вот, собственно, в той части, ну, рядом находится Ургупс. Плотину недавно отремонтировали, она все-таки объект культурного наследия, вот, она заиграла красками, буквально пару недель назад нам объявили, что рядом будет благоустройство берегов, что вызывает, ну, пока что некоторые серьезные опасения, вот, они там все-таки зеленые, там прекрасно все... природы освоена, и при этом человек может совершенно спокойно этим пользоваться. Вот, посмотрим, чем обернется благоустройство, но вот благоустройство самого пруда пока обернулось тем, что берега полностью вокруг заасфальтированы, забетонированы, а речка, соответственно, прудик сам, он такой, как бы, как какой-то резервуар теперь смотрится, там еще спуск воды, это такой советский тоже был странный вариант, вот, он, ну, выглядит очень технично, да, так скажем, он визуально, ну, как бы неинтересен, вот, а вот плотина через дорогу, она уже будет красиво смотреться. То есть, ну, как будто бы такие места надо как-то иначе благоустраивать. Все-таки, ну, вода, доступ к воде, озеленение, возможность создать какую-то парковую зону. И вдоль рек обычно, собственно, парки сейчас и создают. Вдоль малых рек. Вот. И здесь у нас маленький, крохотный вот такой вот шанс с этим пространством поработать более Да, серьезно. Потому что, по сути, вот у нас из малых рек вот этот крохотный фрагмент и река Патрушиха. Все, больше малых рек на поверхности города не осталось.
1: Вот, кстати, с чего мы начали, если многим людям задать вопрос, какая река в Екатеринбурге называют Исеть, но многие еще, наверное, все-таки вторую назовут. Это река Патрушиха. Хотя изначально так назывался приток к той самой реке, которую мы сейчас называем Патрушиха. А река называлась Уктусом.
0: Да, река была Уктуска или Уктус. Собственно, завод Уктусский, он получил название по реке, потому что редкий случай, чтобы это Екатеринбург исключение, да, одно из немногих, вот, когда называли не по реке завод, а вот в честь кого-то. Вот. А Уктусский завод в 1704 году, вот, собственно, на Уктусе возникает, и в честь этой реки был назван на протяжении последующих полутора столетий.
1: А почему потом поменяли? Почему заводы Уктусские, а река Патрушиха?
0: Это какая-то непонятная история. Может, уже докопались? Я просто последние пару лет не особо смотрел по этой теме. Но там была какая-то версия, что когда карты рисовали в 20 веке, рисовальщик карты что-то просто перепутал, не знал. Да, вот, и по притоку, собственно, всю реку и обозначил. Да, вот. Может быть и так. Но это все не столь важно, потому что район-то все равно сохранил название Уктус. Да, и, собственно, у нас там есть Уктусы правобережные, левобережные, ЖК, связанные с Уктусом. Так что название никуда не девается. Оно еще, в общем, оно переживет все, что угодно. Вот. А река, она течет. Она подверглась многочисленным тоже изменениям своего ландшафта. В нижней части, то есть вот там, где как раз были уктусские заводы, там же было их Нижний Уктусский, Верхний Уктусский, потом Елизавет. Там прямо каскад запруд. Да, и эти запруды до сих пор действуют. Старый Уктусский завод давно исчез. Пруд спустили еще во второй половине 19 века. А, соответственно, выше по течению уже в советское время создали пруд «Спартак» при заводе под этим же названием. Вот. И там рядом горнолыжка, собственно, да, привычные нам когда-то трамплины, теперь просто горнолыжный комплекс. Вот. И она там прямо зарегулирована вот максимально. Там шаг вот этих плотин очень-очень плотный, да, для такой реки, потому что сама по себе она все-таки, ну, достаточно вброд перейти. Вот. А там такие пруды. А верховья реки, их в 20 веке тоже очень сильно покорежило, потому что там были всякие сельхозполя. Это территория современного академического, совхозного, широкой речки. И там были торфяники. И из-за вот этих всех работ, где-то сельских, где-то торфоразработки, там, соответственно, реку периодически, ну, вот ее русло просто куда-то в какую-то канаву перенаправляли. И, по сути, только в 2000-х годах ей создали постоянное русло, но то, каким оно создано, естественно, вызывает только горькую усмешку.
1: Почему?
0: И недоумение.
1: Объясни, пожалуйста.
0: Ну, во-первых, вообще до, по сути, середины, даже конца 2010-х годов понятия малых рек мы не знали нигде. На них не обращали внимания. Ни градостроители, ни экологи, ни архитекторы, ни тем более жители. Да, вот. Ну, канавы и канавы. Что-то там течет, как бы вонючая речка. Да? Вот стереотип, который у всех сразу будет возникать. А постепенно, естественно, это мировая практика, общемировая практика. Вот на протяжении последних двух десятилетий сформировался очень четкий подход, что малая река – это прежде всего экосистема. Да? Это, собственно, стержень, вдоль которого природа формирует сложные свои с биоразнообразием, да, экосистемы. Это же не только рыбы, птицы, это и насекомые, и растения, и так далее. Да, вот. И, соответственно, если даже эта река вот такая узенькая, маленькая, ручей по-нашему, да, она в любом случае формирует свою долину реки. Да, и где-то она может быть очень ярко выражена. Вот пермякам в этом плане везет. У них долины рек – это глубокие, да, такие лага, иногда по 30-40 метров глубиной. То есть в рельефе их очень хорошо видно. И там течет вот эта узенькая маленькая речушка. Но весь лог, он зеленый, он живет, да, он выполняет вот эту функцию экологическую, а для людей он может выполнять рекреационную функцию. У нас рельеф не такой выраженный. Да, поэтому я и говорю, что у нас реки бы эти смотрелись, конечно, несколько иначе эстетически. Но с точки зрения экологии они, конечно, бы создавали. И что сделали на Патрушихе? берега засыпаны щебенкой. Да, никакой вот этой экосистемы возникнуть в этом, ну, почти не может. Ну, там сорная трава какая-то, конечно, растет. Вот. А дальше началась еще и массовая застройка. То есть, вот, собственно, районы, которые я перечислял, они вдоль этой реки активно формируются последние 20 лет, особенно интенсивно последние, ну, там, 8 лет. И, соответственно, к реке отношение, ну, типа, она будет частью какой-то рекреации, как нам в академическом на рендерах показывали, а по факту мы там же видим, что там, где должна была быть река на территории парка Преображенского, кусок этой реки 2 года назад запрятали в трубу. И это на фоне, да, всего, что творится, ну, собственно, вот в градостроительной мысли России и на мира, где, ну, ценность этих рек, она общепризнана.
1: Здесь в трубу. А что творится? Что творится? Специально я посмотрела проекты всякие, uh-huh. например, московские. Вот эта идея, о которой ты говоришь, о возвращении на поверхность подземных рек. КБ «Стрелка», небезызвестное, опубликовало исследование «Москва. Город 150 рек». Там идея, чтобы, например, Неглинку и ручей, который спрятан в трубах, например, под Цветным бульваром, выпустить на поверхность. И все, и заливные луга, и красота. Как ты относишься все-таки к этой идее?
0: Ну, в этом есть, естественно, большой здравый смысл. Я как раз на экскурсиях, когда про реки вожу, я с людьми очень подробно, вот мы как бы разговариваем, какая функция вообще такой реки в городском пространстве. Вот часть из них мы обозначили, да, то есть это, ну, если обобщить, экологическая и рекреационная. А для нас они наиболее понятные и очевидные. Этим не исчерпывается, естественно. Но проблема в том, что зачастую вернуть реку из коллекторов на поверхность практически невозможно, потому что сверху уже существует плотная городская среда. Да, и эта река, ну, как, вот как ее, ну, как бы там кварталы выстроены, да, можно, конечно, но если мы прямо жестко будем, река важнее людей, ну, значит, расселяем людей.
1: Ну, в том, да, самом проекте, но в целом, я сказала, в общем, к 50-му году.
0: Да, да, неважно, к 50-му, к там, 100-му году. Проблема в том, что просто в большинстве случаев уже сверху сформировался город, для этого их туда и загнали, да, чтобы они не мешали вот этому стройному, рациональному освоению территории. А вот, поэтому, к сожалению, это первая проблема, которую вот так легко, насколько мне решить. Мы должны держать это в голове, потому что мы же видим, что, ну и тем более сейчас среда, которая формируется, у нее срок жизни в разы меньше, чем та, которая была до нас, да, то есть там в среднем 20-25 лет просуществуют эти многоэтажные сооружения. Вот. Когда будут сносить, ну, вот к 2050-му, да, есть шанс
1: ты
0: поговорить.
1: Малый лак дал, конечно, но
0: это
1: тем
0: не
1: менее...
0: я, это стройматериалы, из которых они сделаны.
1: Слушай, ну вот будь твоя воля, представим себе, есть речка подземная в Екатеринбурге, которую бы ты выпустил на волю и сказал, вот это было бы классно.
0: Ну, как бы, еще раз, вот так вот по-честному, в исторической части ни одну не выпустишь. Ну, вот некуда, вот. Некуда. А где-то вот там ближе к, ну, так скажем, к окраинным районам, где эти речки тоже, да, в каком-то виде существовали, там еще можно подумать. Но вот у меня маршрут по речке Малаховке, он как раз показывает, что на промежутке между дендрарием и зоопарком эта речка сформировала определенную стратегию городской планировки. То есть мы идем по этому, как бы, воображаемому руслу, ориентируясь на последнюю карту, где эта река отмечена, 1948 года. Вот, мы по ней идем и видим, что, да, практически везде застройки-то нет. Да, то есть это огромные дворы, это огромные зеленые какие-то зоны. Тот же парк Энгельса, например, да, во многом тоже такая иллюстрация
1: то
0: этого.
1: То есть наличие речки сформировало городскую отчасть.
0: Да, отчасти. Именно Малаховки. Вот у Мельковки, например, практически нет, кроме вот самого низа, там, где территория рядом с космосом. Да, там вот эти огромные, ну, так скажем, пустые зоны, да, они во многом связаны с тем, что там же не только Мельковка, там еще был Ключик Макаровский, тоже воды много дает, около Дивса сейчас вытекает. И он до 60-х годов затапливал регулярно всю окрестность.
1: Ну, а как быть с той темой, что от некоторых речек подземных до сих пор проблемы? Во всяком случае, на речке.
0: От всех речек проблемы.
1: Например, Основенка. Недавнее совершенно происшествие.
0: Вот мы можем Основинку, да, и потом Малаховку еще можно упомянуть. У Основинки, да, собственно, вот буквально вот мы только что были свидетелями. Да, у меня это предположение, не могу это утверждать однозначно, но если мы посмотрим на карты пересечения, ну, собственно, улицы Раевского, да,
1: это где Основинский парк за ТЦ Парк Хаус.
0: Да, ну уже даже ближе туда, к выходу, да, за пределы, в сторону Шарташа. Вот, но тем не менее, и мы знаем, что вот буквально на днях у одной компании там пополз грунт, чуть не захватил соседний многоэтажный дом, да, при попытке котлован, построить котлован, да, при попытке пополз. Построить новый, да, новую многоэтажку. И, ну, все гадали там, что произошло, нарушение технологий. Ну, вот я, собственно, вчера посмотрел старые карты, советские уже, да, не то чтобы старые, но советские. И там отчетливо видно, что, опять же, вот до конца 50-х годов на этой территории небольшой пруд, и река Основинка течет. Значит, ну, я сначала предположил, что, может, это начало реки Основинки, потом еще почитал. Основинка тоже была золотоносная река, и вот эти прутки, созданные на ней, это вот были золотопромывальные. И, возможно, просто там фрагмент этого прутка. Река берет начало еще выше, ближе к Шарташу, к Шарташским болотам. Вот. И, соответственно, ну вот, собственно, никуда это не девается. Это характер грунта, это грунтовые воды. И, собственно, там живет моя коллега рядом из ЭКБ «Гуляем», и она говорит, собственно, у нас, у нее малоэтажные советские домики, и у нас всегда было, ну, как бы знание, что здесь что-то, значит, какие-то источники воды, поэтому не строили никогда ничего крупного, да, и любое забуривание, оно как бы на поверхность вытаскивает вот эти подземные воды. Вот. Влияет. Не знаю, это ли оно или нет, но, тем не менее, мы четко это видим. То есть, можно взять карту, по-моему, 56-й год был, которую я смотрел вчера, и вот на ней вот все еще есть эти водные какие-то фрагменты. И река Основинка, она вот четко дальше течет через пруды и через парк Основинский и впадает в районе нынешней улицы Маяковского и проспекта Космонавтов в Мельковку.
1: Вот любопытно, как много застройщиков в Екатеринбурге учитывают наличие подземных рек при строительстве?
0: Объясню, вот давай по Малаховке просто скажу. Это случай с одним застройщиком несколько лет назад. Не буду его называть, там как бы, он не жилые дома строил, а вполне нормальное как бы, здание. А во время рытья котлована они знали, что рядом где-то река должна быть. Но на картах это, по всей видимости, никак четко не отмечено, даже там, не знаю, на секретных, потому что это все коммуникации, которые вообще в общем доступе не существуют. Это секретная документация. И они ковшом зацепили эту трубу с речкой Малаховкой, и в течение месяца, значит, весь котлован был просто насос и бесконечное выкачивание воды, потому что пока они там решали вопросы. Дело в том, что тоже мало кто знает, вообще-то подземные реки, они у нас не включены ни в какие правовые рамки, и у них нет хозяина фактически. То есть что-то течет по некой трубе. Но что это, чье это и кто за это отвечает, до конца непонятно.
1: Чем закончилась та история?
0: Ну, они, видимо, эту трубу все-таки как-то залатали, да, там с кем-то, не знаю, на каком уровне вопросы решили, и здание построено. То есть она где-то там в глубине, возможно, ее как-то там выгородили, чтобы она при каких-нибудь следующих проблемах не рванула. А вот, естественно, это как бы технический процесс уже самого застройщика. Но Малаховка себя проявляет давно и обстоятельно. Опять же, старожилы хорошо помнят Восточное Малышево, где мост железнодорожный традиционно десятилетиями после дождей там всегда был гигантский водоем. Да, я в школу ездил в начале 90-х на троллейбусе, вот он въезжал в это море, значит, проезжал, расплескивая волны, и ехал дальше в автозагородок. Вот, почему? Потому что там очень узкая труба, она, маленький ее фрагмент торчит на поверхности, да, прям можно потрогать реку, да, вот, и прямо видно, что диаметр крохотный. Да, и как только увеличиваются вот эти осадки, а они же все выведены, как я говорил, в малые реки, да, ливневки, вот, они не справляются, забиваются, вода остается на поверхности. Сейчас такая же история Энгельса-Луначарского. Да, точно так же. Ливневые дожди, и моментально перекресток заливает морем, потому что коллектор Малаховки не справляется.
1: Дмитрий Москвин на радиофорум в программе «Вездеход». Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: И ждем снова. До свидания.
0: Да, всего доброго.
3: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
11: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
3: Налоги.
4: Законопроект об исчислении налога в длящихся контрактах прошел первое чтение в Госдуме. Инициативу российский парламент обсуждал в четверг, 14 мая. Как напоминает газета «Коммерсант», сейчас продавец может потребовать от покупателя доплату НДС сверх цены договора. Согласно принятому законопроекту, если у покупателя нет права вычета НДС, то бремя его уплаты будет уже на продавце. Налог придется исчислить в пределах цены контракта. В Госдуме предлагают применять механизм шире, вне зависимости от права покупателя на вычет. Комитет российского парламента по бюджету и налогам в своем заключении на законопроект предложил ко второму чтению расширить предложенный подход и на случай, когда у покупателя есть право вычета НДС. Необходимость в этом объясняют тем, что порядок исчисления налога при продаже одних и тех же товаров не может зависеть от наличия или отсутствия у покупателя такого права. Эксперты, опрошенные изданием, подчеркнули, что законопроект нельзя назвать компромиссным, и в таких формулировках он вряд ли устроит все стороны сделок.
3: Рынки. Банковский сектор.
4: Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Данные Свердловской области соответствует среднероссийским показателям. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребительским кредитам. При этом сами кредитные учреждения начали смягчать скоринговые критерии на фоне снижения спроса на кредиты со стороны населения. Финансовые организации стараются удерживать объемы выдач и активнее конкурируют за клиентов с высоким персональным кредитным рейтингом. Особенно заметна борьба за качественных заемщиков. Так, по данным НБКИ, для клиентов с кредитным рейтингом выше 750 баллов доля отказов сейчас составляет около 50%. Статистику публикует агентство ЯН.
3: Рынок труда.
4: В Свердловской области зафиксирован рост зарплатных предложений в 25 профобластях. На первом месте сферы домашний, обслуживающий персонал и транспорт, логистика, перевозки. Здесь зарплатные предложения выросли на 21%, плюс 12 900 рублей и плюс 16 900 рублей соответственно, рассказала представитель HeadHunter Лилия Сауленко.
12: На втором месте по росту зарплатных предложений рабочий персонал, плюс 18%, это 14 тысяч рублей. На третьем административный персонал плюс 17% или плюс 9 500 рублей. Далее идут сферы строительства недвижимости и производства. Прирост предложений составил плюс 16 и плюс 15% соответственно. Также выросли зарплатные предложения для юристов в розничной торговле, медицине, в сфере развлечений и масс-медиа.
4: При этом наиболее высокие медианные зарплаты весной в Свердловской области работодатели предлагают специалистам следующих направлений. Высший и средний менеджмент 139 600 рублей. Стратегия инвестиций консалтинг 121 тысяча.
3: Бизнес-пятница.
4: 77% россиян хотя бы раз в жизни продавали личные вещи. По данным опроса платформы Авито, первую продажу большинство респондентов совершило взрослыми, им было больше 23 лет. 17% продали первую вещь, будучи студентами, и четверть оказалась предприимчивыми подростками. Чаще всего первой проданной вещью была одежда либо техника. 7% продавали книги и учебники, а 6% что-то из категории хендмейд. В среднем с первой продажи опрошенным удалось заработать 2200 рублей. Результаты опроса публикует портал Банки.ру. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
13: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
14: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
15: Добрый день. Курс доллара на рынке Форекс сегодня обрушился ниже 71 рубля впервые с февраля 2023-го, пишет РБК. Как говорят аналитики, на курс рубля продолжают влиять несколько факторов, и в том числе на вес предложения со стороны экспортеров, низкий спрос импортеров. Напомню, накануне курс доллара опускался ниже 71 рубля в ходе торгов на межбанковской валютной бирже. Агентство Bloomberg отмечало, что с апреля рубль укрепился к доллару на 12%, в том числе из-за роста валютных поступлений от продажи нефти после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. В Каменске-Уральском завели уголовное дело на детского тренера по боксу, который избивал воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского СКР. Ранее СМИ распространили кадры с тренировки, на которых видно, как мужчина бьет ребенка, в том числе ногой в спину. Сейчас правоохранители собирают доказательства, ведут опрос свидетелей, изымают документы в рамках следственных действий. Инциденту будет дана надлежащая правовая оценка, говорится в сообщении СК, пишет «Новый день». В Свердловском селе Косулино в аварийном доме рухнул потолок, сообщает Федерал-пресс. После обрушения потолка в общем коридоре дверь в одну из квартир двухэтажки оказалась заблокирована. Двух жильцов из здания эвакуировали при помощи лестницы сотрудники пожарной части. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Дом был построен в 1967 году. Администрация Белоярского городского округа признала его аварийным осенью 22 года. Жильцы после этого остались только в одной из квартир, отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. В летние каникулы смогут трудоустроиться 15 тысяч свердловских подростков. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер. На летнюю занятость несовершеннолетних в этом году выделили больше 60 миллионов рублей. Ребята, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную к зарплате выплату от региона в сумме 4 284 рубля в месяц, написал Денис Паслер в своих соцсетях. В данный момент различные вакансии для подростков предлагают больше 200 работодателей. Большая часть предложений касается работы в культурных и образовательных учреждениях, а также в центрах творчества и муниципальных хозяйственных службах, пишет «Новый день». Первые стыковые матчи за право выступать в российской футбольной премьер-лиге пройдут сегодня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы, волгоградский «Ротор» с «Акроном» из Тольятти. В сезоне РПЛ махачкалинский «Динамо» занял 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» 13. «Урал» занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» 4. По жеребьевке РФС первые матчи дома проводят клубы 2-го по значимости дивизиона в Екатеринбурге и Волгограде. Ответные матчи пройдут 23 мая в Махачкале и Самаре, соответственно. «Урал» покинул РПЛ по итогам сезона 2023-24. «Ротор» в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 2020-21, отмечает агентство ТАСС. Официальный доллар сегодня 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
16: Информация на правах рекламы.
17: Добро пожаловать в «Изумрудный Бор» – район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
18: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в «Изумрудном Бору».
19: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
21: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
16: Информация на правах рекламы.
22: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
23: Повтор программы.
24: В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
4: На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир «Время юридической консультации». Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Олег, здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Месяц, по-моему, сегодня, как мы с вами вдвоем в эфире. Никто нас с вами, нашу с вами компанию не разделяет и не разбивает. Ну и ладно, будем работать в таком составе. С чего начнем? Начнем мы с очередного первого чтения. Госдума приняла в первом чтении поправки о подсудности исков жертв мошенников. На самом деле это новые правила, которые в гражданско-правовом, я так понимаю, что кодексе прописаны. И эти самые правила позволят подавать иски о взыскании необоснованного обогащения по месту жительства ответчика, заявителя или месту расследования уголовного дела. Почему важно было это прописать в отдельных поправках, или же мы говорим в очередной раз о том, что у нас стараются прописать и предусмотреть, ну, какие-то вот частные случаи для того, чтобы было, ну, в некоем смысле удобнее работать именно вот по мошенническим делам, которые, ну, настолько разнообразны, полны нюансов и так далее, что вот пытаются формулу какую-то подобрать. В общем, это хорошо или это плохо?
2: Это хорошо. Это, с одной стороны, безусловно, частный случай. Но частный случай, который в современных условиях, к сожалению, приобретает достаточно важное значение. Мы с вами уже не первый раз, я бы даже сказал, не первый год в эфире затрагиваем проблему мошенников разного рода, но все, скажем так, разного рода удаленного мошенничества, когда обманом, введением в заблуждение вынуждают конкретного человека перевести свои деньги, передать свои деньги и перевести их какому-то третьему лицу, какому-то другому лицу. И бесспорно у этой сферы есть, у этой проблемы есть несколько измерений. И есть измерения, о которых мы здесь тоже достаточно часто говорили, связанные с предотвращением, с недопущением такого типа мошенничества. И меры принимались и принимаются разнообразные, не всегда абсолютно такие очевидные и однозначные. Это и период охлаждения по сделкам, например. Это ограничение на снятие наличных, это возможность дополнительной проверки со стороны банков и блокировка денежных переводов, что тоже мы с вами обсуждали. Иногда блокируются вполне легальные, как бы нормальные экономические действия, что тормозит и может создать такие и неудобства, и проблемы, иногда даже гражданско-правовые последствия для человека, который пытается перечислить. Есть, и это то, что связано с предотвращением. Но есть и меры, которые связаны, ну, скажем, с устранением последствий. И, конечно, с одной стороны, бесспорно нужно и можно говорить о уголовном деле, об уголовном расследовании, о привлечении преступников, виновных лиц к уголовной ответственности. И мы в этой части тоже видели определенное такое развитие, уточнение уголовного законодательства, когда вводятся дополнительные квалифицирующие признаки, связанные с совершением того или иного преступления. Но если мы говорим о частном лице, о потерпевшем, то для него, конечно, принципиальное значение, наверное, имеет, первоочередное, имеет восстановление своего положения, получив возврат денег. И это, наверное, ключевое. Справедливое чувство возмездия, там, кары для преступника, это бесспорно, наверное, тоже психологически важно, но если мы будем это ранжировать, то возврат денег будет ключевым. И здесь в связи где-то с объективными, где-то субъективными сложностями и длительностью уголовного расследования на помощь приходят гражданско-правовые механизмы. Потому что если бы у нас механизм уголовно-правового преследования работал бы максимально эффективно, причем я здесь сразу оговорюсь, ну, поостерегусь вот так вот кидать все камни в огород правоохранительных органов, потому что действительно преступления бывают достаточно сложные к расследованию, потому что есть у нас посредники, вот так называемые дропперы, о ком мы, кстати, тоже обсуждали.
5: В этом сложность расследования мошеннических именно преступлений, потому что вот все эти механизмы, которые у нас недопрописаны или недопредусмотрены, они, конечно, идут в ход именно для совершения противоправных действий.
2: Тут даже дело не только в этом. То есть одно дело недопрописанный механизм, а другое дело реальное установление виновного лица. Условно говоря, если вот этот посредник, так называемый дроппер, о ком часто мы говорили, получает банковскую карту и отдает ему кому-то третьему неизвестному, то, что называется, дроппера-то мы найдем. Но
5: конечный бенефициар останется неизвестен.
2: Но конечного преступника, кто получил реальные выгоды, реальные деньги, это может не помочь установить. И, соответственно, в идеальной картине мира должно было бы расследоваться уголовное дело, должен быть установлен преступник, и в рамках рассмотрения уголовного дела, есть такой институт, гражданский иск в рамках уголовного дела, возмещение вреда, причиненного преступлением. И деньги, ущерб должен быть возмещен преступником. Но, как уже сказал, есть определенные проблемы в связи с длительностью расследования, сложностью, дела приостанавливаются. Но, так или иначе, у

0: подсудности. То есть в какой суд будет лицо должно обратиться с иском о взыскании, в данном случае, неосновательного обогащения. И общее правило, что у нас истец всегда обращается по месту нахождения ответчика. Что, в общем-то, по-своему вполне логично, потому что, ну, скажем так, истец атакует, ответчик защищается, и для того, чтобы не создавались процессуальные препятствия для эффективной судебной защиты для ответчика, это должно быть там территориально.
1: Ну или он не создавал этих самых препятствий, не могу приехать и так далее. И тому этот подобное, вопрос, оплатите расходы и прочее.
0: Этот вопрос как раз можно решить достаточно эффективно. Тут все-таки, когда изначально законодатель формулировал положение о подсудности, у нас есть из этого исключение. Например, работник по трудовым спорам может заявлять иск по своему месту нахождения. То есть здесь законодатель такую процессуальную, как бы встал на процессуальную сторону заявителя, работника.
1: Но все-таки трудоустройство – это несколько более понятные отношения, нежели мошенничество.
0: Бесспорно. Там, не знаю, или по семейным спорам можно заявлять по месту нахождения заявителя, истца, там, мужа, жены, кто подает соответствующий иск. А вот с таким интернет-мошенничеством это проблема, ну, что называется, стала более значимой. Потому что, ну, я даже могу сказать из нашей собственной практики, что у нас были подобные дела, когда фактически вот мы представляли интересы жертв такого интернет-мошенничества, но там получатели средств, их было несколько, и они были раскиданы по всей России. То есть потерпевший находится в Екатеринбурге, а там была Астрахань, там был Архангельск. То есть,
1: ну, в общем, от Волги до Енисея.
0: Конечно. А это дела судов общей юрисдикции. И если в арбитражных судах уже налажена система онлайн-заседаний, когда можно, ну, в подавляющем большинстве случаев, а по крайней мере в суде первой инстанции, можно, не обязательно приезжать, можно вот через интернет-связь, то, конечно, в судах общей юрисдикции это, мягко говоря, оставляет желать лучшего, даже такого механизма как бы не предусмотрено. И поэтому фактически у нас возникает такое процессуальное препятствие для эффективной защиты своих прав, для получения хотя бы, мы даже не говорим о взыскании денег, хотя бы для получения исполнительного листа решения
1: по делу.
0: На это обратил внимание Конституционный суд. То есть здесь у нас Конституционный суд, скажем так, встал на защиту. Это решение было принято, постановление, точнее, Конституционного суда было принято вот буквально вот-вот, в декабре 2025 года, где Конституционный суд сказал, что статья 29 Гражданского процессуального кодекса, которая определяет правила подсудности, в подобных ситуациях, в подобных спорах необоснованно смещает баланс интересов в пользу виновного, в пользу ответчика, вот именно с учетом самой особенности возникновения гражданско-правового спора. Поэтому этот законопроект, по сути, является реализацией вот этих правоположений, которые сформулировал Конституционный суд, и корректирует статью 29, которая позволяет по подобным спорам заявлять иски по месту нахождения истца. Отдельный вопрос, тут, учитывая, что это еще первое чтение, во втором чтении могут быть правки, тут нужно отдельно будет проверить после принятия в окончательном виде, как эти положения будут сформулированы, как, условно говоря, как законодатель отграничит взыскание неосновательного обогащения в результате преступления и просто обычного гражданского правового спора без вот такого преступного элемента. Там будет ли требоваться возбуждение уголовного дела? Потому что мы понимаем, что иногда и с возбуждением уголовного дела возникают определенные сложности. Или как это нужно будет подтверждать, какими документами. Но в целом это, конечно, такое изменение, они направлены на дополнительную защиту, или я бы даже сказал, не на дополнительную защиту, а на выравнивание баланса между потерпевшим и, соответственно, истцом, и потенциальным ответчиком, потому что это ведь не предполагает уголовное обвинение. То есть тот, кто получал деньги, это не значит, что и с кого мы можем взыскивать в рамках неосновательного обогащения, не означает, что он совершил преступление, потому что для преступления нужна...
1: Но он может быть средством.
0: Для преступления нужна

0: вина. То есть, как это произошло, какие обстоятельства. У нас это в, не в, в гражданское, как бы в гражданское правовое отношение не закладывается. Поэтому, ну и тут ключевое отличие, оно, в общем-то, вполне понятно. Когда мы говорим о неосновательном обогащении в результате, вот, ну, пока я возьму это слово в кавычки, мошеннических действий, то воля лица, который перечисляет деньги, она искажена. То есть он, скажем так, до конца не отдает отчет, не понимает хотя бы даже, кому он перечисляет и где он находится. Потому что если, например, это гражданско-правовой спор, вот классический, о неосновательном обогащении, то, ну, например, мы с вами на словах договорились там, о заключении какого-то договора, который требует обязательной письменной формы. Вы мне перечислили деньги, а договор я не подписал.
1: Ну, не заключили.
0: Но вы хотя бы, когда будете обращаться ко мне с иском, вы хотя бы понимаете, кому вы перечисляли, где я нахожусь, в связи с чем. То есть вы...
1: Ну, мы друг друга видели условно.
0: Да, еженедельно, уже на протяжении месяца. Поэтому, конечно, такое изменение, ну, во-первых, оно было неизбежно в связи с позицией Конституционного суда, во-вторых, оно, конечно, хоть и носит такой относительно частный случай, это, ну, в общем массиве гражданских дел не самый большой процент, но, конечно, для конкретного потерпевшего очень значимо.
1: Если попытаться заглянуть чуть-чуть в будущее, еще раз подчеркну, что мы сейчас говорили с Олегом Сергеевичем о первом чтении. Но если у нас все-таки вот в той виде и в той форме, в котором эта инициатива сейчас оформлена, доходит до третьего чтения и в итоге становится тем, той правкой или тем законом, который был предложен. Придется заканчивать те дела или те иски, закрывать те иски, отзывать те иски, которые были поданы, и переподавать, ну, потому что это более удобный механизм. То есть, что будет, если это примут в том виде, в котором предложено?
0: Дело в том, что есть общие, значит, ну, сейчас у нас, вот если посмотреть тот вариант, который предлагается, то речь идет о исках потерпевшего от преступления, связанного с хищением денежных средств. То есть обязательно должно быть уголовное дело, должно быть признание потерпевшим. Если же мы говорим, вот, отвечая на ваш вопрос, то нет, не придется, и более того, невозможно, потому что у нас общие правила процессуальные, такой, как бы, все процессы гражданские, арбитражные, уголовные подчиняются этому правилу, что дело рассматривается по тем процессуальным правилам, которые действовали на момент его возникновения. То есть, соответственно...
1: Назад дороги нет.
0: Назад дороги нет. А если от иска, например, отказаться, то...
1: Вопрос, примут ли повторный?
0: Нет, не примут. То есть это тоже отказ от иска препятствует повторному обращению. Другое дело, что... Но в настоящий момент в предложенном законопроекте никаких переходных положений нет, но чисто теоретически у нас законодатель как раз во втором чтении может принять переходные положения. Например, что все иски, которые рассматриваются в настоящий момент, например, по ходатайству истца, могут быть переданы по подсудности. То есть вот это был бы вариант, может быть, какой-то такой компромиссный, когда инициатива о передаче дела, потому что мы понимаем, передача дела – это затягивание, это более длительный срок, новый начинается сначала, то есть есть.
1: Дальше судья должен ознакомиться, конечно, со всем, что было до него.
0: Конечно,
1: и так далее.
0: Поэтому если, вот, например, будет такое положение, когда инициатива о передаче дела может исходить только от самого истца, и это его решение, это, возможно, было бы вполне разумным, потому что какие-то иски только на начальном этапе.
1: Олег Сергеевич, у меня, на самом деле, по этой теме последний вопрос. Вы в качестве примера приводили историю из собственной практики, когда иски были поданы, вот как я сформулировала, от Волги до Енисея. Во всех судах уже получены решения, или это вот прошедшее длящееся, так называемое?
0: Решения получены, но там достаточно сложная история. По первой инстанции решения были как раз вот, которые и определяют, что эти дела не являются столь очевидными. По первой инстанции было решение в пользу заявителя, потом областной суд на стадии апелляции решение изменил, там спор еще
1: продолжается. Но все равно, да, это вот каждый отдельный регион,
0: каждый отдельный,
1: и приходится,
0: да,
1: это все, да, вести и контролировать. Следующая тема, немножечко поговорим о налогах, я просто прочитаю заголовок, потому что для меня, как для неспециалиста, это в принципе что-то сложное на уровне документов, которые потом заканчиваются деньгами. Госдума одобрила порядок расчета НДС по контрактам, если в налоговый кодекс внесли изменения. Ситуация, договор, по которому будет рассчитан НДС, был заключен в одно время, но тут, пока наш договор длится, в налоговом кодексе произошли изменения. То, кстати, о чем я вас сейчас спрашивала по гражданско-правовым искам, тут-то что и какой порядок расчета одобрен? То есть насколько в пользу, спрошу прямо, насколько в пользу бизнеса эта история? Ну, и вносит ли она ясность в ситуацию?
0: Значит, она, безусловно, вносит ясность. В общем, я скажу сразу, я просто внутренне возмущен таким поведением Государственной Думы. На мой взгляд, это абсолютно возмутительно, но возмущен я, конечно же, не как практикующий юрист, адвокат, а как преподаватель. Потому что последние 24 года...
1: Пока вы преподаете.
0: Пока я преподаю, я со студентами решаю подобную задачу, что если при заключении договора не был предусмотрен НДС, а продавец является налогоплательщиком, то как быть в этой ситуации? Можно ли довзыскать сумму НДС, либо нужно определять ее расчетным путем? И эта задача и эта проблема, она хороша и интересна тем, ну, для с точки зрения рассмотрения студенческой аудитории, что вот за эти там 20, ну, скажем так, за 26 лет, ну, с
1: 2000... Ничего не поменялось?
0: Нет, в том-то все и дело. Менялось, и причем менялось трижды. То есть три раза у нас высший арбитражный суд дважды в 2000 году сформулировал одну правовую позицию, что если НДС не предусмотрен, то его можно довзыскивать. Ну вот, предположим, вот тут ситуации могут быть две. Первое, мы с вами заключили договор, я плательщик НДС, но в договоре я не указал, что цена включает сумму НДС. Это первый вариант. И здесь вот было две позиции с начала 2000 года о том, что если так произошло, я с вас плюсом эти там 20 или 18, как было, довзыскиваю. В 2014 году высший арбитражный суд эту позицию пересмотрел и сказал: нет, ты знал, какой у тебя режим налогообложения, если ты не включил, не указал, никак не предусмотрел, ну, это твоя вина, и все негативные последствия лежат на тебе. Поэтому мы считаем, что цена договора уже включает НДС внутри, и там ее расчетным способом выделяй. Но это все, эта позиция действовала с 2014 года, была абсолютно устоявшаяся, но она действовала в условиях ошибки продавца, потому что у нас длительное время ставка НДС не менялась. Но наступили, что называется, новые времена, и у нас возникла ситуация другая. Когда при длительном договоре, например, договор, который захватывает, например, несколько налоговых периодов, возьмем так, у нас меняется налоговое законодательство, и оно может измениться двумя способами. Оно может измениться, например, отменена льгота, то есть то, что раньше НДС не облагалось, стало облагаться, а мы, когда заключали договор, мы это не предусмотрели. И вот уже современная история, когда мы заключили договор по ставке 20%, а ставка вдруг раз стала 22%. И, соответственно, размер НДС изменился. Он может, кстати, теоретически...
1: Меняться и в меньшую сторону.
0: Ну, мы были этому свидетелями, когда с 20 уменьшалось до 18. Поэтому такое и на наших...
1: И такое практика
0: тоже знает. И в наших Палестинах такое бывает. Поэтому и здесь, когда вот такое изменение, то у нас Верховный суд, в общем, занял какую-то такую промежуточную позицию, что в каких-то случаях нельзя довзыскивать, в каких-то случаях можно. В общем, была неопределенность. Сейчас все этот вопрос снимается, вносятся изменения в налоговый кодекс, и все очень как бы просто. Если стороны в договоре не предусмотрели действия при таких изменениях, то есть судьбу цены договора, там, возможности довзыскания, либо каким-то иным образом этот вопрос не предусмотрели, то никакого довзыскания НДС не допускается. Все изменение суммы НДС ложится на продавца. Ну и точно так же, если вдруг у нас НДС будет уменьшен, это тоже будет в пользу продавца. Поэтому Очень жаль, что Государственная Дума забрала у меня один из интереснейших ученических кейсов.
1: Ну почему? Это же еще первое чтение. Поэтому до конца текущей сессии, или нет, или еще не начавшейся сессии...
0: У меня как раз сегодня первый экзамен, поэтому еще могу поспрашивать.
1: Понятно. Вот, соответственно, до конца текущей сессии задачка еще действует. Ну а там как повезет, вдруг не примут.
0: Ну да. Главное, можно спросить у студентов, насколько они в курсе современных веяний законодательной деятельности.
1: Вот оно, торжество преподавателя. 3 минуты перерыв в эфире юридической консультации. После этого вернемся и продолжим.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье-365». Алексей Федорович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Мы продолжаем говорить об эндопротезировании суставов. Расскажите про сам подбор протезов. Какие они бывают? Почему врачи выбирают тот или иной вид? На какие характеристики или на какие материалы ориентируются? Ну, в том числе современная медицина.
4: Выбор типа протеза – это сложное решение врача. Оно определяет и успех операции на годы вперед, и подход к этому индивидуален. То есть первое, что оцениваем состояние костной ткани. При остеопорозе, особенно у пожилых пациентов, используем классические цементные конструкции, то есть цемент фиксирует компоненты протеза даже в ослабленной кости. Для более молодых с хорошей костью мы предпочитаем бесцементные модели, в отличие от некоторых европейских стран, где даже молодым делают цементные эндопротезы. И бесцементные модели, в них прорастает кость, что создает биологическое сращение. Второй фактор – это возраст и уровень активности. То есть молодому активному человеку нужен максимально износостойкий протез. А для него часто выбирают пару трения, керамик-керамик или керамика-полиэтилен. Эти материалы все-таки служат дольше, и они выдерживают высокие нагрузки. Для пациента более старшего возраста со спокойным образом жизни подойдут другие проверенные комбинации, например, металлополиэтилен. И третий фактор – это анатомические особенности. То есть размер, форма костей у всех разная, и хирург как раз вот при помощи 3D-моделирования подбирает подходящий по анатомии протез для пациента. И четвертый фактор – это сопутствующие болячки, заболевания. Это, например, аллергия на металлы. Перед операцией это все у аллерголога определяется, на какие именно металлы у него аллергия.
1: Если про подготовку к самой операции поговорить, какие-то технические решения, контроль, например, операции, вспомогательные технологии, причем я говорю о том, что важно и хирургу, и человеку, который после проведенной операции, он будет жить со своим суставом, при этом вот с искусственным, по сути.
4: Это КТ-планирование, то есть КТ-снимки превращают трехмерную модель сам сустав пациента. Это роботизированные технологии, когда робот подсказывает во время операции, как нужно опилить сустав, чтобы связочный аппарат не пострадал, чтобы движение было максимально полноценным и чтобы восстановительный период прошел у пациента гораздо быстрее.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье-365».
2: Если хочешь быть здоров.
5: Реклама.
6: Ух ты, велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов!
7: Да это успех!
9: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
12: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
5: первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30. Поддержи любимый Урал. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
12: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
13: 2026 год.
12: Екатеринбург, 05.
14: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
1: На 104.5 радиофорум продолжается юридическая консультация. Я напомню, что сегодня в этой студии мы вместе с Олегом Жгаревым, кандидатом юридических наук, заместителем председателя экономической коллегии адвокатов. Есть, наверное, у нас с вами еще одна тема. Опять же, она касается трудового законодательства. И я, в принципе, обратила внимание на этот заголовок, потому что очень много стало в такой вот в повестке информационной вопросов, которые касаются трудового законодательства. Депутаты, опять же, мы говорим об инициативе, она даже еще никакого чтения не прошла, депутаты предложили закрепить в законе понятие «оффер». Под заголовок, читаю с портала право.ру, работодателей обяжут заключать трудовой договор с соискателем на условиях, обозначенных в этом самом оффере. Определение, которое дается, оффер — это гарантированное предложение о трудоустройстве. В общем, это нечто такое, вот, что касается, возможно, и испытательного срока, при котором отказ от работодателя будет, ну, по сути, невозможен за некоторыми исключениями, которые в законодательстве прописаны. Насколько эта история вообще своевременна или это больше из разряда депутатских предложений, ну, потому что время такое?
0: Скажу честно, оценить, скажем так, актуальность и своевременность, и вот важность, такую социальную значимость этого предложения мне достаточно затруднительно, потому что это вопрос скорее таких социологических данных, социологических исследований, вряд ли чисто юридических. Но если мы говорим в целом о развитии законодательства и о развитии в том числе трудового законодательства, то, на мой взгляд, сама инициатива и предложение выглядит вполне разумно, учитывая, что все-таки выдача такого, скажем так, обязательного, предложения обязательного для заключения договора является правом, а не обязанностью работодателя. И с этой точки зрения, наверное, если мы говорим об такой гибкости трудового законодательства, о ситуации, когда трудовое законодательство способствует, например, такой трудовой мобильности, трудовой миграции внутренней, внутри государства, я сейчас не говорю о внешней миграции, да и о внешней миграции, наверное, тоже может идти речь, то, конечно, это является, ну, несомненным шагом вперед. Дело в том, что трудовое законодательство, есть разные точки зрения, и я думаю, что представители кафедры трудового права здесь высказали бы такую более взвешенную позицию, но, тем не менее, у трудового законодательства есть достаточно много таких, есть некие общие истоки, я скажу так аккуратно, чтобы не попасть под перекрестный огонь кафедры гражданского права и кафедры трудового права.
1: Оказывается, все сложно.
0: Не, ну, бесспорно, когда мы говорим про вообще сам процесс возникновения отраслей, то там, если мы берем теорию, то считается, что есть некоторые базовые отрасли, гражданская, уголовная, там, административная и соответствующие процессуальные отрасли права, а все остальное так или иначе возникло позднее, где-то в какой-то степени отпочковалось, а где-то...
1: Вот, у юристов тоже есть спор на тему, что было первым, курица, кто был первым.
0: Конечно, да, курица, я на своей территории могу сказать, что про налоговое право кто-то говорит, что его не существует, это часть административного, кто-то, ну, это уже очень маргинальная точка зрения, кто-то говорит, что это самостоятельная отрасль и так далее. Так вот, но тем не менее, в трудовом праве, с одной стороны, есть очевидные элементы таких гражданско-правых механизмов регулирования, ну, сам по себе трудовой договор – это все равно соглашение двух сторон, когда стороны вольны вносить туда достаточно серьезные изменения на стадии заключения. Но в то же время трудовое право бесспорно направлена и так сконцентрирована на защите прав слабого субъекта, а слабый субъект – это работник. И с одной стороны, в гражданском праве у нас давно существует, ну как давно, с римского права у нас существует...
1: Да,
0: совсем давно, да. У нас существует институт оферты, акцепт, то есть оферты как предложение заключить договор, и более, которая должна содержать все существенные условия. И если на поступившую оферту она была акцептована, то считается, что договор заключен, то есть было согласие. Есть механизм, например, безотзывной оферты, то есть когда направляется предложение заключить договор, и оно в течение определенного действия, вот лицо, которое предлагает, не может от этого отказаться. И на мой взгляд, я не вижу никаких как бы таких содержательных проблем для того, чтобы не распространить этот механизм и на трудовые отношения. Ну, например, в каком-то регионе, в какой-то территории требуются сотрудники, которые в том числе, которые готовы привлекать из других регионов. Понятно, что сейчас многие проблемы, связанные с личным собеседованием, они решаются достаточно онлайн, легко,
1: конечно,
0: через онлайн. То есть, если бы мы говорили с вами 20 лет назад, тогда бы, ну, было бы, может быть, это... Ну, не то чтобы не вполне актуально, но это было бы не столь значимо.
1: Ну, тогда история с переездом на работу в другой регион, она не была такой частой, привычной, очевидной вообще.
0: Да, сейчас, когда все такие предварительные, как сказать, предварительное собеседование, предварительное согласование, вот, сформировать убежденность, что этот сотрудник нам подходит, можно сделать все удаленно. Но потенциальный работник, он ведь должен предпринять определенные действия для того, чтобы, например, даже не переехать. Например, просто уволиться с предыдущего места работы. Я, опять же, могу привести пример на нашем собственном опыте, когда мы собеседовали кандидатов на должность секретаря, то все, с кем мы собеседовали, они все в этот момент были трудоустроены. И поэтому они, эти потенциальные кандидаты, для того, что когда мы им там сказали «да», они должны были уволиться с предыдущего места работы, но с этой точки зрения у них юридических гарантий, что они там уволятся, а к нам, когда придут, мы заключим с ними трудовой договор, у них юридических гарантий никаких не было. К нам пришли, мы заключили, разумеется.
1: Поэтому, еще бы вы это не предусмотрели.
0: Поэтому с этой точки зрения, на мой взгляд, предложения вполне себе разумные. Отдельно нужно будет посмотреть, конечно, как будет сформулировано вот эти правила. Но сама по себе логика, что я могу дать, по сути, приглашение на работу, и я не смогу потом отказаться от заключения договора, она в тех случаях, когда она не является обязательной, а когда это некая воля работодателя, то расширение возможностей действий, вариантов действий любой из сторон, который при этом может предлагать дополнительные гарантии работнику, не вижу в этом ничего плохого. Считаю, что это естественное развитие трудового законодательства, можно только поддержать.
1: Опять же, мы с вами обсуждаем эту историю на стадии предложения. Прежде чем перейти к вопросам и кейсам от наших слушателей, вот кейс из моей личной практики, который, к счастью, меня не коснулся, но я была непосредственным свидетелем этой истории, когда предварительно работодатель сказал человеку, приходящему там на должность, схожую с моей, да, человек уволился, а в итоге к моменту, когда необходимо было выходить на эту должность, сказали, ой, знаешь, нет, мы тут перераспределили нагрузку, поэтому нет. В этой ситуации, вот до возникновения и вот до утверждения, например, этих поправок, вот вообще в текущей ситуации можно что-то с юридической точки зрения делать в этой ситуации и надо ли? Потому что, ну, в некотором смысле... даже не права нарушены с точки зрения человеческих отношений, мне кажется, так не поступают. Но там все были устные договоренности. Ничего прописано не было, никаких предварительных согласий, естественно, никто не подписывал, поэтому тут документов нет.
0: На мой взгляд, ну, честно говоря, не погружался вот в подобные ситуации глубоко, и трудовое право все-таки не моя сфера профессиональных интересов.
1: Но вы же собеседовали секретарей.
0: Но, на мой взгляд, учитывая общий концепт защиты прав работников, И это не только концептуально в Трудовом кодексе, но и суды исходят все-таки тоже вот из такая как бы парадигма принятия решений. На мой взгляд, если есть достаточные доказательства, вопрос какие? Это может быть электронная переписка, это может быть там связано... То есть есть доказательства того, что было некое, ну, обещано, что называется. Да. То есть было принято положительное решение по кандидатуре. Ну, например, там есть официальный ответ, что ваша кандидатура нам подходит, там, ждем вас. То я думаю, что попробовать воспользоваться механизмом взыскания убытков, то есть обязать заключить договор, трудовой договор, я думаю, в этой ситуации будет очень затруднительно, по крайней мере, вот я выскажусь аккуратно. Но попробовать взыскать с такого недобросовестного потенциального работодателя понесенные издержки, ну, например, время там, условного вынужденного простоя на поиск новой работы. Я думаю, что в качестве вот такого гражданско-правового механизма можно попробовать.
1: Я думаю, что на этом обсуждении вот таких внутренних студийных кейсов и вопросов мы завершим. Давайте переходить к вопросам от слушателей. Здравствуйте, что должно произойти с дочерним обществом с ограниченной ответственностью, если материнская организация примет решение о своей ликвидации?
0: Ну, когда мы говорим о вообще понятии материнская и дочерняя компания, то, по сути, ведь речь идет вот, содержательно об одной простой ситуации. Компания владеет долей в другой компании. Соответственно, среди многочисленного имущества материнской компании, среди, там, не знаю, недвижимости, станков, товаров на складе, еще что-то, есть еще доля в уставном капитале другой компании. Это могут быть, если это материнская и дочерняя, то здесь именно доля. А это могут быть, например, акции Сбербанка. Это тоже как некий элемент долевого участия, но через акционерный механизм. Соответственно, у нас есть общие правила при ликвидации. Предусмотрена и определяется судьба всего имущества, начиная от офисной мебели и заканчивая долей компании. Имущество реализуется для того, чтобы погасить существующие долги материнской компании, если у нее они есть. Если все долги погашены, имущество осталось, то это имущество распределяется между участниками. Поэтому в соответствии с решением участников, если эти доли не направляются, не реализуются на погашение других долгов, то просто меняется собственник и распределяется между участниками материнской компании.
1: Так, объемный вопрос я прочитала, он на самом деле очень хорошо сформулирован. Андрей интересуется, сначала пишет, что ситуация многим знакомая, но тревожная. Занимаюсь закупкой оборудования, подписали договор поставки, приняли товар по накладной, никаких претензий на тот момент не было. И вот через месяц, после того, как все подписали, изучаю документы и паспорт на оборудование и понимаю, что нам поставили совсем другую модель. В договоре и в накладной указана одна модель, а в паспорте на само изделие совершенно другая. Поставщику говорю, меняйте, это не то, что мы заказывали, он мне, вы сами подписали накладное без замечаний, в замене отказал. И сам вопрос, имею ли я право сейчас, спустя месяц, вообще отказаться от договора в одностороннем порядке, раз мне привезли не тот товар? Или подпись в накладной все решает?
0: Действительно, вопрос, с одной стороны, такой ситуация достаточно частая, ну уж, наверное, вот не с такой совсем, не с такой фактурой, когда, по сути, подмена, когда вам продали значительно более лучший мех. То есть, все-таки, не, наверное, это такая достаточно выдающаяся ситуация, но с выявлением недостатков, которые, так называемых очевидных явных недостатков, которые могли быть выявлены при осмотре, но по тем или иным причинам, в связи там, с неаккуратностью осмотра, либо, в принципе, с ненадлежащим осмотром, не выявлены. Ситуация, повторюсь, неоднозначная, и суды у нас подходят тоже такая практика разнородная. То есть, с одной стороны, есть решения, которые свидетельствуют о том, что при принятии товара с недостатками или там, товара ненадлежащего качества без замечаний, если эти недостатки могли быть выявлены при обычном осмотре, при обычной приемке, лицо утрачивает право на предъявление претензий, что, разумеется, не касается скрытых недостатков, но тут речь идет все-таки о таких явных. Но в то же время есть практика и иной подход, когда само по себе подписание вот подобных документов накладной не лишает права предъявлять претензии. На мой взгляд, вот исходя из... И тут зависит от поведения, от обстоятельств приемки, от того, что это за товар. То есть, насколько этот товар можно было действительно осмотреть вот, и установить, что это другая модель, не только исходя из документов, а исходя из осмотра самого товара. Когда были переданы документы, то есть они были переданы одновременно с подписанием накладной, или, например, они шли отдельным, условно говоря, отдельным пакетом, то есть товар осмотрели, а мы же понимаем, что товары же бывают, не знаю, какое-нибудь промышленное оборудование в полуразобранном виде, когда десятки ящиков, значит, обитые досками, и как ты это все реально примешь. То есть тут очень много вот таких составных вещей, и очень много зависит от фактических обстоятельств. Но если вот так в целом резюмировать, то подпись в накладной, без указания замечаний, сама по себе автоматически не лишает вас права предъявить соответствующие претензии. Но вот насколько эти претензии реально могут быть удовлетворены судом, зависит от множества обстоятельств, которые просто в вопросе у нас никак не поименованы, да и не могут, наверное, быть.
1: А имеет смысл вот в подобной истории, когда мы говорим именно про какой-то промышленный станок, который будет распакован только к моменту там сборки, потому что это все шло тремя вагонами и так далее, в той же самой накладной взять и пометить, что по документам к товару там претензий не имею, окончательно можно будет что-то об этом судить на момент сверки, допустим, каких-то заводских номеров, которые на данный момент не удается осмотреть, именно вот чтобы сверить сам техпаспорт, тот же самый, вот именно с тем, что пришло с тем железом, которое поставили.
0: Ну, вообще, такие вопросы, они должны регулироваться договором. То есть у нас в договоре поставки, как правило,
1: изначально надо было
0: все прописывать. Можно предусмотреть отдельный блок, порядок приемки товара. То есть, например, что товар может быть передан, и первоначально он принимается и констатируется только... цельность упаковки, заводской или транспортной упаковки. А, например, при вскрытии упаковки должен быть приглашен представитель поставщика. Ну и так далее. То есть в этом же и этим их удобно, и хорошо, и уникально гражданское право, что кроме таких редких, точечных, существенных моментов, все остальное стороны вольны предусмотреть правила так, как они считают нужным, исходя из конкретной ситуации. Потому что ни один, даже самый развернутый гражданский кодекс не может предусмотреть все многообразие жизненных, экономических ситуаций и обстоятельств экономических взаимоотношений. Просто вот в такие моменты, исходя из особенностей конкретного договора поставки, мы понимаем значимость вот этого предварительной договоренности, которая оформляется договором.
1: У нас было общество с ограниченной ответственностью. Один из участников – колхоз. 9 лет назад ликвидировали через банкротство. Исключен из ЕГРЮЛ. Его доля в нашем обществе не продавалась с торгов и вообще никак не оформлялась. Прошло больше 9 лет. Как сейчас законно передать эту висящую долю самому обществу, чтобы потом распределить ее между нынешними участниками? У нас с вами 40 секунд.
0: Ну, исходя из того, что 9 лет, и за это время никто не обращался, то есть это имущество не было распределено между участниками там, колхоза конкретного.
1: И востребовано.
0: Все сроки давности, мыслимые и немыслимые, истекли. Я думаю, что это можно толковать как фактические действия по выходу из состава участников, что колхоз из состава участников вышел, соответственно, доля колхоза, она должна быть либо погашена, либо распределена между иными участниками. Тут вопрос ведь всегда в том, что эти действия будут совершены, а кто, чьи права это нарушит, и кто будет жаловаться, кто это оспорит. И раз за 9 лет никто не предъявил свои права, то, полагаю, и при вот таком фактическом констатации выхода тоже претензий никаких быть не должно.
1: Будем мы на сегодня, к сожалению, наверное, заканчивать. Студентам Олега Сергеевича я могу сказать, что, дорогой четвертый курс, у вас есть примерно 3 часа.
0: Ни пуха, ни пера.
1: Не, подождите, еще рано. Просто у вас есть еще целых 3 часа, чтобы переслушать сегодняшний эфир юридической консультации, потому что Олег Сергеевич сегодня столько полезного сказал в этом эфире, что на поговорить, даже если вы где-то чего-то не доучили, точно хватит. На сегодня все. Олегу Жгареву огромное спасибо.
0: Всего доброго.
13: Культпоход.
15: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
13: Выставки.
15: Чемоданное настроение. Такая выставка открылась на днях в Музее истории Екатеринбурга. Это проект о том, как свердловчане в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века начали ездить за рубеж, или о том, как железный занавес в СССР начал давать первые трещины. Решать каждому посетителю, говорят в музее. Так уж случилось, что в этом году сразу 2 юбилея связаны с международным туризмом. 60 лет назад, в 1966-м, было образовано Свердловское отделение Бюро международного молодежного туризма «Спутник». И 30 лет с момента создания представительства МИД России в Уральском федеральном округе. Новая выставка рассказывает о зарождении массового международного туризма и поездках уральцев за рубеж. Сначала это были путешествия по профсоюзной линии. Вскоре после проведения в Москве 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1958 году создается Бюро международного молодежного туризма «Спутник». В середине 60-х отделения «Спутника» стали открываться по всему Советскому Союзу, и Свердловск не стал исключением. В какие страны отправлялись уральские путешественники в 50-е, 80-е годы? Сколько стоила путевка и каким требованиям должен был соответствовать человек, чтобы поехать за границу? Обо всем об этом на выставке «Чемоданное настроение». А еще о том, в какие приключения попадали уральцы за рубежом. Например, в аргентино-югославской ленте «Хозяин моря» снялись девушки из Свердловска. Одна из них – заведующая парикмахерской. Она играла японку, хотя в жизни была блондинкой. Ее сильно гримировали. За съемки платили деньги, а еще кормили и поили. Вспоминает один из свердловчан на выставке. Она подготовлена на основе нескольких сотен архивных материалов и десятков воспоминаний уральцев о зарубежных поездках. Работать выставка «Чемоданное настроение» будет до 1 ноября.
13: Кроме того,
15: в пространстве ателье Кирилла Бородина, что на Студенческой 11, открылась новая выставка мультижанрового художника Станислава Рика «На душе кошки скребут». Проект представляет собой серию изображений котов в технике скретчинга. Это выцарапывание на стекле. Изображения выполнены на 3 носителях. Это 9 фотографий реальных уличных объектов, 9 оконных рам разного размера с котами, снятых с заброшек, и 9 интерьерных котов, оформленных в приличные рамы. В общей сложности 27 работ разного формата. Главная идея проекта заключается в том, чтобы столкнуть зрителя с отражениями его внутреннего мира и получить прямую ассоциацию с его собственными внутренними кошками, которые иногда скребут на душе. У каждого своем.
13: И еще.
15: В Екатеринбурге вновь пройдет конкурс чтецов в дуэте «Поэзия вместе». К участию приглашают разновозрастные пары, ребенок до 18 лет и взрослый старше 55. Это могут быть бабушки и внуки, учителя и ученики, коллеги, соседи и просто друзья. Пара должна выучить стихотворение, снять видео и отправить заявку на участие. Прием продолжается до 1 июля. В конкурсе 5 номинаций – «Вместе с классиками», то есть чтение стихов русского или мирового классика, «Вместе с современниками», «Вместе с прозой» и так далее. Полуфинал состоится в июле в библиотечном центре Екатеринбург, а финал и награждение победителей пройдут в День города в августе. Жюри определит лучших чтецов в основных номинациях, а также самые яркие выступления и неожиданные дуэты. Напомню, конкурс «Поэзия вместе» состоялся впервые в прошлом году. Его участниками стали 53 дуэта, причем самой старшей участнице было 82 года, а самой юной – 5 лет. Финал прошел на фестивале «Красная строка». Гран-при получил дуэт 58-летней воспитательницы и ее 6-летней воспитанницы с произведением Макико Тоюфуку «Забытый барашек». Все подробности на сайте конкурса. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
13: «Экономика и бизнес».
1: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
16: Налоги.
1: Законопроект об исчислении налога в длящихся контрактах прошел первое чтение в Госдуме. Инициативу российский парламент обсуждал в четверг, 14 мая. Как напоминает газета «Коммерсант», сейчас продавец может потребовать от покупателя доплату НДС сверх цены договора. Согласно принятому законопроекту, если у покупателя нет права вычета НДС, то бремя его уплаты будет уже на продавце. Налог придется исчислить в пределах цены контракта. В Госдуме предлагают применять механизм шире, вне зависимости от права покупателя на вычет. Комитет российского парламента по бюджету и налогам в своем заключении на законопроект предложил ко второму чтению расширить предложенный подход и на случай, когда у покупателя есть право вычета НДС. Необходимость в этом объясняют тем, что порядок исчисления налога при продаже одних и тех же товаров не может зависеть от наличия или отсутствия у покупателя такого права. Эксперты, опрошенные изданием, подчеркнули, что законопроект нельзя назвать компромиссным, и в таких формулировках он вряд ли устроит все стороны сделок.
17: Рынки. Банковский сектор.
1: Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Данные Свердловской области соответствуют среднероссийским показателям. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребительским кредитам. При этом сами кредитные учреждения начали смягчать скоринговые критерии на фоне снижения спроса на кредиты со стороны населения. Финансовые организации стараются удерживать объемы выдач и активнее конкурируют за клиентов с высоким персональным кредитным рейтингом. Особенно заметна борьба за качественных заемщиков. Так, по данным НБКИ, для клиентов с кредитным рейтингом выше 750 баллов доля отказов сейчас составляет около 50%. Статистику публикует агентство ЯН.
17: Рынок труда.
1: В Свердловской области зафиксирован рост зарплатных предложений в 25 профобластях. На первом месте сферы домашний, обслуживающий персонал и транспорт, логистика, перевозки. Здесь зарплатные предложения выросли на 21%, плюс 12 900 рублей и плюс 16 900 рублей соответственно, рассказала представитель HeadHunter Лилия Сауленко.
18: На втором месте по росту зарплатных предложений рабочий персонал, плюс 18%, это 14 тысяч рублей. На третьем административный персонал плюс 17% или плюс 9 500 рублей. Далее идут сферы строительства недвижимости и производства. Прирост предложений составил плюс 16 и плюс 15% соответственно. Также выросли зарплатные предложения для юристов в розничной торговле, медицине, в сфере развлечений и масс-медиа.
1: При этом наиболее высокие медианные зарплаты весной в Свердловской области работодатели предлагают специалистам следующих направлений. Высший и средний менеджмент 139 600 рублей. Стратегия инвестиций консалтинг 121 тысяча.
17: Бизнес-пятница.
1: 77% россиян хотя бы раз в жизни продавали личные вещи. По данным опроса платформы Авито, первую продажу большинство респондентов совершило взрослыми, им было больше 23 лет. 17% продали первую вещь, будучи студентами, и четверть оказалась предприимчивыми подростками. Чаще всего первой проданной вещью была одежда либо техника. 7% продавали книги и учебники, а 6% что-то из категории хендмейд. В среднем с первой продажи опрошенным удалось заработать 2200 рублей. Результаты опроса публикует портал Банки.ру. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
17: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
19: Добрый день. ЧП произошло сегодня в школе Севастополя. Обрушился балкон, когда ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться. Пострадали 10 школьников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Рухнул балкон на втором этаже. Детей госпитализируют с травмами разной степени тяжести. На месте происшествия задействованы оперативные службы. Губернатор уточнил, что причина обрушения балкона будет установлена позднее. Также в рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося и приняты необходимые меры, пишет Москва. Москва 24. Синоптики предупреждают о заморозках на Среднем Урале в ночь на четверг, 21 мая. Как сообщает Уралгидромет, температура ночью по области составит от плюс 2 до плюс 7 градусов. На крайнем севере, в пониженных местах востока и крайнего юго-запада области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем температура в регионе составит от 16 до 21 градуса. В Екатеринбурге без осадков ночью плюс 6, днем плюс 18, пишет издание «Новый день». Уже в пятницу на большую часть региона вернется летняя жара. Температура ночью будет от 5 до 10 градусов, в горах около 0. Днем по области от 22 до 27. В Екатеринбурге ночью в пятницу плюс 8, днем плюс 25. В выходные ожидаются дожди и грозы и до плюс 28. Вода в реке Исеть в центре Екатеринбурга покрылась желто-бурым налетом и стала похожа на болото. Причина этого – березовая пыльца. Как отметил синоптик Алексей Пулин, березовая пыльца – один из самых сильных весенних аллергенов. Частицы пыли очень мелкие, очень легкие, разносятся ветром на большие расстояния – до 1000 километров. Изменение цвета воды в Исети – это видимый признак того, что концентрация пыльцы в воздухе Екатеринбурга очень высока. В воздухе она летает в виде легкой порошкообразной субстанции. Если же провести по ней пальцем на твердой поверхности, легко растирается в мелкую пыль, отмечает Ядин. Впервые в Екатеринбург приехал Московский театр, студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача. В составе труппы актер Юрий Горин, которому сегодня исполняется 90 лет. Сегодня пройдет торжественный ужин, коллеги будут поздравлять артиста, обязательно будет торт со свечками, сообщает коллектив театра. В гастрольной афише два премьерных спектакля по пьесам Чехова. Юрий Горин играет в обеих постановках. Для юбиляра Свердловской области знаковая точка на карте. Ранее он работал в регионе как режиссер в театрах Нижнего Тагила и Серова. Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за 9 лет. Многие критики называют ленту одним из главных фаворитов. По жанру картина – это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Варайти». Также в основе сценария картины Звягинцева классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
16: Информация на правах рекламы.
20: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
21: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
20: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
23: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
24: Итак, на завтра, 21 мая, синоптики обещают в Екатеринбурге преимущественно ясную погоду без осадков. Утром плюс 11 градусов, а днем плюс 17.
16: Информация на правах рекламы.
25: Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
26: Вертеброцентр. Живи легко.
27: Музыка мирового класса.
28: Эрик Клэптон.

комбинация этой песни так хочется раскинуть объятия и идти прямо навстречу. Dwight Light Cruiser, поиски любви этого полуночного крейсера. Все это заглавный трек с их легендарной пластинки 95-го года. Lenny Wolf и друзья Kingdom Come только что. Горячие пламенные, здесь появилась Виолетта. Это рок-арсенал на наших студийных. Начало третьего. Середина недели, 20 мая на календаре. Ну, конечно, распрекрасного настроения. Что касается рок-календарных событий, то 56 лет тому назад в Лондоне состоялась премьера фильма «Let It Be» с битловскими песнями этого последнего альбома группы. Ну, а еще в 72-м году именно в этот день песня «T-Rex Metal Guru» и сборный альбом «Ball and Boogie» занимает позицию номер один в чарте в Великобритании. Вчера, кстати, эту песню я вращала. Ну, а что касается именинников, в этот день родился барабанщик Outer Vox Уоррен Канн. Еще нынешний барабанщик проб-группы Yes Джей Шалхэм. И в этот день родился один из потрясающих вокалистов планеты. Открытые эмоции и лучшие кавер-версии на все времена. Все это бесподобный Джо Кокер. Предлагаю песню, которая обещает, может быть, кому-то личное счастье ближе к вечеру.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

красавчик, что называется, бери, не хочу. У меня есть все, что тебе нужно. Job on my side, got all you need. Ну и у нас все есть каждый, собственно говоря, день и каждую неделю для вас, любимые слушатели рок-арсенала, чтобы вы смогли оценить. Здесь Виолетта. Это я к тому, что у меня сейчас вот промежуточные итоги голосования этой недели, а на этой неделе просим заценить 10 новинок, всего лишь 10 новых композиций для нашего радиоэфира. Ну вот, печалька в группе ВКонтакте. Я думаю, ну, человек, наверное, 20 уже проголосовало. Ничего подобного. 6 человек, включая Михаила Симакова, программного директора, и Виолетту Сен, меня, то бишь. Ну, ребята, я не знаю, из этой десяточки могут вообще все куда-нибудь, да, отправиться в чужие фонотеки и радиостанции. Пока что мало голосующих, но здорово, что поддержали итальянский квартет Месса, их пустоту World Meridian, такая очень концептуальная композиция. Робби Уильямс и песня Pocket Rocket тоже, ну, как-то вашим вниманием обделена. Сканка Нэнси, композиция Lost and Found, но больше всего вашей любви получил российский коллектив «Дайте танк» с песней «Пунктир». Но то, что творчество этого коллектива лично меня точно цепануло, поэтому я очень даже поддерживаю это решение поддержать эту песню для нашего радиоэфира. Что будет с остальными композициями? Вот время еще есть поддержать, если вам, конечно, они нравятся. Это вот мы узнаем ваше решение в пятницу. Проголосовать можно прямо сейчас, в четверг, и все, в пятницу итоги. Так что спасибо тем, кто пойдет сейчас и проголосует. А, собственно говоря, далеко ходить-то не нужно. Нажал кнопочку в группе ВКонтакте, зашел на сайт rockarsenal.ru в раздел «Оцените музыку». И вот счастье обоюдное — слушать то, что захочется в эфире рок-арсенала с 10 предложенных новинок. Так что крепкие объятия тем, кто сейчас это сделает. Новинка очень скоро в эфире рок-арсенала. Будут Kiss, без них никуда. Ну, а уже сейчас Rolling Stones. И такая просьба о любви: если будешь уходить от меня, сделай это помедленнее. В общем, для тех, кто готов

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

Отдельный привет всем, кто прибавлял. Классика, 68-й год. Эта композиция, конечно, посвящена женским сверхвозможностям. Колдунья, Black Magic Woman. Это были Fleetwood Mac, эту композицию. Они явили миру в 68-м году. Она поднялась на 37-ю строчку британского чарта. Ну, а в 70-м году эта композиция была уже выпущена в версии Карлоса Сантаны и получила всемирное признание. Зажигала 13 недель на первой позиции Billboard Hot 100. Классика в классике. Это я по поводу того, что кавер-версии иногда перекрывают оригинал. Вот, кстати, следующая пятница нашей с вами совместной программы «Полезные ископаемые» будет посвящена кавер-версиям. Так у нас заведено уже по традиции каждую последнюю пятницу месяца. Ну, а в эту пятницу ждите наши свежие раскопки. Вот у меня сегодня еще парочка предложений. Если кто-то успеет еще одну только композицию прислать, возьму вот до 16:00, подожду, вдруг какой-то сверхшедевр появится в ваших музыкальных предложениях на эту пятницу. В общем, плейлист у меня уже практически набран. Спасибо вам, дорогие археологи, спасибо новичкам, те, кто вливается в наши ряды. Уверена, у нас задерживаются, как правило, надолго. Полезные ископаемые каждую пятницу в 9 вечера только на рок-арсенале. В продолжении Deep Purple, ага, с лета, а в рубрике «Национальный продукт» группы «Високосный год» здесь Виолетта. Классного настроения, ZZ Top в продолжении. Железобетонный шедевр. Кан.

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Добрый день. Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по Украине. Они считают необходимым устранить первопричины конфликта, говорится в документе на официальном сайте Кремля. Также в документе говорится о том, что Россия и Китай поддерживают все усилия, которые способствуют установлению долгосрочного и устойчивого мира на Украине, а также выступают за продолжение поиска пути решения конфликта путем переговоров, пишет РИА Новости. Москва приветствовала объективную и непредвзятую позицию Пекина. Ранее сообщалось, что лидеры двух стран подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В Нижнем Новгороде после атаки беспилотников загорелись два промпредприятия, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Школы в этом районе перевели на дистант. Всего в Нижегородской области отражена атака 30 беспилотников ВСУ. Предварительно люди не пострадали. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев попросил горожан не отправлять детей в детсады. В городе продолжают работу системы ПВО. Минобороны России ранее сообщало, что за ночь на территории страны перехвачено более 270 дронов ВСУ. Жители Свердловской области жалуются на перебои в работе мобильного интернета. В некоторых районах он отсутствует полностью. Не работают даже сайты из так называемого «белого списка». По словам свердловчан, проблемы начались на прошлой неделе, с тех пор, как в воскресенье 17 мая был объявлен режим угрозы БПЛА. Он продлился примерно полчаса. После этого мобильный интернет в малых городах почти исчез у всех операторов связи. Жители массово жалуются на это в комментариях на официальных страницах в сетях губернатора Паслера. Судя по сообщениям жителей, мобильного интернета нет, в частности, в Сосерском районе, Ревде, Арамиле и Невьянске. Мэрия Екатеринбурга заключила еще один контракт на поставку новых автобусов. 15 машин должны прийти в город до 30 июня. Курсировать эти автобусы будут по маршрутам 50, 64 и 67, написал в своем Макс-канале мэр Алексей Орлов. Ранее 15 новых гармошек уже пустили по маршрутам номер 49 и 51, напоминает «Новый день». Впервые в Екатеринбург приехал Московский театр, студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача. Труппа привезла два спектакля по пьесам Чехова «Вишневый сад. Нет слов» и «Иванов. Слова, слова, слова». В обеих постановках задействован Юрий Горин, которому сегодня исполняется 90 лет. Чествовать юбиляра будут на торжественном ужине с тортом и свечками, сообщает коллектив театра. Для Юрия Горина Свердловская область – знаковая точка на карте. Ранее он работал в регионе как режиссер в театрах Нижнего Тагила и Серова. Официальный доллар 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в два раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московской 214А.
8: Итак, на завтра, 21 мая, синоптики обещают в Екатеринбурге преимущественно ясную погоду без осадков. Утром плюс 11 градусов, а днем плюс 17.
1: Информация на правах рекламы.
9: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: Рок-Арсенал.
1: Держитесь, ребята.
2: Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

Фанаты потирают руки. 26 июня выйдет новый альбом коллектива Dear God. Ребята говорят, что он будет сверхэмоциональным. Ну а Тейлор Момсон, потому что является еще и автором лирики каждой практически композиции, сообщает, что это будут американские горки. В общем, в напряженке будем слушать пластинку Dear God 26 июня. Заценим однозначно. Всем привет. Рок Арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало четвертого. Впереди Металлика, будут Иглз, а еще итальянская группа Maneskin. Я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. И вместе с вами 76-й дыре встречает легендарнейший канадский музыкант, не только барабанщик, но и автор очень многих композиций. Один из основателей британской New Wave группы Ultravox. Это Уоррен Канн, Happy Birthday. С его участием хуковый номер на все времена Ultravox. Dancing with Tears in My Eyes.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

Вот вам и любовь с разбегу для тех, кто мчится на встречку. Во имя любви, Honey, Are You Coming? Итальянцы Måneskin, одна из самых заводных групп современности, нынче сделали перерыв, потому что каждый из участников занимается сольными проектами. Вот, например, Дамиано Дэвид, вокалист коллектива, в прошлом году выпустил пластинку Funny Little Fears. Веселые маленькие страхи, которые он преодолел, выпустил альбом. И вот у меня есть одно из предложений, одну из композиций с этой пластинки прокрутить в программе «Полезные ископаемые». Я, кстати, это сделаю. Хорошо поет. Но вот та компрессия Måneskin в его пластинке, конечно, не обнаружите, но все очень красиво и симпатично. Так, на заметочку возьмите. У нас впереди новая песня «Билли Айдол», канадцы Би и Грег в продолжении очень скоро. И уже сейчас красивая гармония от самой крылатой группы планеты. Это «Eagles», про то, что только любовь спасет нам жизнь, да ведь? «Love will keep us alive».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

один из самых зачетных коллективов современности. Не только рок, и прогрессив, и хард, и все это есть в их музыкальных извержениях. Канадская группа Big Crack Control. Я не знаю, как кто из вас, да, лично я слежу за творчеством этого коллектива. В 2025 году, в прошлом году у них вышел альбом The Rest of the Story. Отдельный привет тем, кто расслышал там абсолютно сногсшибательные композиции. Одна из них, кстати, по моему желанию, появится послезавтра в программе «Полезные ископаемые». Все. Я набрала плейлист. Огромное спасибо всем тем, кто предлагал. Те, кто пропустил вот на этой неделе свое участие, имейте в виду, что следующий наш выпуск будет посвящен кавер-версиям. Каждую пятницу в 9 часов вечера на рок-арсенале звучит музыка, которая еще не вращалась в нашей активной радиоротации. Так что вступайте в наши ряды. Мой адрес держите в подкорке: vilka@rockarsenal.ru. Всегда раритеты от вас жду, и из предложенных композиций миксую 60 минут самой креативной музыки, которая еще не звучала у нас в радиоэфире. Брайан Эдамс, Элис Купер, а в рубрике «Сделано на Урале» наш любимый Чайф. Вот такие планы. А еще будут Кис, Джолиан Тернер в продолжении нашей музыкальной программы для тех, кто в пути и жаждет любви, знаменитый автомобиль «Wickle».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Главы Министерства иностранных дел Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией на следующей неделе в рамках встречи на Кипре, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным журналистов, администрация президента США Дональда Трампа якобы уведомила глав европейских государств о том, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом. Ранее издание «Политика» писало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Марио Драги. Впрочем, Меркель уже отказалась. На выезде из Академического в Екатеринбурге усилились пробки из-за ремонта. На главном пути в район сняли асфальт от перекрестка Серафима Дерябина и Шаумяна. Там установлены знаки ограничения скорости до 40 км в час. Пишет Е1, отмечает, что в городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют длинный участок объездной в сторону Базового. Продолжаются работы на Малышевском мосту, где закрыли половину путепровода. В летние каникулы смогут трудоустроиться 15 тысяч свердловских подростков, рассказал губернатор Денис Паслер. На летнюю занятость несовершеннолетних в этом году выделили более 60 миллионов рублей. Ребята, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную к зарплате выплату от региона в сумме 4 284 рубля в месяц, написал Денис Паслер в своих соцсетях. В данный момент различные вакансии для подростков предлагают более 200 работодателей. Большая часть предложений касается работы в культурных и образовательных учреждениях, центрах творчества и муниципальных хозяйственных службах. Первые стыковые матчи за место в российской премьер-лиге пройдут сегодня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы, волгоградский «Ротор» с «Акроном» из Тольятти. В сезоне РПЛ махачкалинская «Динамо» заняла 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» 13-е, «Урал» занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» 4-е. Матч «Урал-Динамо» начнется на Екатеринбург-арене сегодня в 19:30. Трейлер очередных «Елок» появился в сети. Фильм «Елки-13» выйдет в кинотеатрах России 17 декабря. Главной звездой на этот раз выступит Сергей Бурунов. Фильм расскажет историю бизнесмена Игоря, на которого гадалка наложила проклятие. Избавиться от него можно, лишь воссоединившись с дочерью, о существовании которой Игорь давно предпочитает не вспоминать. За помощью он отправляется к известному экстрасенсу Александру Шепсу. Режиссерами 13-х «Елок» стали Жора Крыжовников, Ольга Долматовская и Юрий Коробейников. Доллар 71.29, евро 82.79.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, на завтра, 21 мая, синоптики обещают в Екатеринбурге преимущественно ясную погоду без осадков. Утром плюс 11 градусов, а днем плюс 17.
1: Информация на правах рекламы.
7: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
8: Вертеброцентр. Живи легко.
9: Музыка мирового класса.
10: Led Zeppelin.

Linkin Park. Только здесь, только на Рок-Арсенал.

Господи, не полукриминальный сюжет. Жду тебя в полумраке. Ну вот парадоксальный пример того, как песня про тени не оставила их в тени в 2023 году. Эта песня прогремела на всю планету. Финны The Rasmus. В прошлом году, кстати, у них вышел, на мой взгляд, очень классный альбом под названием «Чудак Виду», откуда мы предлагали вам для нашей активной радиоротации пару композиций. Жаль, что ни одну из них не поддержали. Мне вот, например, очень понравился со встроенным металлическим агрессив-прогрессив саундом песня «Rest in Pieces» The Rasmus. Это я к тому, что от вашего мнения всегда зависит жизнь каждой песни в нашем радиоэфире. Загляните в группе ВКонтакте, опубликованные промежуточные итоги, о них я говорила. Если успеете поддержать хорошие песни, они будут звучать на рок-арсенале, так что успевайте это сделать. В пятницу голосовать будет уже нельзя. Спасибо тем, кто регулярно поддерживает хорошую музыку. У нас впереди Rolling Stones, будут Scorpions, здесь Виолетта, всем рок-н-ролльные. Сейчас с вами сгоняем на концерт. Это раритет. Нигде больше не услышите, только на рок-арсенале. Его концертное выступление на фестивале Coachella в 2026 году. Узнали? Конечно, это он, Игги Поп, его нетленный The Passenger. Привет тем, кто в пути.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

честно признаюсь, я вот на второй минуте, 2 минуты 0,6 секунд, когда она там хоковый вокал изображает, и пошел такой басовый просто комплект драйв с драмингом, и это не то, что не отпустить, еще раз на репит нужно поставить. Suzy Quatro, Can't Let It Go, с ее пластинки этого года под названием Freedom. Кстати, заглавная песня с этого альбома имеется в нашей подборке для голосования, и что-то маловато вашего внимания получила эта композиция. Выдающиеся ракетки мира. Лично я ее именно так называю. Бас-гитаристка, которой равной просто нет. Ну, в общем, обратите внимание, в группе ВКонтакте промежуточные итоги голосования опубликованы. Вам решать, все ли будут звучать. Ну, в конце концов, не 2-3 песни, может быть, поддержите побольше. В любом случае, активность в группе ВКонтакте. Очень ждем вашу. Надеемся, что на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Культурное движение у нас всегда на высоте, да ведь? Впереди Эрик Клэптон, Йен Браун, ну а уже сейчас про то, что любовь всегда нечаянно нагрянет, и каждый раз не знаешь, где, да ведь? Аэросмит, любовь в лифте. Love in an elevator.

0: Rock and talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
0: One, two. One, two.
2: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk организаторы и участники фестиваля Groove Street, лидер группы Funky Business Gang Александр Рашбель и лидер группы Funk Power Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки фанк проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
3: Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.

конечно, любовь — это самое фонтанирующее чувство. Это заметно, особенно в жару, да? Ведь Ian Brown, Love Like a Fontaine, композиция, которая сошла с пластинки 99-го года, Golden Greats, получила всемирное признание. Журнал New Musical Express вообще назвал эту пластинку нестандартным шедевром и лучшей работой Брауна за десятилетия из-за того, что использование инструментов и струнные, мелотроны, органы, и, конечно же, лирические идеи не дают этой пластинке быть забытой. Там, кстати, есть особо хуковый номер в этом альбоме. Трек под названием «Бабасоникос». Это название аргентинской группы, которая, между прочим, помогала Иену Брауну работать над этой композицией. Особое внимание тем, кто ищет, тот всегда найдет. Это я к тому, что еще раз говорю, что плейлист для программы «Полезные ископаемые» на эту пятницу я уже набрала. Вот наш Владимир Петров, хитрец, на последней секунде, хопа, и запрыгнул. Ну, такой классный трек предложил. В общем, будет все интересно. Набран плейлист. В пятницу ждите наши свежие раскопки в программе «Полезные ископаемые» в 9 часов вечера. Ну, а впереди Black Sabbath, Элтон Джон в рубрике «Национальный продукт», группа «Кино» и песня «Троллейбус» в версии 2022-го. Здесь Виолетта, рада всем настроенным. Сейчас идеологи постгранжа 21 века, Queens of the Stone Age, их чисто сердечко в моей голове. Ветер не гуляет, разве что музыка звучит. In my head.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Добрый день. Россия, по примеру Китая, продлит на 2027 год безвизовый режим с КНР. Такое заявление сделал в Пекине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, безвизовая практика продемонстрировала эффективность, зарекомендовала себя с лучшей стороны. Ранее стало известно, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Соглашение охватывает туристические, деловые поездки, посещение близких друзей, а также транзит. Срок пребывания на территории страны без необходимости получения визы составляет до 30 суток. На Уралмаше сегодня днем эвакуировали школу номер 115. Всех учеников и сотрудников вывели на улицу. На место приехали Росгвардия, медики, МЧС. По некоторым данным, в кабинете химии нашли посторонний предмет, что и стало причиной эвакуации. Комментариев от экстренных служб пока нет, сообщает Е1. Определился подрядчик, который займется ремонтом улицы Вайнера в Екатеринбурге. Конкурс выиграла компания «Урал-Агротехсервис». Информация появилась на портале госзакупок. Предприятие согласилось выполнить реконструкцию за 546 миллионов рублей. Ремонт улицы Вайнера охватит участок от проспекта Ленина до Малышева. Он включает реставрацию фасадов, замену дорожного покрытия, озеленение, установку освещения, видеонаблюдение, скамеек и сцены. Работы планируют завершить до конца лета. В Синара Арт в конце этой недели открывается новая выставка Натальи Лобановой «Когда я был волшебником». Как объясняет сама художница, все начинается с игры «Ребенок создает мир». Голоса родителей, момент времени, в который ты пришел, все остается внутри. Детство – как свет, который уже нельзя увидеть. Волшебники – не выдумка, а способность. Мир когда-то поддавался превращению, и, возможно, он по-прежнему на это способен, если смотреть чуть внимательнее. Наталья Лобанова живет в Екатеринбурге. В своей художественной практике обращается к образу внутреннего дома, пространства, складывающегося из воспоминаний, образов и личной истории. Выставка будет работать до 26 июля, вход свободный. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Доллар 71.29, евро 82.79.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А.
7: Итак, на завтра, 21 мая, синоптики обещают в Екатеринбурге преимущественно ясную погоду без осадков. Утром плюс 11 градусов, а днем плюс 17.
1: Информация на правах рекламы.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

та самая песня, которая не одно десятилетие с момента выхода в свет открывает второе дыхание. Могучий Queen, The Mighty Queen, песня Боба Дилана в лучшей кавер-версии. Manfred Mann's Earth Band. Конкуренты еще не успели побить их рекорд. В их исполнении эта песня занимала все возможные пьедесталы и в нашей активной радиоротации звучит. Привет всем, горячие, это рок-арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных, начало 6 вечера. Отлично его провести. Ну и заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте, есть что заценить. Я уже на репит поставила этот шестиугольник Hexagons, новое произведение группы Muse с будущего их альбома. В группе ВКонтакте можно послушать, заценить. Но все, что делают Muse, это монументально. Я не побоюсь этого слова, местами прямо очень гениально. У нас впереди Black Sabbath, будут Deep Purple. Уже сейчас вечный вопрос, любил ли ты когда-нибудь по-настоящему? Как сказал один из музыкальных критиков, эта баллада претендует на позицию номер один лучших о любви. Автор Брайан Эдамс. Have you ever really loved a woman? Ну а вступительное слово на гитаре фламенко исполняет бесподобный Пако де Лусия.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

Да, все посвященные меломаны, знатоки, любители шотландского шугейза, группы Cocteau Twins и бесподобная Элизабет Фрейзер. Здесь кусочки этого творческого составляющего уловили, конечно, и в этой новинке. Это была австралийская певица Харриет Пилбим, она же Хэтчи, композиция «Только один смеется», «Only one laughing». Рекомендую послушать весь альбом 2025 года, куда вошла эта композиция. Ну, это действительно удивительно сделать музыку, которая когда-то свергала практически все пьедесталы почета альтернативных идей еще в 80-е. И это я обратно заворачиваю в дискографию группы Cocteau Twins. Повторить их, конечно, невозможно, но мне кажется, это была блистательная попытка покориться этому стилю и сделать что-то по-новому. Вот такая эта барышня Хэтчи, 2025 год, альбом называется «Лакрица». У нас продолжение очень скоро для вас, только лучшие «White Stripes», с концертной площадки будет «Металлика». И уже сейчас классика «Сумерки зажигающие только свет», «Electric Light Orchestra», «Twilight».

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

Вот и на концерте побывали. Металлика только что. Ветеран психоделических войн. Эта композиция не что иное, как чистосердечное признание своей жизни. Джеймс Хэтфилд, вокалист коллектива, фронтмен группы, проходил реабилитацию от алкоголизма. Ну вот, что не помешало ему в 2016 году получить даже докторскую степень в области астрофизики. Хэтфилд, держись, ждем новой работы от Металлики. У нас впереди будут Скорпионс, Мьюз в рубрике «Национальный продукт». Группа «Серьга», здесь «Виолетта», классного вечера. Soul Asylum, самая известная их песня «Убегающий».

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
5: Рок-арсенал.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Жизням трех школьников, находящихся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в Севастополе, ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Развожаев. 10 выпускников пострадали из-за обрушения балкона школы, на который они вышли, чтобы сфотографироваться. Уже 7100 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С подозрением на энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз – 36. В региональном Роспотребнадзоре обращают внимание на рост числа клещей с боррелиозом в этом году. Их 45%, почти каждый второй. Возбудитель энцефалита обнаружен в 1,5% проб. В Екатеринбурге днем 20 мая эвакуировали школу номер 115 на Уралмаше. Из здания вывели всех учеников и сотрудников. В одном из классов на третьем этаже был обнаружен подозрительный предмет, который издавал звук тикающих часов. На место выехали Росгвардия, медики, МЧС. По результатам проверки специалистов выяснилось, что находка не представляет опасности. Оказалось, что переполох случился из-за вспышки от фотоаппарата с дисплеем и панелью управления. Ее оставили на подоконнике. Накануне в классе проходила профессиональная фотосессия, и фотограф просто забыл вспышку, рассказали в городском департаменте образования. Всех учеников отпустили домой. Появился фейковый телеграм-канал, который выдает себя за официальный и сообщает ложную информацию о введении режима в беспилотной и ракетной опасности, передает антитеррор «Урал» и напоминает, что верить можно только информации о БПЛА от официальных источников, а это губернатор, правительство региона или МЧС, передает «Ядин». 4 автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Ядин. 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привезти в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления. Россия ведет переговоры с Колумбией. После смерти наркобарона животные с его ранчо остались без контроля, расплодились и захватили часть страны. Сейчас там 170 бегемотов. Доллар 71,29, евро 82,79.
0: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
4: Итак, на завтра, 21 мая, синоптики обещают в Екатеринбурге преимущественно ясную погоду без осадков. Утром плюс 11 градусов, а днем плюс 17.
0: Информация на правах рекламы.
5: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник.

конечно. В этой версии на песню Джона Леннона гитары решают все. Большой мастер великолепнейших импровизаций, один из самых неповторимых гитаристов Джефф Бек. Вокальную партию Джонни Депп исполнил. Isolation. Всем привет. Рок-арсенал здесь. Виолетта, вы не одни. Мы с вами на частоте 104.5 FM. В онлайн нас тоже хорошо слышно. Спасибо тем, кто заглядывает в наш чат на сайте rockarsenal.ru время от времени. Ну и заглядывайте в группу ВКонтакте. Всегда есть что заценить. И еще у нас, не забывайте, я вот посмотрела, движение все-таки активизировалось в нашем голосовании этой недели. 10 новинок поджидают вашего участия в их судьбе. Спасибо тем, кто, в общем, не игнорирует это культурное мероприятие. Вам же слушать из этой десяточки, что попадет в эфир, то и будет вращаться. Так что в пятницу голосовать будет невозможно. Ждем ваши драгоценные для нас, важные для вас мнения не только в группе ВКонтакте, но и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Впереди Rainbow, Крис Ри вслед, ну а уже сейчас легендарные Тото, песня, не лишенная лукавства, «Не сковывай мне сердце». Но пока кто-то претендует на твое сердце, радуйся, завтра может быть поздно, да ведь? Группа Тото, «Don't change my heart».

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

Ну, если хотите, астрология, любви, все в звездах, наша судьба и наша слава. Rolling Stones об этом в песне In The Stars с будущего альбома «Иностранные языки». Кстати, на песню выпущен видеоклип. Если вы хотите увидеть молодых Rolling Stones, загляните. Вот в нашей группе ВКонтакте обязательно появится это видео. Что делают новые технологии? 30-летние роллинги исполняют эту композицию. Ну, в общем, все в духе. Всем хочется видеть вечно молодых своих кумиров, которым уже не будем подсчитывать, сколько лет. Ну, а что касается пластинки, ждем в июле. Queen, Red Hot Chili Peppers, продолжение очень скоро. И уже сейчас Deep Purple.

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.

знаю, как у вас, какие ассоциации. Каждый раз, когда слушаю эту песню, у меня выплывают фрагменты легендарного кинофильма «Меланхолия». Прям вздрогнуть хочется, да? Nickelback, if today was your last day, если сегодня твой последний день. Ну, в общем, каждый представляет себе по-своему этот самый день. Но мы надеемся на то, что продолжение следует у нас. В нашей перспективе будут U2, Scorpions, Subsled, а в рубрике «Сделано на Урале» Nautilus Pompilius. Здесь Виолетта, отличного вечера желаю. Легенды 20-го Джорди. Ну, для тех, кто продолжает познавать эту жизнь. Got to know.

0: Топовые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-Арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Добрый вечер. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны лидерами стран. Об этом сообщает РИА Новости. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства, углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира. Кроме того, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Планируется, в частности, углубить сотрудничество в атомной энергетике, промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кинематографии и других областях. Экс-главу Свердловского Росимущества Сергея Зубенко, которого будут судить за взятку в 19,5 миллионов рублей, выпустили из-под домашнего ареста. Теперь мерой пресечения является запрет определенных действий, сообщили в Кировском райсуде. Сергея Зубенко задержали весной 25 года. Во время обыска у него нашли 60 миллионов. Тогда же задержали предпринимателя Евгения Косенко, которого обвинили в посредничестве во взятке. Кроме коррупции, Сергею Зубенко вменили статью о мошенничестве, сообщает Е1. Свердловское управление МВД с 20 по 27 мая ведет личный прием граждан, сообщил пресс-секретарь управления Валерий Горелых. Записаться на прием можно в любой день в рабочее время по телефону 358-83-55. Более 560 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании за проекты благоустройства. В региональном департаменте информполитики рассказали, что активно голосуют жители небольших муниципалитетов Верхней Туры, Верхнего Тагила, Волчанска. Общественные территории, которые наберут больше всего голосов, благоустроят в следующем году. Сделать свой выбор можно до 12 июня на госуслугах или при помощи волонтеров, которых можно встретить рядом с торговыми центрами на массовых мероприятиях. Голосование проводится в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В списке 171 объект в 56 муниципалитетах, в том числе парки, скверы и набережные. 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привезти в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления. Россия ведет переговоры с Колумбией. После смерти наркобарона животные с его ранчо остались без контроля, расплодились и захватили часть страны. Сейчас там 170 бегемотов. Доллар 71.29, евро 82.79.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московской 214А.
8: Итак, на завтра, 21 мая, синоптики обещают в Екатеринбурге преимущественно ясную погоду без осадков. Утром плюс 11 градусов, а днем плюс 17.
1: Информация на правах рекламы.
9: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
10: Музыка мирового класса.

какой может быть любовь? Темная материя. В астрономии, как известно, она не участвует в электромагнитном взаимодействии, только в гравитации. Попробую уловить, да? Легендарнейший титулованный хард от коллектива Cult. Только что, может быть, под чьи-то личные возможности. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Отличного вечера на наших студийных. Начало 8-го. А впереди то ли еще будет Биби Кинг, Эрик Клэптон, Нирвана, Deep Purple с новинкой. Пропустить невозможно. Ну, а уже сейчас потрясающая концертная версия их знаменитой серии. Все бы так истерили. Def Leppard. Кстати, обещают сборник лучших песен в июне этого года, а в следующем году даже альбомчик. Ну а здесь они с филармоническим оркестром в тандеме Def Leppard и Hysteria.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Well, really.

И песня «Жизнь удалась», «Life's been good». Если не цепляться за подтексты в этой композиции, однозначно для тех, у кого сегодня все получилось, наступил вечер, ну и классно вам его провести под лучшую музыку. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Секрет», а уже сейчас очаровательное произведение британской прок-группы «Yes». У меня прекрасная новость, если вдруг кто-то из вас не знает. Легенды Yes собираются в июле этого года выпустить новый альбом под названием «Аврора». А вот сегодня свой день рождения, 66-й по счету, отмечает нынешний барабанщик коллектива Джо Шеллен, «Happy Birthday». И с его участием песня образца 2023 года под названием «Волшебное зелье», «Magic Potion», «Yes». На этих красивых нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Россия, по примеру Китая, продлит на 2027 год безвизовый режим с КНР. Такое заявление сделал в Пекине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Соглашение охватывает туристические, деловые поездки, посещение близких друзей, а также транзит. Срок пребывания на территории страны без необходимости получения визы составляет до 30 суток. Федерация бокса Свердловской области осудила действия 41-летнего Николая Бабенко, которого обвинили в избиении своих подопечных. Недавно по сети начало расходиться видео с тренировки. На записи Бабенко дает несколько оплеух своему ученику, который, кстати, был в шлеме, а потом пинает по корпусу юного спортсмена. Позже выяснилось, что на видео 9-летний сын тренера. В Федерации бокса Свердловской области заявили, что действия тренера, зафиксированные на видео, являются недопустимыми, возмутительными, не имеют ничего общего с боксом, воспитанием и педагогикой, сообщили в региональной федерации. Генсек Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что в отношении тренера будут применены самые жесткие санкции. В этом году в Екатеринбурге необычно много комаров. Насекомые атакуют горожан, особенно в тени возле зеленых зон, пишет Е1, ссылаясь на сообщение жителей. Увеличение количества комаров в этот период весны – нормальное явление. В прошлом году наблюдалась аналогичная картина, рассказал доктор биологических наук Уральского отделения Российской академии наук Алексей Гилев. На число насекомых может влиять погода, особенно сырая. В начале лета у комаров происходит массовый вылет. Потом их становится все меньше и меньше. Такова биология, говорит специалист. В Синара Арт в конце этой недели открывается новая выставка Натальи Лобановой «Когда я был волшебником». Как объясняет сама художница, все начинается с игры «Ребенок создает мир». Голоса родителей, момент времени, в который ты пришел, все остается внутри. Детство как свет, который уже нельзя увидеть. Волшебники не выдумка, а способность. Мир когда-то поддавался превращению, и, возможно, он по-прежнему на это способен, если смотреть чуть внимательнее. Наталья Лобанова живет в Екатеринбурге. В своей художественной практике обращается к образу внутреннего дома, пространства, складывающегося из воспоминаний, образов и личной истории. Выставка будет работать до 26 июля. Вход свободный. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Доллар 71.29, евро 82.79.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Музыка мирового класса.
5: Назарат. ZZ Top. Наутилус Помпилиус. Металлика.
6: Только здесь. Только на Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песню в группе Арсенала ВКонтакте. А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Well,

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилби, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: кворум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Литл Ричард. Кинг Кримсон.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Время разбрасывать бомбы.
1: СМИ Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».